0: развивать. Если есть рынок, а он будет. Следующий вы план. Видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать. Поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, они же не корову, которую надо лелеять и доить.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
3: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
2: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
4: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
2: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
4: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
2: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
5: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
2: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
0: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что продается на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, же не корову, которую надо лелеять и доить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Новости союзного государства. Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее завершения.
8: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
7: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
9: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны, ни у той, ни с другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
7: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
10: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И

0: Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
3: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
2: Разве нет?
3: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
2: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, схлопнулся.
3: Угу.
2: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
3: так.
2: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
3: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
2: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 — 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
3: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
2: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
3: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
2: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
3: Конечно, нет.
2: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
3: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
2: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
3: Да, тогда рынок перегрелся.
2: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
3: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
2: Ну, логично, да.
3: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
2: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
3: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
2: Ага.
3: Лизинговые компании

0: Компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
1: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
0: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
1: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
0: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
1: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
0: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
1: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroёn, Шаклан, ФАФ, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
0: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
1: То есть склады переполнены.
0: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
1: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
0: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
1: Он считает только деньги.
0: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
1: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
0: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший, системообразующий российский промышленный гигант.
1: Который нужно спасать в первую очередь?
0: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
1: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
0: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
1: Так.
0: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
1: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
0: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
1: А по факту?
0: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
1: И условия пишутся под конкретного победителя?
0: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
1: И побеждает домашний российский производитель.
0: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
1: А чем тогда?
0: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
1: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
0: Есть, да.
1: И они показывают совершенно иную динамику. За 25-й год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья: Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
0: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
1: То есть там не важна кредитная ставка банка?
0: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
1: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
0: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
1: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
0: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
1: Почему мизер?
0: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
1: Ну подожди, рынки же там гигантские.
0: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники: первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
1: Это правда.
0: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
1: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
0: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно, это сплошные убытки. А без готовой работающей сервис сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
1: Замкнутый круг.
0: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
1: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
0: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
1: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
0: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
1: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
0: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
1: Мертвый груз.
0: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
1: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
0: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
1: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
0: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
1: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
0: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
1: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
0: «если бы». Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представ, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
2: Так.
0: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
1: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
0: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
1: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы,
0: которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
2: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
0: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да, склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
2: Потому что зависимость никуда не делась.
0: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
2: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
0: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
2: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
0: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
2: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
0: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
2: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
0: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
1: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель председателя Президии Национальной академии наук Сергей Щербаков о разработке беспилотных развозных тележек для больших складов.
5: Проект с легковым автомобилем позволил освоить весь набор вот этих сложнейших технологий. И вот теперь уже переход к нишевым продуктам, где нету такой конкуренции, как такая базовая электромобильность китайская, да, здесь есть над чем поработать. Электромобиль, скажем так, типа гольф-кара для ботсада, ботанического сада нашего, действительно, сейчас он изготавливается. В этом году мы, я надеюсь, его покажем, и его эксплуатационные испытания будут в следующем году. Он востребован, потому что, действительно, там, где ходят люди, там, где не нужны большие скорости, там, где не нужен выхлоп, а главное, чтобы он не шумел, вот это хорошее такое направление. Еще одно из направлений, над которым мы работаем сейчас, это развозные тележки беспилотные для складских, больших складов, 20-30 тысяч квадратных метров. где сейчас эту работу выполняют люди, но она монотонная, но при этом должна выполняться аккуратно. И это очень востребовано именно логистическими центрами. В интересах МАЗа, в интересах по заказу Министерства промышленности, в рамках программы «Интелавто», это программа союзного государства, совместно разработан привод, мехатронный модуль, ну, по сути, сердце электромобиля на 200 киловатт. Это для электробусов. И вот этот мехатронный модуль будет сейчас испытываться, проводиться его эксплуатационные испытания. Он предназначен для электробусов для Российской Федерации. Другой пример – это сейчас стадия разработки такой же мехатронный модуль, но более мощный, на 300 киловатт. Это для погрузочно-доставочной машины нашего МУАЗа. Это тоже весьма востребованная тема, весьма востребованное изделие, и мы надеемся, что это тоже пойдет, и на основе нашей компетенции мы сможем помочь нашим промышленникам.
3: Важный сигнал.
6: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
7: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет, ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому, по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
6: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скуропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
8: В Беларуси действует централизация налогов, то есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
6: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня традиционно составляют Харьковщинский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
10: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
9: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
10: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
9: Для многих, да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
10: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
9: А что мы получим?
10: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
9: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
10: Ну, давай посмотрим на математику.
9: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
10: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
9: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
10: Угу. Хотя это распределительная система.
9: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
10: Ну, звучит грубо, но технически да.
9: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
10: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
9: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
10: Так.
9: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
10: Ой, да ладно.
9: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
10: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
9: Разве?
10: Конечно, они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
9: Ну, это общий котел. Да.
10: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
9: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
10: Это правда, да, финансово это тяжело.
9: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
10: Да, у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
9: Ну, давай.
10: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
9: Но это же небольшой процент.
10: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
9: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
10: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
9: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
10: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
9: Но любое перераспределение требует администрирования.
10: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
9: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
10: И как это доказывать?
9: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков. Человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
10: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
9: Почему ад? Принес справку и все.
10: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом необъяснимое бесплодие?
9: А это что такое?
10: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
9: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
10: Ага, которая периодически виснет.
9: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
10: Звучит слишком идеально.
9: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
10: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
9: Люди всегда пытаются обойти налоги.
10: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
9: Но это же уголовное преступление.
10: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
9: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
11: Давай.
9: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
10: Восстанавливает баланс. Слушай, да он спровоцирует настоящую войну в офисах.
9: Войну? Из-за 5%?
10: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач, часто задерживается, выходит в выходные, просто потому что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
9: Это его выбор?
10: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
9: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
10: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
9: Каким образом?
10: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
9: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
10: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
9: Но уедут не все.
10: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
9: А что не так со спросом?
10: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
9: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
10: Но это преувеличение.
9: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
10: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
9: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
10: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
9: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
11: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
9: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
11: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
9: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
11: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
9: Да. Там много всего.
11: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
9: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
11: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
12: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
13: Надо как по фирме.
12: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
13: Да, образцовый.
12: Может, в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет, бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
13: Это деньги надо, да.
12: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
3: Важный сигнал.
14: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
15: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
14: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
16: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
14: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Ильюкевич.
16: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
14: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
17: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
14: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агролясковичах.
12: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30 так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
19: Надо как по фирме.
12: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
19: Да, образцовый.
12: Может, в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
19: Это деньги надо, да.
12: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
20: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
14: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
20: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
14: Граница между Латвией и Беларусью растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
20: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты делают это как угодно и когда угодно.
14: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
2: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
14: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары, а следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
6: Более 50 потерпевших. В Витебской области раскрыта серия краж из домов. Двое мужчин 31 и 36 лет с сентября 24 года по январь 2026 по ночам ездили на автомобиле по четырем районам Витебщины – Глубокскому, Докшицкому, Поставскому и Шарковщинскому. Выбирали малолюдные деревни, где приглядывали дома. С собой брали набор взломщика. Металлический штырь, плоскогубцы, гаечный ключ – мешки, фонарик, нож и перчатки. Злоумышленники срывали дверные пробои и выставляли оконные рамы. Забирали все, что содержало цветной металл, и можно было сдать в пункт приема. После визита аккуратно возвращали окна и пробои на место, чтобы хозяева не сразу замечали следы проникновения и пропажу вещей. Похищенное отвозили на дачу, там разбирали и сдавали. Вблизи очередного дома злоумышленники увидели мопед и не смогли пройти мимо. Когда они уже возвращались с украденным, их остановил сотрудник ГАИ, чтобы проверить документы. Инспектор поинтересовался, кому принадлежит двухколесный транспорт. Водитель ответил, что купил его на запчасти. Но ранее правоохранителям поступило сообщение о хищении мопеда. И они мгновенно сопоставили факты. Мужчин задержали, а на даче одного из них обнаружили и другое похищенное имущество. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 54 человека, а общая сумма ущерба превысила 9 тысяч рублей. Налоговая инспекция по Октябрьскому району Могилева взыскала с ликвидируемой организации 37 тысяч рублей недоимки по налогам, пеням и штрафам после выявления схемы ухода от налогообложения. Проверка показала, что компания, занимавшаяся оптовой торговлей, оформляла трудовые отношения с двумя работниками как сотрудничество с индивидуальными предпринимателями. В 2020-2021 годах стоимость таких услуг превысила 130 тысяч рублей. Налоговые органы переквалифицировали эти выплаты в доход физических лиц. Организации как налоговому агенту предъявили к уплате подоходный налог. По итогам проверки вся начисленная сумма поступила в бюджет в полном объеме. В Минске женщина попыталась угнать автомобиль такси. Все произошло ночью во дворе на улице Петра Мстиславца. Таксист заряжал электромобиль, когда к нему подошла нетрезвая женщина. Она оттолкнула мужчину, села за руль и завела машину. Водитель попытался ее остановить и вытащить из салона, но минчанка укусила его за руку, включила задний ход и поехала. Таксиста несколько метров протащила по земле. Однако далеко уехать минчанке не удалось. Она врезалась в два припаркованных автомобиля. В этот момент водителю удалось забрать ключи и заблокировать машину. В это время женщина сообразила сорвать установленный в машине видеорегистратор. Однако все это происходило на глазах местных жителей, которые и вызвали милицию. Жительницу столицы задержали и впоследствии возбудили уголовное дело. В суде минчанка рассказала, что накануне принимала антидепрессанты, а затем выпила алкоголь. Что происходило после этого, по ее словам, она не помнит. Пришла в себя уже в Первомайском РУВД. Тем не менее, она признала вину и возместила причиненный ущерб. Кроме того, выплатила таксисту 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал угонщицу виновной и назначил ей 2 года домашней химии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
18: Первый замначальника Республиканского центра по гидрометеорологии Татьяна Четырко о том, почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы.
0: За счет того, что быстро половодье прошло у нас межень началась гораздо раньше. То есть мы уже к низким уровням пришли в апреле. И в период межени отмечались постоянные спады уровней воды. То есть не было роста, который периодически из-за осадков бывает, то есть постоянный спад воды. И поэтому к середине этого года практически на всех реках нашей страны мы видим уровни ниже климатической нормы. Все зависит от характера весенних процессов. Если бурное начало весны, резкое потепление, тогда да, воде некуда уходить. В данном случае, вот как в этом году, весна входила в свои права очень плавно. И вы помните, такой процесс был, когда зимой подмораживает, летом это все, днем это все подтаивает. И поэтому вода не приходила стремительно.
3: Важный сигнал.
21: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
22: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
21: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
22: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
21: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
23: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
21: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
22: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громко истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно тихо злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
21: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон России. Российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем.

0: В период острой фазы турбулентности в мировой экономике, правильнее сказать, очередной фазы, это еще раз подчеркивает ценность нашей общности в рамках ЕАЭС и необходимость продолжать его строительство. Евразийский союз должен оставаться для нас надежной площадкой, гарантирующей стабильность и уверенный рост экономик, а для других стран служить мощным маяком экономического прагматизма. Важно сохранить главное достижение евразийской интеграции – ёмкий внутренний рынок без границ, ограничений и излишнего протекционизма, обеспеченный производственными мощностями и исчерпывающей ресурсной базой. Но сегодня стремление более тесной кооперации уже недостаточно. Геополитический контекст заставляет смотреть на задачи региональной экономической интеграции несколько с иного ракурса. Необходимо обеспечить социально-экономическое развитие наших стран, способное устойчиво противостоять широкому спектру внешних вызовов в условиях нарастающей фрагментации мировой экономики. Именно такой стратегический замысел сформулирован лидерами наших государств более 10 лет назад в договоре о создании ЕАЭС. В связи с этим мы ожидаем скорейшего начала слаженной, дебюрократизированной и конкретной работы на площадке комиссии по всем приоритетам, заложенным в плане реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
3: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
2: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
3: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
2: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
3: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
2: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
3: ага.
2: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
3: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
2: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
3: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
2: И дорога пустая.
3: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
2: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
3: Абсолютно.
2: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
3: О, да, формальдегид.
2: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями.

0: Вот летом 25 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
1: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
0: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
1: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
0: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
1: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
0: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
1: Да, это часто вообще не заводы.
0: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
1: Это такой летний токсичный коктейль.
0: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
1: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
0: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
1: Жлобин – металлургия.
0: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
1: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
0: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
1: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
0: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
1: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
0: Когда ветер уже давно сменился.
1: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
0: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
1: Ну да, на бумаге.
0: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
1: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
0: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
1: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
0: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
1: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
0: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
1: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
0: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
1: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
0: В 25-м году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 24-м было только 37,9%.
1: Звучит как прорыв.
0: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
1: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
0: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
1: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
0: В каком смысле?
1: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
0: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
1: И как она учитывает новые реалии?
0: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
1: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
0: Лесов вроде бы не становится меньше.
1: На бумаге – да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
0: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
1: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
0: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
1: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
0: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
1: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
0: И закладывать это в издержки.
1: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
0: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
4: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
3: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
5: Там огонь.
6: Да.
5: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, Свет. Вообще.
3: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
3: Минувшей ночью под атаку попала НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
8: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь 3 «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
3: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
12: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются: нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
11: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
13: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
11: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности – провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалка.
14: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
11: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ну скажем так, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
15: Как говорил Станиславский, не верю. после высказываний Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
11: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
16: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там и то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
11: Николай из Луцка считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
17: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и ЖПУ просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебником и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
11: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
19: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что продается на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, они же не корову, которую надо лелеять и доить.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжи. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
20: В новом учебном году юношей из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
11: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
21: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь, будущее вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
22: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
23: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
11: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, что мировая экономика сегодня функционирует не только в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и подвергнута влиянию политизированных аспектов.
24: Мировая экономика в современных реалиях функционирует не только в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и подвергнута беспрецедентному влиянию исключительно политизированных аспектов. И каждое из наших государств в той или иной мере это испытывает. Это объективная реальность, на которую нам необходимо адекватно реагировать. Следует признать, что отсутствие отвечающих требованиям времени консолидированных практических шагов не идет на пользу ни экономикам наших государств, ни нашим людям. И об этом говорят и главы государств, и главы правительств. Экономическому совету, как ключевому элементу, интеллектуальному штабу и рабочему органу нашей интеграции, надо взять на себя ответственную миссию и в самое ближайшее время вынести на рассмотрение высших органов Содружества конкретные предложения по повышению эффективности работы наших структур, более целенаправленному переходу от рутинных к принципиально важным, дающим конкретный экономический эффект решениям. Мы эти все вопросы прекрасно знаем. О них идет речь практически на каждом заседании. Функционирование без надуманных изъятий и ограничения общего рынка товаров и услуг, промкооперация, вопросы продовольственной безопасности, транспорт, логистика, туризм, цифровизация и так далее. Но вместо того, чтобы концентрировать усилия на наиболее актуальных и действительно сложных задачах, мы скатываемся и поставили на поток зачастую подготовку достаточно простых документов, которые вряд ли приносят добавленную стоимость для повышения эффективности развития экономик и интеграции.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости.
2: новости союзного государства.
3: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян, а до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Армении. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
0: Ну, на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем мы поможем.
3: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
1: Да, задержан был Кочарян и его старший сын. Младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
3: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ОДКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
4: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, так скажем, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, так скажем, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали вот те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
3: ОДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России, в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как ОДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из ОДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
5: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет, ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому, по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
11: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
13: В Беларуси действует централизация налогов, то есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
11: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня, традиционно составляют Шар Харьковский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Тем не больше 20 боец СВО из Дагестана раскрыл потери своего подразделения и то, скольких его знакомых обманули вербовщики. Адам служит в 80-м мотострелковом полку. Подписал контракт около года тому назад. Парень хотел помогать семье, ведь в Дагестане мало высокооплачиваемой работы. Однако служба оказалась не такой, как он себе представлял. Почти все деньги, которые парень зарабатывает, приходится тратить на снаряжение и взятки командирам. Плюс практически каждый день теряешь товарищей. Потери в его подразделении чудовищные, говорит Адам.
7: Ну, человек 40, наверное, погибло. Молодые пацаны, вот одному 19 было, другому 20-21. Ну, все мои знакомые, ну, не близкие друзья, такие знакомые, да, друзья.
6: При этом родные рассказывают Адаму, что в Дагестане уже полным ходом идет скрытая мобилизация. Людей хватают на улице просто среди бела дня, увозят в военкомат и там добиваются подписания контракта.
7: Сейчас так мобилизация будет на 1,5 ляма, говорят, на лям 200, но на 1,5. У нас в Дагестане закидывают жестко, бывает там. Просто встретили тебя, закинули, все забрали.
6: Таким образом, в руки черных рекрутеров попался земляк Адама, у которого были проблемы с сердцем. Парня забрали 2 месяца назад, и его уже нет в живых.
7: Ну, короче, забирать нельзя было, они его забрали, все, у него с сердцем проблемы были. Он так из-за сердца умер.
6: сослуживец Адама недавно получил серьезное ранение руки и стал инвалидом. Однако после недолгого лечения в госпитале парня снова забирают на передовую, рассказывает Адам.
7: А у одного с рукой проблема, короче, ему руку, пальцы что-то разорвало, его тоже вот обратно забирают. Уже человек инвалидом стал, но все равно забирают.
6: Такая ситуация связана с огромной нехваткой личного состава. Именно поэтому во многих регионах проводится скрытая мобилизация, а черный рекрутинг набирает обороты, говорят эксперты. О необходимости массового набора людей в армию говорят и аналитики крупнейшего в стране Госбанка. Хакеры слили в сеть аналитическую записку Сбера, в которой рассматривается 8 сценариев окончания войны. Первый из них, самый благоприятный, называется «Решающее военное преимущество России». Он предусматривает новый набор по мобилизации численностью не менее 500 000 человек. Вот что говорится в документе.
8: Без мобилизации численность для масштабного наступления недостижима. Текущий набор контрактников при ежемесячном выбытии от 20 до 25 тысяч военнослужащих покрывает потери, но не дает наращивания. При этом в бюджете недостаточно денег, чтобы увеличивать выплаты для привлечения больше людей на контракт.
6: Сценарий решающего военного преимущества предусматривает контроль над рядом территорий и исключает заморозку, что совпадает с риторикой властей в последние месяцы. Тем временем рекрутинг набирает обороты. Возле столичных станций метро появились стенды с рекламой контракта, но не простого, а альтернативного. Дежурящие рядом агитаторы утверждают, что такое нововведение появилось около месяца назад. Юристы говорят, действительно, альтернативная гражданская служба существует. Ее можно пройти в качестве альтернативы срочной службе по призыву. Однако никаких контрактов для этого подписывать не требуется. И напоминают, что альтернативную службу уже активно предлагали студентам, после чего многие из них оказались на фронте на Украине.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
12: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
9: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
12: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
9: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
14: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
9: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
12: А чего все так удивляются теплым поздравлениям Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократов всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко-истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
23: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
15: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строят. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
16: Уже в СИЗО тот, который...
15: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать эту только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
16: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
15: Ну, это что такое?
16: Бывший руководитель.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: География облав выросла на треть. Жители 20 регионов России сообщили о задержаниях и принудительной мобилизации. За последние полтора месяца жалобы на насильственные задержания и принуждение к подписанию контракта с Минобороны выросли в геометрической прогрессии, говорят адвокаты. В июле и августе к ним поступали десятки обращений в день из Удмуртии, Приморья, Иркутской, Рязанской и Архангельской областей, а также из Бурятии. Об облавах сообщают жители 20 регионов страны, отмечает юрист Григорий Сверклин.
17: В Новороссийске мужчину доставили в отдел полиции, избили и, по крайней мере, по словам его сестры, подбросили наркотики, предложили выбор, уголовное дело с возможным сроком до 20 лет или контракт. В Ижевске мужчину задержали 10 августа на улице, доставили в военкомат, там на него давили, он подписал контракт, через 3 дня уже оказался в воинской части в Ростовской области. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали, подписали контракт за него. Тоже нередкая история. Там же в Омске мужчину остановили возле магазина люди в гражданской одежде и под предлогом проверки на наркотики посадили машину, отвезли на медкомиссию.
3: В большинстве обращений жертвами облав становятся мужчины так называемых уязвимых социальных групп, то есть те, у которых есть проблемы с алкоголем, наркотиками, психическим здоровьем, а также возрастные или больные физически, одинокие или те, у кого проблемы с законом или долги, поясняет адвокат. На днях юрист получил обращение из Уссурийска, где мужчину с инвалидностью по зрению обманом отправили на СВО. Об этом рассказал его брат.
19: В районе 9 утра к нему подъехал на машине человек, представившись военнослужащий предложил работу по строительству казарменного расположения. Они сказали, что чтобы устроиться официально, получать зарплату на карту, как от Министерства обороны, работал у Министерства обороны в части, на территории части, нужно подписать контракт. Его отвезли в поселок городского типа Сибирцево и расположили в казарме, сказав, что никакой стройки не будет, жди отправки на СВО.
3: В Пензе облавы происходят с начала лета. На улицах чаще всего отлавливают тех, у кого задолженности или незначительные просрочки по кредитам. Похоже, такую же практику уже начали применять в Москве. Олег Мальцев рассказал, что судебный пристав предложил ему подписать контракт для участия в СВО в обмен на списание долгов.
20: Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам.

0: уточнения данных. Однако, по мнению Z-военкоров, эта практика не поможет перекрыть огромный дефицит людей на фронте.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
3: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
4: Уже в СИЗО тот, который виноват.
3: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
4: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
3: Ну, это что такое?
4: Бывший руководитель.
5: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
5: Синий.
6: Нила.
5: Коричневый.
6: Бура.
5: Зеленый.
6: Сабз.
5: Оранжевый.
6: Наранджи.
5: Фиолетовый.
6: Джамуни.
5: Красный.
6: Сурх.
5: Белый.
6: Сафед.
5: Желтый.
6: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Сегодня мы говорим о цифре, от которой становится не по себе. Жители Беларуси должны банкам 31 миллиард рублей. Это почти 10 миллиардов долларов личных долгов. Не государственных, не корпоративных, а именно ваших и моих. И самое тревожное – не сама сумма, а то, на что эти деньги берут. На холодильники, школьные рюкзаки, детские кровати. На вещи, которые в нормальной ситуации просто покупают из зарплаты. Сегодня разбираемся, как мы оказались в этой долговой ловушке, кто на этом зарабатывает и есть ли выход.
8: Слушай, ну 31 миллиард звучит как просто абстрактная финансовая величина, да? То есть пока не начнешь копать математику этого явления, масштаб вообще непонятен.
7: Абсолютно согласна. И знаешь, если отбросить эмоции, то эту цифру ведь нельзя просто взять и поделить на всех граждан страны подряд. Ну там, включая младенцев и пенсионеров.
8: Стоп, а как это правильно считать тогда? На экономически активных?
7: Именно. В экономике сейчас занято примерно 4 миллиона 100 тысяч человек. И вот если весь этот гигантский банковский портфель раскидать чисто на тех, кто реально генерирует доход...
8: Картина становится уже, ну, очень предметной. Получается где-то 7,5 тысяч рублей на каждого работающего.
7: Да, 7560 рублей, если быть точной. Причем важно понимать, что это же не ипотека, которую там комфортно размазали на 20 лет. Это именно короткие агрессивные долги.
8: Ну да, 7,5 тысяч для многих регионов – это же эквивалент дохода за полгода непрерывной работы, при условии, что человек вообще, ну, перестанет есть и платить за коммуналку.
7: Вот, и самое пугающее – тут даже не объем долга, а та скорость, с которой он пухнет. За год эта цифра подскочила на 12,5%.

0: То есть каждые сутки генерируется 9,4 миллиона рублей новых долгов. Каждые 24 часа, включая выходные.
1: Подожди, я тут хочу поспорить. Как человек, который регулярно смотрит макроэкономические сводки...
0: Давай.
1: Официальные зарплаты-то тоже растут. Средняя зарплата в Беларуси перевалила за 2200 рублей. Возникает логичный парадокс. Если доходы идут вверх, зачем люди кредитуются с такой бешеной скоростью?
0: А этот аргумент разбивается в пух и прах, если посмотреть на реальное распределение доходов. 2200 – это просто математическая фикция.
1: То есть средняя температура по больнице.
0: Именно. Это когда сложили зарплату айтишника или топ-менеджера в столице и оклад разнорабочего в провинции. Смотреть надо на медианную зарплату, ту самую точку, ниже которой получают ровно половина всех работников.
1: Ага, и сколько она сейчас в регионах?
2: Всего 800 тысяч рублей. Вот это реальные деньги, которые люди держат в руках.
1: Ну хорошо, даже если 1000. Предприятия все равно постоянно рапортуют о повышении ставок. Казалось бы, экономика генерирует больше денег. Разве это не признак оздоровления?
0: В том-то и дело, что нет. Природа этого роста, она абсолютно нездоровая. Зарплаты по-хорошему должны расти когда? Когда завод обновил станки, выпустил крутой продукт, продал его...
1: И получил нормальную прибыль.
0: Да. А сейчас в стране жесточайший кадровый дефицит. Демография, отток специалистов, на заводах физически не хватает рабочих рук.
1: То есть директор завода повышает оклад условному токарю не из-за эффективности?
0: Конечно, нет. Он платит больше чисто из страха, потому что это последний токарь в цеху, понимаешь? Если он уволится, вся производственная линия просто встанет намертво.
1: Угу. То есть предприятия банально вытаскивают деньги из оборота и из бюджетов на развитие только чтобы удержать людей.
0: Абсолютно верно. Есть еще второй фактор, который моментально сжирает эти надбавки – инфляция.
1: Но официальная инфляция же вроде как сглаживается за счет регулируемых цен.
0: Официальная – да. А если зайти в магазин и посмотреть на базовую продуктовую корзину, на бытовую химию, технику, там все подорожало на 20% и выше.
1: Понимаю. То есть номинально в расчетнике плюс 100 рублей, а купить на них физически можно меньше, чем год назад.
0: Вот. Реальная покупательная способность падает. И это подводит к самому важному механизму. Как именно эта нехватка денег превращается в кредитную кабалу?
1: Ты имеешь в виду структуру долга? На что уходят эти 31 миллиард?
0: Да. 40,5% – это чистые потребительские кредиты. 12,5 миллиардов рублей.
1: То есть не ипотека и не лизинг для бизнеса?
0: Нет. Это деньги на базовое выживание.
1: Слушай, давай переведем это на какой-то бытовой уровень. Вот живет семья в регионе, получает эту медианную зарплату. Как конкретно они оказываются в этой долговой воронке?
0: О, тут идеальный пример – это августовские сборы детей в школу.
1: А, ну да. Форма, рюкзак, канцелярия – это же сейчас стоит от 450 до 1200 рублей на одного ребенка.
0: Вот представь, семья, двое детей – общий бюджет на месяц 1600 рублей. Если они тратят 1000 на подготовку к школе...
1: У них тупо не остается на еду и коммуналку.
0: И проезд. Баланс сходится только тогда, когда в этот кассовый разрыв вмешивается банк. Семья идет и оформляет карту рассрочки.
1: Ну, потому что альтернативы нет. Иначе дети буквально пойдут в школу без одежды.
0: Да. Кредит перестал быть, инструментом для покупки предметов роскоши, он стал костылем. Просто чтобы поддержать минимальный уровень жизни.
1: Но подожди, банки же очень красиво это упаковывают. Мол, карты, рассрочки, это суперлояльно, везде реклама, 0,001% выглядит так, будто банк просто раздает бесплатные деньги.
0: И это самая страшная ловушка из всех. Банки – не благотворительные фонды. Эти карты спроектированы как финансовая беговая дорожка.
1: В смысле?
0: В смысле, что пока человек бежит ровно, соблюдая десятки мелких условий, все работает, но система сделана так, чтобы риск ошибки был максимальным.
1: А, то есть оплатил не в том магазине-партнере.
0: Или сделал перевод вместо покупки, или, что чаще всего бывает, на день опоздал с минимальным платежом, потому что ту самую зарплату на заводе задержали.
1: и все, год наперед сгорает.
0: Моментально. И вот тут включается реальная стоимость этих бесплатных денег. Штрафная ставка, которая взлетает до 40% годовых. Система изначально математически просчитана на то, что часть людей неизбежно споткнется.
1: Окей. А если без штрафов? Вот ситуация. Ломается холодильник. Это же не тот товар, покупку которого можно отложить на полгода.
0: Да, классика. Белорусский холодильник стоит, ну, где-то 1500 рублей. Отдать две зарплаты сразу нереально. Оформляется обычный потребительский кредит.
1: И сколько он съедает из бюджета?
0: Если разложить ежемесячный платеж, он забирает около 16% от дохода семьи каждый месяц.
1: Шестая часть всех денег просто за право хранить продукты дома? Обалдеть!
0: И переплата за пару лет набегает такая, что человек, по сути, обменивает несколько дней тяжелой физической работы чисто на оплату процентов банку.
1: Слушай, я тут хочу задать провокационный вопрос. На макроуровне. Люди покупают холодильники, рюкзаки. Заводы это производят, магазины продают, банки получают проценты, налоги идут в бюджет. Экономика же крутится. Разве это не позитивный процесс?
0: На первый взгляд кажется, что да. Но если копнуть глубже, налицо так называемый пылесос ликвидности. Это просто разрушает реальный сектор экономики.
1: Как именно?
0: Смотри, у Гванка есть аккумулированные средства. Ему надо их выгодно разместить. Первый вариант – дать длинный кредит заводу на новые конвейеры.
1: Ну да, модернизация.
0: А кредит заводу – это всегда низкая маржа, куча бумажной волокиты и огромные риски, что стройка затянется на годы.
1: А второй вариант – раздать эти же деньги тысячам людей на телевизоры под 15%.
0: Бинго! Банку выгоднее кредитовать физлиц, риски размазанные, оборот быстрый, ставки высокие. И что происходит? Банковская система тупо теряет интерес к финансированию производства.
1: То есть заводы остаются без дешевых денег?
0: Да, без новых станков нет роста производительности, а без этого нельзя органически повышать зарплаты. Круг замыкается. Ситуация настолько острая, что Нацбанк был вынужден выдать жесточайшее предупреждение коммерческим банкам. Потому что реальный бизнес просто задыхается от нехватки ликвидности.
1: А у этого пылесоса есть инфляционный эффект?
0: Еще какой. Это самая настоящая инфляционная бомба. Только за май 2026 года было выдано больше 1,5 миллиарда рублей новых кредитов. 1,6 миллиарда за месяц.
1: То есть гигантская масса денег просто возникает из ниоткуда и выплескивается в магазины.
0: Да, это пустые деньги. Люди бегут скупать технику, мебель. Но физическое количество товаров в стране от этого не выросло. Завод не начал делать больше холодильников просто потому, что банк напечатал кредиты.
1: Но это базовый закон экономики. Когда много денег гоняется за малым количеством товаров, цены идут вверх.
0: Классическая монетарная инфляция на кредитном допинге.
1: А как это бьет по курсу валют? Люди же покупают не только местные. Те же телефоны и импортная бытовая техника.
0: Вот, это второй удар. Механика тут железобетонная. Человек берет кредит на телевизор, магазин его продает. Дальше магазину нужно закупить новую партию за границей.
1: И расплачивается он не рублями.
0: Конечно. Магазин берет кредитные рубли, выходит на валютную биржу и начинает массово скупать доллары или юани.
1: Создавая дикий спрос на валюту.
0: Да. И если экспорт не приносит достаточно валютной выручки в ответ, национальная валюта начинает слабеть.
3: Импорт дорожает, и инфляция заходит на новый круг.
0: Именно так.
3: И тут логично спросить, а когда все это начнет рушиться?
0: А уже рвется. Причем стремительно. Главный индикатор здоровья системы – это статистика неплатежей. И просрочка сейчас перевалила за 55 миллионов рублей.
3: Но 55 миллионов в масштабах страны звучит не так, чтобы критично.
0: Дело не в сумме, дело в динамике. За один год эта цифра подпрыгнула на 28%. Неплатежи растут в два раза быстрее, чем выдача новых кредитов.
1: Качество портфеля падает.
0: Очень сильно. И знаешь, что самое интересное в структуре этой просрочки? 98% – это потребкредиты и карта рассрочки. И только 2% – ипотека.
1: Ну, это логично. Ипотека – это крыша над головой. Квартиру потерять страшно. Люди будут экономить абсолютно на всем, но за жилье заплатят.
0: Да, А потребкредит – это такая психологическая абстракция. Как ты изимишь уже съеденные продукты, которые купили по карте рассрочки, или ношенную детскую обувь?
3: Никак.
0: Когда семейный бюджет окончательно лопается, люди в первую очередь машут рукой именно на беззалоговые кредиты.
3: Слушай, я читал, что индекс долговой нагрузки у таких проблемных заемщиков пробил 40%. То есть половина дохода уходит чисто на долги. Что эти люди вообще делают?
0: Они запускают долговую спираль. Брать-то деньги неоткуда. Да, долг обслуживается новым долгом. Это классическая финансовая пирамида внутри одной семьи.
3: И к чему это приведет глобально? Какие вообще есть сценарии?
0: Анализ показывает три возможных пути. Сценарий первый – инерционный. Это если вообще ничего не трогать.
3: Банки продолжают агрессивный маркетинг, люди дальше берут карты рассрочки.
0: Угу. Математика тут неумолима. К декабрю долг пробьет 33,5 миллиарда. Спираль закрутится так, что просрочка начнет бить уже по капиталу самих банков.
3: Отложенный системный кризис. Окей, второй сценарий.
0: Регуляторный.
3: Да.
0: Это если Нацбанк жестко вмешивается. Запрещает выдавать кредиты закредитованным, вводит строгие лимиты.
3: Ну, с точки зрения защиты банков, это звучит разумно. Но на уровне обычного человека проблема-то не решается. Холодильник сломался, детей в школу собирать надо, банк отказал, и что делать?
0: И это слабое место этого сценария. Спрос на деньги просто уйдет в тень.
3: Начнут плодиться ломбарды и какие-нибудь микрозаймы с безумными процентами.
0: Да, если банк сейчас штрафует под 40%, то ростовщики будут брать сотни процентов годовых. Проблема уйдет из официальной статистики, но станет еще разрушительнее.
3: Получается, остается только третий путь.
0: Структурный. Единственно верный, но самый тяжелый. Проблему кредитной кабалы надо решать на производстве, а не в банковских офисах.
3: То есть людям нужны не дешевые кредиты, а реальные деньги?
0: В точку. Нужен органический рост производительности экономики. Зарплаты должны расти за счет новых технологий и высокой добавленной стоимости продукции.
3: А не потому что кадров нет, и заводы в панике перекупают друг у друга последних рабочих.
0: Да, только это разорвет замкнутый круг. Жизнь на медианную зарплату не должна быть борьбой за выживание. Человек должен мочь купить стиральную машину или зимнюю куртку без того, чтобы подписывать договор с банком на десятки страниц.
3: Но это долгий путь. А пока этого структурного сдвига не произойдет, кредит останется просто банальным способом дожить до следующей получки.
0: Вот такая история. 31 миллиард рублей долга – это не абстрактная цифра в отчете Нацбанка. За ней стоят реальные люди. Мама из Барановичей, которая собирает детей в школу в кредит. Рабочие из Гомеля, которые 2 года платят банку за холодильник. Кредит давно перестал быть инструментом мечты. Он стал инструментом выживания. И пока это так, цифры будут только расти. Спасибо, что были с нами сегодня в «Между строк». Если этот выпуск заставил вас о чем-то задуматься, поделитесь им с теми, кому это важно знать. До следующего раза.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы по инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
7: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
8: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
7: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
8: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
7: Граница между Латвией и Беларусью растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
8: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты делают это как угодно и когда угодно.
7: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
9: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
7: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары, а следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
11: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
7: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
12: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
7: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
13: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
14: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
15: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы это можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
16: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
17: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
7: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Охота на срочников, 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
19: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
18: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
19: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
18: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
20: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52-558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
18: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
21: Его типочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
18: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
22: Премьер-министр Александр Турчин об обнадеживающих результатах торговли Беларуси и России.
23: В принципе, все вопросы, они у нас носят рабочий характер, но, тем не менее, наверное, есть необходимость обсудить ряд вопросов, поэтому я думаю, что можем приступить мы к работе. На самом деле, единственное, что хочу добавить, опять результаты нашей торговли, они обнадеживают очень. Товарооборот растет такими темпами, что мы опять в очередной раз будем на заседании Высшего Госсовета докладывать о рекордах нашим президентам. Поэтому, я думаю, все хорошо. Ну и всегда приятно с коллегами работать, потому что вот уровень профессионализма и понимания, он всегда заслуживает большого уважения.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
25: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются, нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
24: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
0: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
24: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
1: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
1: Лето.
2: Мосаме гарма.
1: Весна.
2: Бахар.
1: Осень.
2: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
3: Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский о реализации крупных проектов с Беларусью.
4: Обсудили возможности использования логистических маршрутов через северные порты, через Архангельский порт. Здесь мы видим большие тоже возможности и перспективы. И в части использования существующих мощностей у нас есть возможность переваливать до 5 миллионов груза и дальше через морской путь, соответственно, направлять их на восток. И, кроме того, сегодня мы начинаем реализацию крупного проекта по строительству глубоководного морского порта Архангельска. Здесь тоже с белорусской стороной можем взаимодействовать и даже определить отдельные там участки, которые могли бы использоваться для перевалки грузов из Беларуси. Есть вопрос, связанный с железнодорожными тарифами. Здесь у нас перспективы открываются в новом ключе. Архангельский авиационный отряд становится первым эксплуатантом новейших самолетов Ил-114-300. В конце этого года поступит уже первая машина. И мы хотели бы попробовать этими самолетами наладить прямое сообщение между нашими столицами.
6: Новости регионов на радиосигнал.
24: В Минске в милицию обратились представители десятка организаций, которые пострадали из-за действий аферистов. Штатным бухгалтерам компании приходили одинаковые сообщения в мессенджере, якобы от руководителей, которые просили выслать реквизиты фирмы и указать остаток на расчетном счете. После этого под предлогом закупки компьютеров и иной техники требовали перевести деньги за границу. При этом давили на срочность и убеждали, что от их действий зависит исход важных сделок. А для убедительности бдительности высылали поддельное платежное поручение. Работники бухгалтерии терялись и, не уточнив информацию у настоящих директоров, отправляли средства по указанным реквизитам. Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей. Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество. Рейдовая группа при проверке в Новогрудском районе обнаружила в лесу зерно. Как установлено, работники сельхозорганизации в деревне Котлова вывозили отходы после очистки зерна в лесной массив, чем загрязняли территорию. Они же вывозили в лес сырое зерно. Культура попала под дождь, после неполной сушки образовались остатки, которые не высохли и, по мнению должностных лиц предприятия, стали непригодными для дальнейшей реализации. Результат бесхозяйственности. Выброшенное в лес 1650 килограммов зерна. Сейчас проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Окончательная сумма ущерба будет установлена. Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка. В Ивьевском районе погиб 6-летний мальчик, который пропал с территории агроусадьбы в деревне Миколаево. Сообщение о пропавшем ребенке 2020 года рождения поступило в 15:10. Мать рассказала, что в последний раз видела сына около 13 часов. По ее словам, она отвлеклась на пару минут, чтобы приготовить еду на костре, а затем обнаружила, что ребенка рядом нет. В 16:58 местный житель, который обследовал реку на надувной лодке, заметил тело мальчика на поверхности воды. Его нашли примерно в 2 километрах от усадьбы, ниже по течению Немана, в 4 метрах от берега. Глубина реки в этом месте составляет около 2 метров. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
24: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
8: В новом учебном году юношей из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
24: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, который обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
9: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь, будущее вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете.
11: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
12: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
24: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства.
14: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее совершения.
15: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
14: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
16: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
14: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
17: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и в других факторах.
14: а фронт действительно практически встал полностью. В июлях российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам ЗВМКОРов, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
19: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что продается на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, они же не корову, которую надо лелеять и доить.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
20: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
12: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
21: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
12: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
21: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут, ну, сражаться, бороться.
0: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
2: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
0: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
19: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что продается на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, же не корову, которую надо лелеять и доить.
18: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Новости союзного государства.
22: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее завершения.
15: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
22: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
16: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
22: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
17: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что

0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
2: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
1: Разве нет?
2: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
1: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, схлопнулся.
2: Угу.
1: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
2: так.
1: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
2: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
1: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
2: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
1: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
2: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
1: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
2: Конечно, нет.
1: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
2: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
1: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
2: Да, тогда рынок перегрелся.
1: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
2: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
1: Ну, логично, да.
2: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
1: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
2: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
1: Ага.
2: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
1: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
2: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные

0: крупные инфраструктурные стройки.
1: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
0: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач под 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
1: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
0: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
1: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroёn, Shaklan, FAF, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
0: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
1: То есть склады переполнены.
0: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
1: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
0: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
1: Он считает только деньги.
0: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
1: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
0: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший, системообразующий российский промышленный гигант.
1: Который нужно спасать в первую очередь?
0: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
1: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
0: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
1: Так.
0: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
1: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
0: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
1: А по факту?
0: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
1: И условия пишутся под конкретного победителя?
0: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
1: И побеждает домашний российский производитель.
0: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
1: А чем тогда?
0: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
1: Слушай, но ведь МАЗ – это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
0: Есть, да.
1: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
2: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
1: То есть там не важна кредитная ставка банка?
2: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
1: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
2: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
1: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
2: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
1: Почему мизер?
2: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
1: Ну подожди, рынки же там гигантские.
2: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
1: Это правда.
2: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
1: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
2: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
1: Замкнутый круг.
2: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
1: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
2: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
1: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
2: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
1: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
2: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
1: Мертвый груз.
2: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
1: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
2: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
1: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
2: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
1: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
2: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
1: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
2: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представ, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
1: Так.
2: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
1: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
2: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
1: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы,
2: которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
3: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
2: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
3: Потому что зависимость никуда не делась.
2: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
3: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
2: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
3: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
2: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
3: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
2: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
3: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
2: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
1: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель председателя Президии Национальной академии наук Сергей Щербаков о разработке беспилотных развозных тележек для больших складов.
6: Проект с легковым автомобилем позволил освоить весь набор вот этих сложнейших технологий. И вот теперь уже переход к нишевым продуктам, где нету такой конкуренции, как, ну, такая базовая электромобильность китайская, да, здесь есть над чем поработать. Электромобиль, скажем так, ну, типа гольф-кара для ботсада, ботанического сада нашего, действительно, сейчас он изготавливается. В этом году мы, я надеюсь, его покажем, и его эксплуатационные испытания будут в следующем году. Он востребован, потому что, ну, действительно, там, где ходят люди, там, где не нужны большие скорости, там, где не нужен выхлоп, а главное, чтобы он не шумел, вот это хорошее такое направление. Еще одно из направлений, над которым мы работаем сейчас, это развозные тележки беспилотные для складских, больших складов, ну, 20-30 тысяч квадратных метров. где сейчас эту работу выполняют люди, но она монотонная, но при этом должна выполняться аккуратно. И это очень востребовано именно логистическими центрами. В интересах МАЗа, в интересах по заказу Министерства промышленности в рамках программы «Интелавто», это программа союзного государства, совместно разработан привод, мехатронный модуль, ну, по сути, сердце электромобиля на 200 киловатт. Это для электробусов. И вот этот мехатронный модуль будет сейчас испытываться, проводиться его эксплуатационные испытания. Он предназначен для электробусов для Российской Федерации. Другой пример – это сейчас стадия разработки такой же мехатронный модуль, но более мощный, на 300 киловатт. Это для погрузочно-доставочной машины нашего МУАЗа. Это тоже весьма востребованная тема, весьма востребованное изделие, и мы надеемся, что это тоже пойдет, и на основе нашей компетенции мы сможем помочь нашим промышленникам.
4: Важный сигнал.
7: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
8: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет, ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому, по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
7: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко Дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
9: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
7: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня, традиционно составляют шар Харьковщинский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, Налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
11: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
10: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
11: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
10: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
11: Окей, я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
10: А что мы получим?
11: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
10: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
11: Ну, давай посмотрим на математику.
10: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
11: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
10: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
11: Угу. Хотя это распределительная система.
10: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
11: Ну, звучит грубо, но технически да.
10: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
11: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
10: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
11: Так.
10: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
11: Ой, да ладно.
10: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
11: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
10: Разве?
11: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
10: Ну, это общий котел.
12: Да.
11: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
12: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
11: Это правда, да, финансово это тяжело.
12: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
11: Да, у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
12: Ну, давай.
11: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
12: Но это же небольшой процент.
11: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
12: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
11: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
12: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
11: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
12: Но любое перераспределение требует администрирования.
11: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
12: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
11: И как это доказывать?
12: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков. Человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
11: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
12: Почему ад? Принес справку и все.
11: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
12: А это что такое?
11: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
12: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
11: Ага, которая периодически виснет.
12: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
11: Звучит слишком идеально.
12: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
11: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
12: Люди всегда пытаются обойти налоги.
11: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
12: Но это же уголовное преступление.
11: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
12: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
13: Давай.
12: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
11: Восстанавливает баланс. Слушай, да он спровоцирует настоящую войну в офисах.
12: Войну? Из-за 5%?
11: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач, часто задерживается, выходит в выходные, просто потому что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
12: Это его выбор?
11: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
12: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
11: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
12: Каким образом?
11: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
12: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
11: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
12: Но уедут не все.
11: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
12: А что не так со спросом?
11: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
12: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
11: Но это преувеличение.
12: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
11: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
12: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
11: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
12: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны. когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
13: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
12: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
13: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
12: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
13: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
14: Да. Там много всего.
13: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
14: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
13: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
15: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30 так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
16: Надо как по фильму.
15: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
16: Да, образцовый.
15: Может, в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже. Что такое дерево? Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть и излишества.
16: Это деньги надо, да.
15: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
4: Важный сигнал.
17: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
18: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
17: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
19: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
17: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Ильюкевич.
19: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
17: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
20: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
17: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал. Новости регионов. На «Радиосигнал».
7: Более 50 потерпевших. В Витебской области раскрыта серия краж из домов. Двое мужчин 31 и 36 лет с сентября 2024 года по январь 2026 по ночам ездили на автомобиле по четырем районам Витебщины – Глубокскому, Докшицкому, Поставскому и Шарковщинскому. Выбирали малолюдные деревни, где приглядывали дома. С собой брали набор взломщика – металлический штырь, плоскогубцы, гаечный ключ, мешки, фонарик, нож и перчатки. Злоумышленники срывали дверные пробои и выставляли оконные рамы. Забирали все, что содержало цветной металл, и можно было сдать в пункт приема. После визита аккуратно возвращали окна и пробои на место, чтобы хозяева не сразу замечали следы проникновения и пропажу вещей. Похищенное отвозили на дачу, там разбирали и сдавали. Вблизи очередного дома злоумышленники увидели мопед и не смогли пройти мимо. Когда они уже возвращались с украденным, их остановил сотрудник ГАИ, чтобы проверить документы. Инспектор поинтересовался, кому принадлежит двухколесный транспорт. Водитель ответил, что купил его на запчасти. Но ранее правоохранителям поступило сообщение о хищении мопеда. И они мгновенно сопоставили факты. Мужчин задержали, а на даче одного из них обнаружили и другое похищенное имущество. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 54 человека, а общая сумма ущерба превысила 9 тысяч рублей. Налоговая инспекция по Октябрьскому району Могилева взыскала с ликвидируемой организации 37 тысяч рублей недоимки по налогам, пеням и штрафам после выявления схемы ухода от налогообложения. Проверка показала, что компания, занимавшаяся оптовой торговлей, оформляла трудовые отношения с двумя работниками как сотрудничество с индивидуальными предпринимателями. В 2020-2021 годах стоимость таких услуг превысила 130 тысяч рублей. Налоговые органы переквалифицировали эти выплаты в доход физических лиц. Организации как налоговому агенту предъявили к уплате подоходный налог. По итогам проверки вся начисленная сумма поступила в бюджет в полном объеме. В Минске женщина попыталась угнать автомобиль такси. Все произошло ночью во дворе на улице Петра Мстиславца. Таксист заряжал электромобиль, когда к нему подошла нетрезвая женщина. Она оттолкнула мужчину, села за руль и завела машину. Водитель попытался ее остановить и вытащить из салона, но минчанка укусила его за руку, включила задний ход и поехала. Таксиста несколько метров протащила по земле. Однако далеко уехать минчанке не удалось. Она врезалась в два припаркованных автомобиля. В этот момент водителю удалось забрать ключи и заблокировать машину. В это время женщина сообразила сорвать установленный в машине видеорегистратор. Однако все это происходило на глазах местных жителей, которые и вызвали милицию. Жительницу столицы задержали и впоследствии возбудили уголовное дело. В суде минчанка рассказала, что накануне принимала антидепрессанты, а затем выпила алкоголь. Что происходило после этого, по ее словам, она не помнит. Пришла в себя уже в Первомайском РУВД. Тем не менее, она признала вину и возместила причиненный ущерб. Кроме того, выплатила таксисту 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал угонщицу виновной и назначил ей 2 года домашней химии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
0: Первый замначальника Республиканского центра по гидрометеорологии Татьяна Четырко о том, почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы.
21: За счет того, что быстро половодье прошло у нас межень началась гораздо раньше. То есть мы уже к низким уровням пришли в апреле. И в период межени отмечались постоянные спады уровней воды. То есть не было роста, который периодически из-за осадков бывает, то есть постоянный спад воды. И поэтому к середине этого года практически на всех реках нашей страны мы видим уровни ниже климатической нормы. Все зависит от характера весенних процессов. Если бурное начало весны, резкое потепление, тогда да, воде некуда уходить. В данном случае, вот как в этом году, весна входила в свои права очень плавно. И вы помните, такой процесс был, когда зимой подмораживает, летом это все, днем это все подтаивает. И поэтому вода не приходила стремительно.
4: Важный сигнал.
22: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
23: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
22: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
23: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
22: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
24: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться, поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
22: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
23: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громко истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно тихо злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
22: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Глава правительства Александр Турчин о развитии евразийской интеграции.
2: Беларусь нацелена на активную совместную работу по дальнейшему развитию евразийской интеграции. Наша встреча проходит в период острой фазы турбулентности в мировой экономике. Правильнее сказать, очередной фазы. Это еще раз подчеркивает ценность нашей общности в рамках ЕАЭС и необходимость продолжать его строительство. Евразийский союз должен оставаться для нас надежной площадкой, гарантирующей стабильность и уверенный рост экономик. А для других стран служить мощным маяком экономического прагматизма. Важно сохранить главное достижение евразийской интеграции – емкий внутренний рынок без границ, ограничений и излишнего протекционизма, обеспеченный производственными мощностями и исчерпывающей ресурсной базой. Но сегодня стремление более тесной кооперации уже недостаточно. Геополитический контекст заставляет смотреть на задачи региональной экономической интеграции несколько с иного ракурса. Необходимо обеспечить социально-экономическое развитие наших стран, способное устойчиво противостоять широкому спектру внешних вызовов в условиях нарастающей фрагментации мировой экономики. Именно такой стратегический замысел сформулирован лидерами наших государств более 10 лет назад в договоре о создании ЕАЭС. В связи с этим мы ожидаем скорейшего начала слаженной, дебюрократизированной и конкретной работы на площадке комиссии по всем приоритетам, заложенным в плане реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
6: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
3: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
6: Да, на бумаге звучит как победа, но... Как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
3: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
6: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
3: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, В Гомеле и Витебске по 5,
6: ага.
3: В Бресте и Гродно по 4. А во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
6: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
3: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
6: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
3: И дорога пустая.
6: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
3: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
6: Абсолютно.
3: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
6: О, да, формальдегид.
3: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
6: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
3: Да. И на Шарангович тоже

0: Физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
1: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
0: Да, это часто вообще не заводы.
1: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
0: Это такой летний токсичный коктейль.
1: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
0: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
1: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
0: Жлобин – металлургия.
1: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
0: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
1: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
0: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
1: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
0: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
1: Когда ветер уже давно сменился.
0: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
1: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
0: Ну да, на бумаге.
1: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
0: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
1: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
0: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
1: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
0: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
1: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
0: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
1: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
0: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
1: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
0: Звучит как прорыв.
1: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
0: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общий

0: гора мусора растет быстрее.
1: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
0: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
1: В каком смысле?
0: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
1: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
0: И как она учитывает новые реалии?
1: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
0: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
1: Лесов вроде бы не становится меньше.
0: На бумаге – да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать так же эффективно удерживать углерод.
1: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
0: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
1: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
0: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
1: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
0: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
1: И закладывать это в издержки.
0: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
1: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
4: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
3: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
4: Там огонь.
5: Да.
4: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, Свет, вообще.
3: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
6: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
3: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
7: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь 3 «Лукойла» поблизости, на съезд «Лукойлов» одинаковая вот такая вот пробка.
3: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
11: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются, нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
10: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
12: Они хотя бы в суде начали нервничать. и всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
10: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности – провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалка.
13: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
10: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ну скажем так, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
14: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
10: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
15: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там, и то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
10: Николай из Луцка считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
16: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и жепу просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебником и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
10: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
18: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что вы продаете на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, они же не корову, которую надо лелеять и доить.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
19: В новом учебном году юношей из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
10: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
20: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
21: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
0: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
10: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Вице-премьер правительства Наталья Питкевич о том, что мировая экономика сегодня функционирует не только в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и подвергнута влиянию политизированных аспектов.
1: Мировая экономика в современных реалиях функционирует не только в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и подвергнута беспрецедентному влиянию исключительно политизированных аспектов. И каждое из наших государств в той или иной мере это испытывает. Это объективная реальность, на которую нам необходимо адекватно реагировать. Следует признать, что отсутствие отвечающих требованиям времени консолидированных практических шагов не идет на пользу ни экономикам наших государств, ни нашим людям. И об этом говорят и главы государств, и главы правительств. Экономическому совету, как ключевому элементу, интеллектуальному штабу и рабочему органу нашей интеграции, надо взять на себя ответственную миссию и в самое ближайшее время вынести на рассмотрение высших органов Содружества конкретные предложения по повышению эффективности работы наших структур, более целенаправленному переходу от рутинных к принципиально важным, дающим конкретный экономический эффект решениям. Мы эти все вопросы прекрасно знаем. О них идет речь практически на каждом заседании. Функционирование без надуманных изъятий и ограничения общего рынка товаров и услуг, промкооперация, вопросы продовольственной безопасности, транспорт, логистика, туризм, цифровизация и так далее. Но вместо того, чтобы концентрировать усилия на наиболее актуальных и действительно сложных задачах, мы скатываемся и поставили на поток зачастую подготовку достаточно простых документов, которые вряд ли приносят добавленную стоимость для повышения эффективности развития экономик и интеграции.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян, а до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Армении. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
22: Ну, на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
3: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
4: Да, задержан был Кочарян и его старший сын, младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию, так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает, хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
3: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ОДКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
6: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
3: ОДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как ОДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из ОДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
7: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
10: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтеров в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
2: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
10: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня традиционно составляют Шарковский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Тем не больше 20 боец СВО из Дагестана раскрыл потери своего подразделения и то, скольких его знакомых обманули вербовщики. Адам служит в 80-м мотострелковом полку. Подписал контракт около года тому назад. Парень хотел помогать семье, ведь в Дагестане мало высокооплачиваемой работы. Однако служба оказалась не такой, как он себе представлял. Почти все деньги, которые парень зарабатывает, приходят тратить на снаряжение и взятки командирам. Плюс практически каждый день теряешь товарищей. Потери в его подразделении чудовищные, говорит Адам.
8: Ну, человек 40, наверное, погибло. Молодые пацаны, вот одному 19 было, другому 20-21. Ну, все мои знакомые, ну, не близкие друзья, такие знакомые, да, друзья.
5: При этом родные рассказывают Адаму, что в Дагестане уже полным ходом идет скрытая мобилизация. Людей хватают на улице просто среди бела дня, увозят в военкомат и там добиваются подписания контракта.
8: Сейчас так мобилизация будет на 1,5 ляма, говорят, на лям 200, но на 1,5. У нас в Дагестане закидывают жестко, бывает там. Просто встретили тебя, закинули, все забрали.
5: Таким образом, в руки черных рекрутеров попался земляк Адама, у которого были проблемы с сердцем. Парня забрали 2 месяца назад, и его уже нет в живых.
8: Ну, короче, забирать нельзя было, они его забрали, все, но с сердцем проблемы были. А так из-за сердца умер.
5: Сослуживец Адама недавно получил серьезное ранение руки и стал инвалидом. Однако после недолгого лечения в госпитале парня снова забирают на передовую, рассказывает Адам.
8: А у одного с рукой проблемы, короче, ему руку, пальцы что-то разорвало, его тоже вот обратно забирают. Ну, уже человек инвалидом стал, но все равно забирают.
5: Такая ситуация связана с огромной нехваткой личного состава. Именно поэтому во многих регионах проводится скрытая мобилизация, а черный рекрутинг набирает обороты, говорят эксперты. О необходимости массового набора людей в армию говорят и аналитики крупнейшего в стране Госбанка. Хакеры слили в сеть аналитическую записку Сбера, в которой рассматривается 8 сценариев окончания войны. Первый из них, самый благоприятный, называется «Решающее военное преимущество России». Он предусматривает новый набор по мобилизации численностью не менее 500 000 человек. Вот что говорится в документе.
11: Без мобилизации численность для масштабного наступления недостижима. Текущий набор контрактников при ежемесячном выбытии от 20 до 25 тысяч военнослужащих покрывает потери, но не дает наращивания. При этом в бюджете недостаточно денег, чтобы увеличивать выплаты для привлечения больше людей на контракт.
5: Сценарий решающего военного преимущества предусматривает контроль над рядом территорий и исключает заморозку, что совпадает с риторикой властей в последние месяцы. Тем временем рекрутинг набирает обороты. Возле столичных станций метро появились стенды с рекламой контракта, но не простого, а альтернативного. Дежурящие рядом агитаторы утверждают, что такое нововведение появилось около месяца назад. Юристы говорят, действительно, альтернативная гражданская служба существует. Ее можно пройти в качестве альтернативы срочной службе по призыву. Однако никаких контрактов для этого подписывать не требуется. И напоминают, что альтернативную службу уже активно предлагали студентам, после чего многие из них оказались на фронте на Украине.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
13: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
12: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
13: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
12: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
23: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
12: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
13: А чего все так удивляются теплым поздравлениям Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко-истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
12: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон России Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
23: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите.
14: Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
15: Уже в СИЗО тот, который вину.
14: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
15: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
14: Ну, это что такое?
15: Бывший руководитель.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: География облав выросла на треть. Жители 20 регионов России сообщили о задержаниях и принудительной мобилизации. За последние полтора месяца жалобы на насильственные задержания и принуждение к подписанию контракта с Минобороны выросли в геометрической прогрессии, говорят адвокаты. В июле и августе к ним поступали десятки обращений в день из Удмуртии, Приморья, Иркутской, Рязанской и Архангельской областей, а также из Бурятии. Об облавах сообщают жители 20 регионов страны, отмечает юрист Григорий Свергли.
16: В Новороссийске мужчину доставили в отдел полиции, избили и, по крайней мере, по словам его сестры, подбросили наркотики, предложили выбор, уголовное дело с возможным сроком до 20 лет или контракт. В Ижевске мужчину задержали 10 августа на улице, доставили в военкомат, там на него давили, он подписал контракт, через 3 дня уже оказался в воинской части в Ростовской области. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали, подписали контракт за него. Тоже нередкая история. Там же в Омске мужчину остановили возле магазина люди в гражданской одежде и под предлогом проверки на наркотики посадили машину, отвезли на медкомиссию.
3: В большинстве обращений жертвами облав становятся мужчины так называемых уязвимых социальных групп, то есть те, у которых есть проблемы с алкоголем, наркотиками, психическим здоровьем, а также возрастные или больные физически, одинокие или те, у кого проблемы с законом или долги, поясняет адвокат. На днях юрист получил обращение из Уссурийска, где мужчину с инвалидностью по зрению обманом отправили на СВО. Об этом рассказал его брат.
18: В районе 9 утра к нему подъехал на машине человек, представившись военнослужащим, предложил работу по строительству казарменного расположения. Они сказали, что чтобы устроиться официально, получать зарплату на карту, как от Министерства обороны, работал у Министерства обороны в части, на территории части, нужно подписать контракт. Его отвезли в поселок городского типа Сибирцево и расположили в казарме, сказав, что никакой стройки не будет, жди отправки на СВО.
3: В Пензе облавы происходят с начала лета. На улицах чаще всего отлавливают тех, у кого задолженности или незначительные просрочки по кредитам. Похоже, такую же практику уже начали применять и в Москве. Олег Мальцев рассказал, что судебный пристав предложил ему подписать контракты для участия в СВО в обмен на списание долгов.
24: Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, а должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам, и заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности, и мой пристав начал продавать мне контрактное СВО с целью приостановить мое исполнительное производство.
3: То, что сейчас происходит в стране, в военных кругах называют гибридной мобилизацией. Это когда в одних регионах происходят облавы, а в других мужчинам приходят повестки для уточнения данных. Однако, по мнению Z-военкоров, эта практика не поможет перекрыть огромный дефицит людей на фронте.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
14: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем, А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
15: Уже в СИЗО тот, который вину.
14: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
15: В этом же хозяйстве, Кузович, вчера нашли еще два места.
14: Ну, это что такое?
15: Бывший руководитель.
9: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
0: Сиаха.
9: Синий.
0: Нила.
9: Коричневый.
0: Бура.
9: Зеленый.
0: Сабз.
9: Оранжевый.
0: Наранджи.
9: Фиолетовый.
0: Джамуни.
9: Красный.
0: Сурх.
9: Белый.
0: Сафед.
9: Желтый.
0: Пила.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Сегодня мы говорим о цифре, от которой становится не по себе. Жители Беларуси должны банкам 31 миллиард рублей. Это почти 10 миллиардов долларов личных долгов. Не государственных, не корпоративных, а именно ваших и моих. И самое тревожное – не сама сумма, а то, на что эти деньги берут. На холодильники, школьные рюкзаки, детские кровати. На вещи, которые в нормальной ситуации просто покупают из зарплаты. Сегодня разбираемся, как мы оказались в этой долговой ловушке, кто на этом зарабатывает и есть ли выход.
19: Слушай, ну 31 миллиард звучит как просто абстрактная финансовая величина, да? То есть пока не начнешь копать математику этого явления, масштаб вообще непонятен.
1: Абсолютно согласна. И знаешь, если отбросить эмоции, то эту цифру ведь нельзя просто взять и поделить на всех граждан страны подряд. Ну там, включая младенцев и пенсионеров.
19: Стоп, а как это правильно считать тогда? На экономически активных?
1: Именно. В экономике сейчас занято примерно 4 миллиона 100 тысяч человек. И вот если весь этот гигантский банковский портфель раскидать чисто на тех, кто реально генерирует доход...
19: Картина становится уже, ну, очень предметной. Получается где-то 7,5 тысяч рублей на каждого работающего.
1: Да, 7560 рублей, если быть точной. Причем важно понимать, что это же не ипотека, которую там комфортно размазали на 20 лет. Это именно короткие агрессивные долги.
19: Ну да, 7500 для многих регионов – это же эквивалент дохода за полгода непрерывной работы, при условии, что человек вообще, ну, перестанет есть и платить за коммуналку.
1: Вот, и самое пугающее – тут даже не объем долга, а та скорость, с которой он пухнет. За год эта цифра подскочила на 12,5%. То есть каждые сутки генерируется 9,4 миллиона рублей новых долгов. Каждые 24 часа, включая выходные.
19: Подожди, я тут хочу поспорить. Как человек, который регулярно смотрит макроэкономические

0: плату, ту самую точку, ниже которой получают ровно половина всех работников.
1: Ага, и сколько она сейчас в регионах?
2: Всего 800 тысяч рублей. Вот это реальные деньги, которые люди держат в руках.
1: Ну хорошо, даже если 1000. Предприятия все равно постоянно рапортуют о повышении ставок. Казалось бы, экономика генерирует больше денег. Разве это не признак оздоровления?
0: В том-то и дело, что нет. Природа этого роста, ну, она абсолютно нездоровая. Зарплаты по-хорошему должны расти когда? Когда завод обновил станки, выпустил крутой продукт, продал его.
1: И получил нормальную прибыль.
0: Да. А сейчас в стране жесточайший кадровый дефицит. Демография, отток специалистов, на заводах физически не хватает рабочих рук.
1: То есть директор завода повышает оклад условному токарю не из-за эффективности?
0: Конечно, нет. Он платит больше чисто из страха, потому что это последний токарь в цеху, понимаешь? Если он уволится, вся производственная линия просто встанет намертво.
1: Угу. То есть предприятия банально вытаскивают деньги из оборота и из бюджетов на развитие только чтобы удержать людей.
0: Абсолютно верно. Есть еще второй фактор, который моментально сжирает эти надбавки – инфляция.
1: Но официальная инфляция же вроде как сглаживается за счет регулируемых цен.
0: Официальная – да. А если зайти в магазин и посмотреть на базовую продуктовую корзину, на бытовую химию, технику, там все подорожало на 20% и выше.
1: Понимаю. То есть номинально в расчетнике плюс 100 рублей, а купить на них физически можно меньше, чем год назад.
0: Вот. Реальная покупательная способность падает. И это подводит к самому важному механизму. Как именно эта нехватка денег превращается в кредитную кабалу?
1: Ты имеешь в виду структуру долга? На что уходят эти 31 миллиард?
0: Да. 40,5% – это чистые потребительские кредиты. 12,5 миллиардов рублей.
1: То есть не ипотека и не лизинг для бизнеса?
0: Нет. Это деньги на базовое выживание.
1: Слушай, давай переведем это на какой-то бытовой уровень. Вот живет семья в регионе, получает эту медианную зарплату. Как конкретно они оказываются в этой долговой воронке?
0: О, тут идеальный пример – это августовские сборы детей в школу.
1: А, ну да. Форма, рюкзак, канцелярия – это же сейчас стоит от 450 до 1200 рублей на одного ребенка.
0: Вот представь, семья, двое детей – общий бюджет на месяц 1600 рублей. Если они тратят 1000 на подготовку к школе...
1: У них тупо не остается на еду и коммуналку.
0: И проезд. Баланс сходится только тогда, когда в этот кассовый разрыв вмешивается банк. Семья идет и оформляет карту рассрочки.
1: Ну, потому что альтернативы нет. Иначе дети буквально пойдут в школу без одежды.
0: Да. Кредит перестал быть, ну знаешь, инструментом для покупки предметов роскоши, он стал костылем. Просто чтобы поддержать минимальный уровень жизни.
1: Но подожди, банки же очень красиво это упаковывают. Мол, карты, рассрочки, это супер лояльно, везде реклама, 0,001% выглядит так, будто банк просто раздает бесплатные деньги.
0: И это самая страшная ловушка из всех. Банки – не благотворительные фонды. Эти карты спроектированы как финансовая беговая дорожка.
1: В смысле?
0: В смысле, что пока человек бежит ровно, соблюдая десятки мелких условий, все работает. Но система сделана так, чтобы риск ошибки был максимальным.
1: А, то есть оплатил не в том магазине-партнере.
0: Или сделал перевод вместо покупки. Или, что чаще всего бывает, на день опоздал с минимальным платежом, потому что ту самую зарплату на заводе задержали.
1: И все, год наперед сгорает.
0: Моментально. И вот тут включается реальная стоимость этих бесплатных денег. Штрафная ставка, которая взлетает до 40% годовых. Система изначально математически просчитана на то, что часть людей неизбежно споткнется.
1: Окей. А если без штрафов? Вот ситуация. Ломается холодильник. Это же не тот товар, покупку которого можно отложить на полгода.
0: Да, классика. Белорусский холодильник стоит, ну, где-то 1500 рублей. Отдать две зарплаты сразу нереально. Оформляется обычный потребительский кредит.
1: И сколько он съедает из бюджета?
0: Если разложить ежемесячный платеж, он забирает около 16% от дохода семьи каждый месяц.
1: Шестая часть всех денег просто за право хранить продукты дома. Обалдеть.
0: И переплата за пару лет набегает такая, что человек, по сути, обменивает несколько дней тяжелой физической работы чисто на оплату процентов банку.
1: Слушай, я тут хочу задать провокационный вопрос. На макроуровне люди покупают холодильники, рюкзаки. Заводы это производят.

0: Магазины продают, банки получают проценты, налоги идут в бюджет. Экономика же крутится. Разве это не позитивный процесс?
1: На первый взгляд кажется, что да. Но если копнуть глубже, налицо так называемый пылесос ликвидности. Это просто разрушает реальный сектор экономики.
0: Как именно?
1: Смотри, у банка есть аккумулированные средства. Ему надо их выгодно разместить. Первый вариант – дать длинный кредит заводу на новые конвейеры.
0: Ну да, модернизация.
1: А кредит заводу – это всегда низкая маржа, куча бумажной волокиты и огромные риски, что стройка затянется на годы.
0: А второй вариант – раздать эти же деньги тысячам людей на телевизоры под 15%.
1: Бинго! Банку выгоднее кредитовать физлиц, риски размазанные, оборот быстрый, ставки высокие. И что происходит? Банковская система тупо теряет интерес к финансированию производства.
0: То есть заводы остаются без дешевых денег?
1: Да. Без новых станков нет роста производительности. А без этого нельзя органически повышать зарплаты. Круг замыкается. Ситуация настолько острая, что Нацбанк был вынужден выдать жесточайшее предупреждение коммерческим банкам. Потому что реальный бизнес просто задыхается от нехватки ликвидности.
0: А у этого пылесоса есть инфляционный эффект?
1: Еще какой. Это самая настоящая инфляционная бомба. Только за май 2026 года было выдано больше 1,5 миллиарда рублей новых кредитов. 1,6 миллиарда за месяц.
0: То есть гигантская масса денег просто возникает из ниоткуда и выплескивается в магазины.
1: Да, это пустые деньги. Люди бегут скупать технику, мебель. Но физическое количество товаров в стране от этого не выросло. Завод не начал делать больше холодильников просто потому, что банк напечатал кредиты.
0: Но это базовый закон экономики. Когда много денег гоняется за малым количеством товаров, цены идут вверх.
1: Классическая монетарная инфляция на кредитном допинге.
0: А как это бьет по курсу валют? Люди же покупают не только местные. Те же телефоны и импортная бытовая техника.
1: Вот, это второй удар. Механика тут железобетонная. Человек берет кредит на телевизор, магазин его продает. Дальше магазину нужно закупить новую партию за границей.
0: И расплачивается он не рублями.
1: Конечно. Магазин берет кредитные рубли, выходит на валютную биржу и начинает массово скупать доллары или юани.
0: Создавая дикий спрос на валюту.
1: Да. И если экспорт не приносит достаточно валютной выручки в ответ, национальная валюта начинает слабеть.
2: Импорт дорожает, и инфляция заходит на новый круг.
1: Именно так.
2: И тут логично спросить, а когда все это начнет рушиться?
1: А уже рвется. Причем стремительно. Главный индикатор здоровья системы – это статистика неплатежей. И просрочка сейчас перевалила за 55 миллионов рублей.
2: Но 55 миллионов в масштабах страны звучит не так, чтобы критично.
1: Дело не в сумме, дело в динамике. За один год эта цифра подпрыгнула на 28%. Неплатежи растут в два раза быстрее, чем выдача новых кредитов.
0: Качество портфеля падает.
1: Очень сильно. И знаешь, что самое интересное в структуре этой просрочки? 98% – это потребкредиты и карта рассрочки. И только 2% – ипотека.
0: Ну, это логично. Ипотека – это крыша над головой. Квартиру потерять страшно. Люди будут экономить абсолютно на всем, но за жилье заплатят.
1: Да. А потребкредит – это такая психологическая абстракция. Как ты изимишь уже съеденные продукты, которые купили по карте рассрочки, или ношенную детскую обувь?
0: Никак.
1: Когда семейный бюджет окончательно лопается, люди в первую очередь машут рукой именно на беззалоговые кредиты.
0: Слушай, я читал, что индекс долговой нагрузки у таких проблемных заемщиков пробил 40%. То есть половина дохода уходит чисто на долги. Что эти люди вообще делают?
1: Они запускают долговую спираль. Брать-то деньги неоткуда. Да, долг обслуживается новым долгом. Это классическая финансовая пирамида внутри одной семьи.
0: И к чему это приведет глобально? Какие вообще есть сценарии?
1: Анализ показывает три возможных пути. Сценарий первый – инерционный. Это если вообще ничего не трогать.
0: Банки продолжают агрессивный маркетинг, люди дальше берут карты рассрочки.
1: Угу. Математика тут неумолима. К декабрю долг пробьет 33,5 миллиарда. Спираль закрутится так, что просрочка начнет бить уже по капиталу самих банков.
0: Отложенный системный кризис. Окей, второй сценарий.
1: регуляторный.
0: Да.
1: Это если Нацбанк жестко вмешивается, запрещает выдавать кредиты закредитованным, вводит строгие лимиты.
0: Ну, с точки зрения защиты банков, это звучит разумно. Но на уровне обычного человека проблема-то не решается. Холодильник сломался, детей в школу собирать надо, банк отказал, и что делать?
1: И это слабое место этого сценария. Спрос на деньги просто уйдет в тень.
0: Начнут плодиться ломбарды и какие-нибудь микрозаймы с безумными процентами.
1: Да, если банк сейчас штрафует под 40%, то ростовщики будут брать сотни процентов годовых. Проблема уйдет из официальной статистики, но станет еще разрушительнее.
0: Получается, остается только третий путь.
1: Структурный. Единственно верный, но самый тяжелый. Проблему кредитной кабалы надо решать на производстве, а не в банковских офисах.
0: То есть людям нужны не дешевые кредиты, а реальные деньги?
1: В точку. Нужен органический рост производительности экономики. Зарплаты должны расти за счет новых технологий и высокой добавленной стоимости продукции.
0: А не потому что кадров нет, и заводы в панике перекупают друг у друга последних рабочих.
1: Да, только это разорвет замкнутый круг. Жизнь на медианную зарплату не должна быть борьбой за выживание. Человек должен мочь купить стиральную машину или зимнюю куртку без того, чтобы подписывать договор с банком на десятки страниц.
0: Но это долгий путь. А пока этого структурного сдвига не произойдет, кредит останется просто банальным способом дожить до следующей получки.
1: Вот такая история. 31 миллиард рублей долга – это не абстрактная цифра в отчете Нацбанка. За ней стоят реальные люди. Мама из Барановичей, которая собирает детей в школу в кредит. Рабочие из Гомеля, которые 2 года платят банку за холодильник. Кредит давно перестал быть инструментом мечты. Он стал инструментом выживания. И пока это так, цифры будут только расти. Спасибо, что были с нами сегодня в «Между строк». Если этот выпуск заставил вас о чем-то задуматься, поделитесь им с теми, кому это важно знать. До следующего раза.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: за что Рига ввела новые запреты на белорусские товары. Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
6: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
5: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
6: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
5: Граница между Латвией и Беларусью растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
6: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
5: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
7: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
5: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары, а следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
5: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
8: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
5: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
9: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
5: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
10: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
11: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
12: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
13: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
14: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
5: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Охота на срочников, 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
15: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
1: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
15: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
1: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
16: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
17: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
18: Его типочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
17: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Премьер-министр Александр Турчин об обнадеживающих результатах торговли Беларуси и России.
20: В принципе, все вопросы, они у нас носят рабочий характер. Но, тем не менее, наверное, есть необходимость обсудить ряд вопросов. Поэтому я думаю, что можем приступить мы к работе. На самом деле, единственное, что хочу добавить, опять результаты нашей торговли, они обнадеживают очень. Товарооборот растет такими темпами, что мы опять в очередной раз будем на заседании Высшего Госсовета докладывать о рекордах нашим президентам. Поэтому, я думаю, все хорошо. Ну и всегда приятно с коллегами работать, потому что вот уровень профессионализма и понимания, он всегда заслуживает большого уважения.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
22: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются, нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
21: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
23: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там, абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
21: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
0: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
0: Лето.
2: Мосаме гарма.
0: Весна.
2: Бахар.
0: Осень.
2: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
19: Губернатор Архангельской области Александр Цибульский о реализации крупных проектов с Беларусью.
4: Обсудили возможности использования логистических маршрутов через северные порты, через Архангельский порт. Здесь мы видим большие тоже возможности и перспективы. И в части использования существующих мощностей у нас есть возможность переваливать до 5 миллионов груза и дальше через морской путь, соответственно, направлять их на восток. И, кроме того, сегодня мы начинаем реализацию крупного проекта по строительству глубоководного морского порта Архангельска. Здесь тоже с белорусской стороной можем взаимодействовать и даже определить отдельные там участки, которые могли бы использоваться для перевалки грузов из Беларуси. Есть вопрос, связанный с железнодорожными тарифами. Здесь у нас перспективы открываются в новом ключе. Архангельский авиационный отряд становится первым эксплуатантом новейших самолетов Ил-114-300. В конце этого года поступит уже первая машина. И мы хотели бы попробовать этими самолетами наладить прямое сообщение между нашими столицами.
3: Новости регионов на радиосигнал.
21: В Минске в милицию обратились представители десятка организаций, которые пострадали из-за действий аферистов. Штатным бухгалтерам компании приходили одинаковые сообщения в мессенджере, якобы от руководителей, которые просили выслать реквизиты фирмы и указать остаток на расчетном счете. После этого под предлогом закупки компьютеров и иной техники требовали перевести деньги за границу. При этом давили на срочность и убеждали, что от их действий зависит исход важных сделок. А для убедительности высылали поддельное платежное поручение. Работники бухгалтерии терялись и, не уточнив информацию у настоящих директоров, отправляли средства по указанным реквизитам. Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей. Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество. Рейдовая группа при проверке в Новогрудском районе обнаружила в лесу зерно. Как установлено, работники сельхозорганизации в деревне Котлова вывозили отходы после очистки зерна в лесной массив, чем загрязняли территорию. Они же вывозили в лес сырое зерно. Культура попала под дождь, после неполной сушки образовались остатки, которые не высохли и, по мнению должностных лиц предприятия, стали непригодными для дальнейшей реализации. Результат бесхозяйственности выброшенная в лес 1650 килограммов зерна. Сейчас проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Окончательная сумма ущерба будет установлена. Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка. В Ильевском районе погиб 6-летний мальчик, который пропал с территории агроусадьбы в деревне Миколаево. Сообщение о пропавшем ребенке 2020 года рождения поступило в 15:10. Мать рассказала, что в последний раз видела сына около 13 часов. По ее словам, она отвлеклась на пару минут, чтобы приготовить еду на костре, а затем обнаружила, что ребенка рядом нет. В 16:58 местный житель, который обследовал реку на надувной лодке, заметил тело мальчика на поверхности воды. Его нашли примерно в 2 километрах от усадьбы, ниже по течению Немана, в 4 метрах от берега. Глубина реки в этом месте составляет около 2 метров. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
21: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
7: В новом учебном году юношей из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
21: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
8: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь, будущее вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
9: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставит ли пойти по этому пути и Беларусь?
24: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
21: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Новости союзного государства.
26: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее завершения.
5: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса, на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
26: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОСК и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
10: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
26: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
11: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и других факторах.
26: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
12: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что вы продаете на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, же не корову, которую надо лелеять и доить.
25: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
1: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
14: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
13: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
15: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
13: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
15: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
13: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
16: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
13: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал.
25: 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
12: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что продается на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, же не корову, которую надо лелеять и доить.
25: Радиосигнал. Подробно
0: о важном.
2: Новости союзного государства.
26: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее завершения.
5: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
26: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине 4-го года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
10: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
26: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
11: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная, но на других полях и в других факторах.
26: а фронт действительно практически встал полностью. В июлях российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам ЗВМКОРов, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
4: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
0: Разве нет?
4: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке. Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
0: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
4: Угу.
0: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
4: так.
0: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
4: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
0: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
4: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
0: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
4: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
0: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
4: Конечно, нет.
0: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
4: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
0: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
4: Да, тогда рынок перегрелся.
0: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
4: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
0: Ну, логично, да.
4: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
0: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
4: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
0: Ага.
4: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
0: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
4: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
0: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
4: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.

0: склады переполнены.
1: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
0: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
1: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
0: Он считает только деньги.
1: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
0: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
1: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший, системообразующий российский промышленный гигант.
0: Который нужно спасать в первую очередь?
1: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
0: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
1: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
0: Так.
1: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
0: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
1: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
0: А по факту?
1: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
0: И условия пишутся под конкретного победителя?
1: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
0: И побеждает домашний российский производитель.
1: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
0: А чем тогда?
1: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
0: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
1: Есть, да.
0: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
2: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
0: То есть там не важна кредитная ставка банка?
2: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
0: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
2: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
0: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
2: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
0: Почему мизер?
2: Завод, производственной мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
0: Ну подожди, рынки же там гигантские.

0: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
1: Это правда.
0: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
1: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
0: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
1: Замкнутый круг.
0: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
1: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
0: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
1: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
0: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
1: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
0: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
1: Мертвый груз.
0: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
1: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
0: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
1: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
0: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
1: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
0: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
1: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
0: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
1: Так.
0: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
1: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
0: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
1: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
0: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
2: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем. Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
0: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да, Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
2: Потому что зависимость никуда не делась.
0: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
2: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
0: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
2: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
0: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
2: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
0: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
2: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
0: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
2: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель председателя Президии Национальной академии наук Сергей Щербаков о разработке беспилотных развозных тележек для больших складов.
5: Проект с легковым автомобилем позволил освоить весь набор вот этих сложнейших технологий. И вот теперь уже переход к нишевым продуктам, где нету такой конкуренции, как такая базовая электромобильность китайская, да, здесь есть над чем поработать. Электромобиль, типа гольф-кара для ботсада, ботанического сада нашего, действительно, сейчас он изготавливается. В этом году мы, я надеюсь, его покажем, и его эксплуатационные испытания будут в следующем году. Он востребован, потому что, действительно, там, где ходят люди, там, где не нужны большие скорости, там, где не нужен выхлоп, а главное, чтобы он не шумел, вот это хорошее такое направление. Еще одно из направлений, над которым мы работаем сейчас, это развозные тележки беспилотные для больших складов, 20-30 тысяч квадратных метров, где сейчас эту работу выполняют люди, но она монотонная, но при этом должна выполняться аккуратно. И это очень востребовано именно логистическими центрами. В интересах МАЗа, в интересах по заказу Министерства промышленности в рамках программы «Интелавто», это программа союзного государства, совместно разработан привод, мехатронный модуль, по сути, сердце электромобиля на 200 киловатт. Это для электробусов. И вот этот мехатронный модуль будет сейчас проводиться его эксплуатационные испытания. Он предназначен для электробусов для Российской Федерации. Другой пример – это сейчас в стадии разработки такой же мехатронный модуль, но более мощный, на 300 киловатт. Это для погрузочно-доставочной машины нашего МУАЗа. Это тоже весьма востребованная тема, весьма востребованное изделие, и мы надеемся, что это тоже пойдет, и на основе нашей компетенции мы сможем помочь нашим промышленникам.
3: Важный сигнал.
6: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
7: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то. Не будет, ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет. Поэтому, по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь. Ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
6: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скуропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
8: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
6: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня, традиционно составляют Харьковский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
10: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
9: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
10: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
9: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
10: Окей, я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
9: А что мы получим?
10: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
9: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
10: Ну, давай посмотрим на математику.
9: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова таем. И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
10: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
9: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
10: Угу. Хотя это распределительная система.
9: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
10: Ну, звучит грубо, но технически да.
9: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
10: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
9: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
10: Так.
9: Представь, что наше общество — это огромный IT-стартап. Родители — это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди — это пользователи на бесплатном тарифе.
10: Ой, да ладно.
9: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
10: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
9: Разве?
10: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
9: Ну, это общий котел. Да.
10: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
9: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
10: Это правда, да, финансово это тяжело.
9: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
10: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
9: Ну, давай.
10: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
9: Но это же небольшой процент.
10: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
11: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
10: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
11: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
10: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
11: Но любое перераспределение требует администрирования.
10: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
11: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложения людей с медицинскими противопоказаниями.
10: И как это доказывать?
11: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков. Человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
10: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
11: Почему ад? Принес справку и все.
10: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом необъяснимое бесплодие?
11: А это что такое?
10: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
11: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
10: Ага, которая периодически виснет.
11: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
10: Звучит слишком идеально.
11: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
10: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
11: Люди всегда пытаются обойти налоги.
10: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
11: Но это же уголовное преступление.
10: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
11: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
2: Давай.
11: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
10: Восстанавливает баланс. Слушай, да он спровоцирует настоящую войну в офисах.
11: Войну? Из-за 5%?
10: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач, часто задерживается, выходит в выходные, просто потому что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
9: Это его выбор?
10: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
9: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
10: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
9: Каким образом?
10: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
9: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
10: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
9: Но уедут не все.
10: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
9: А что не так со спросом?
10: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
9: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
10: Но это преувеличение.
9: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
10: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
9: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
10: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
9: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
10: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
9: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
10: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
11: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
10: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
9: Да. Там много всего.
10: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
9: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
10: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
12: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30 так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
13: Надо как по фирме.
12: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
13: Да, образцовый.
12: Может, в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже. Что такое дерево? Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
13: Это деньги надо, да.
12: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
3: Важный сигнал.
14: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
15: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
14: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
16: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
14: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
16: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
14: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
17: вообще вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
14: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
12: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30 так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
13: Надо как по фирме.
12: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
13: Да, образцовый.
12: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже. Что такое дерево? Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
18: Это деньги
12: надо,
18: да.
12: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
19: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
14: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
19: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
14: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
18: We don't have evidence at government.
20: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, мигранты делают это как угодно и когда угодно.
14: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
21: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
14: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радио «Сигнал».
6: Более 50 потерпевших. В Витебской области раскрыта серия краж из домов. Двое мужчин 31 и 36 лет с сентября 2024 года по январь 2026 по ночам ездили на автомобиле по четырем районам Витебщины – Глубокскому, Докшицкому, Поставскому и Шарковщинскому. Выбирали малолюдные деревни, где приглядывали дома. С собой брали набор взломщика – металлический штырь, плоскогубцы, гаечный ключ, мешки, фонарик, нож и перчатки. Злоумышленники срывали дверные пробои и выставляли оконные рамы. Забирали все, что содержало цветной металл, и можно было сдать в пункт приема. После визита аккуратно возвращали окна и пробои на место, чтобы хозяева не сразу замечали следы проникновения и пропажу вещей. Похищенное отвозили на дачу, там разбирали и сдавали. Вблизи очередного дома злоумышленники увидели мопед и не смогли пройти мимо. Когда они уже возвращались с украденным, их остановил сотрудник ГАИ, чтобы проверить документы. Инспектор поинтересовался, кому принадлежит двухколесный транспорт. Водитель ответил, что купил его на запчасти. Но ранее правоохранителям поступило сообщение о хищении мопеда. И они мгновенно сопоставили факты. Мужчин задержали, а на даче одного из них обнаружили и другое похищенное имущество. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 54 человека, а общая сумма ущерба превысила 9 тысяч рублей. Налоговая инспекция по Октябрьскому району Могилева взыскала с ликвидируемой организации 37 тысяч рублей недоимки по налогам, пеням и штрафам после выявления схемы ухода от налогообложения. Проверка показала, что компания, занимавшаяся оптовой торговлей, оформляла трудовые отношения с двумя работниками как сотрудничество с индивидуальными предпринимателями. В 2020-2021 годах стоимость таких услуг превысила 130 тысяч рублей. Налоговые органы переквалифицировали эти выплаты в доход физических лиц. Организации, как налоговому агенту, предъявили к уплате подоходный налог. По итогам проверки вся начисленная сумма поступила в бюджет в полном объеме. В Минске женщина попыталась угнать автомобиль такси. Все произошло ночью во дворе на улице Петра Мстиславца. Таксист заряжал электромобиль, когда к нему подошла нетрезвая женщина. Она оттолкнула мужчину, села за руль и завела машину. Водитель попытался ее остановить и вытащить из салона, но минчанка укусила его за руку, включила задний ход и поехала. Таксиста несколько метров протащила по земле. Однако далеко уехать минчанке не удалось. Она врезалась в два припаркованных автомобиля. В этот момент водителю удалось забрать ключи и заблокировать машину. В это время женщина сообразила сорвать установленный в машине видеорегистратор. Однако все это происходило на глазах местных жителей, которые и вызвали милицию. Жительницу столицы задержали и впоследствии возбудили уголовное дело. В суде минчанка рассказала, что накануне принимала антидепрессанты, а затем выпила алкоголь. Что происходило после этого, по ее словам, она не помнит. Пришла в себя уже в Первомайском РУВД. Тем не менее, она признала вину и возместила причиненный ущерб. Кроме того, выплатила таксисту 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал угонщицу виновной и назначил ей 2 года домашней химии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
0: Первый замначальника Республиканского центра по гидрометеорологии Татьяна Четырко о том, почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы.
1: За счет того, что быстро половодье прошло у нас межень началась гораздо раньше. То есть мы уже к низким уровням пришли в апреле. И в период межени отмечались постоянные спады уровней воды. То есть не было роста, который периодически из-за осадков бывает, то есть постоянный спад воды. И поэтому к середине этого года практически на всех реках нашей страны мы видим уровни ниже климатической нормы. Все зависит от характера весенних процессов. Если бурное начало весны, резкое потепление, тогда да, воде некуда уходить. В данном случае, вот как в этом году, весна входила в свои права очень плавно. И вы помните, такой процесс был, когда зимой подмораживает, летом это все, днем это все подтаивает. И поэтому вода не приходила стремительно.
3: Важный сигнал.
22: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
15: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
22: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
15: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
22: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
23: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
22: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
15: А чего все так удивляются теплым поздравлениям Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократов всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко-истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
22: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевают тон российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышат не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о развитии евразийской интеграции.
2: Беларусь нацелена на активную совместную работу по дальнейшему развитию евразийской интеграции. Наша встреча проходит в период острой фазы турбулентности в мировой экономике. Правильнее сказать, очередной фазы. Это еще раз подчеркивает ценность нашей общности в рамках ЕАЭС и необходимость продолжать его строительство. Евразийский союз должен оставаться для нас надежной площадкой, гарантирующей стабильность и уверенный рост экономик. А для других стран служить мощным маяком экономического прагматизма. Важно сохранить главное достижение евразийской интеграции – ёмкий внутренний рынок без границ, ограничений и излишнего протекционизма, обеспеченный производственными мощностями и исчерпывающей ресурсной базой. Но сегодня стремление более тесной кооперации уже недостаточно. Геополитический контекст заставляет смотреть на задачи региональной экономической интеграции несколько с иного ракурса. Необходимо обеспечить социально-экономическое развитие наших стран, способное устойчиво противостоять широкому спектру внешних вызовов в условиях нарастающей фрагментации мировой экономики. Именно такой стратегический замысел сформулирован лидерами наших государств более 10 лет назад в договоре о создании ЕАЭС. В связи с этим мы ожидаем скорейшего начала слаженной, дебюрократизированной и конкретной работы на площадке комиссии по всем приоритетам, заложенным в плане реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
7: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
5: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
7: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
5: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
7: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
5: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, В Гомеле и Витебске по 5,
7: ага.
5: В Бресте и Гродно по 4. А во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
7: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
5: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
7: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
5: И дорога пустая.
7: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
5: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
7: Абсолютно.
5: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
7: О, да, формальдегид.
5: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
7: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
5: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
7: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
5: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
7: Ой,

0: реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
1: Это такой летний токсичный коктейль.
0: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
1: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
0: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
1: Жлобин – металлургия.
0: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
1: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
0: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
1: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
0: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
1: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
0: Когда ветер уже давно сменился.
1: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
0: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
1: Ну да, на бумаге.
0: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
1: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
0: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
1: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
0: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
1: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
0: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
1: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
0: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
1: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
0: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
1: Звучит как прорыв.
0: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
1: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
0: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
1: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
0: В каком смысле?
1: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат...

0: Это совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
1: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
0: И как она учитывает новые реалии?
1: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
0: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
1: Лесов вроде бы не становится меньше.
0: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
1: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
0: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
1: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
0: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
1: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
0: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
1: И закладывать это в издержки.
0: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
2: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
5: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
4: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
6: там огонь.
5: Да, ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, Свет, вообще. Вообще.
4: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар по ПЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: Маркетплейсы очень уязвимы, пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
4: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл» Нижегород нефтеоргсинтез в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
8: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько, метров 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь 3 Лукойла поблизости, на всех Лукойлах одинаковая вот такая вот пробка.
4: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, Стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост-обращение в личных соцсетях. Рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
11: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются – нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
10: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
12: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
10: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности – провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалко.
13: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
10: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ну скажем так, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
14: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
10: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
15: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там и то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
10: Николай из Луцка считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
16: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и ЖПУ просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебником и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
10: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
18: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что продается на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, же не корову, которую надо лелеять и доить.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжи. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
19: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
10: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
20: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
21: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставит ли пойти по этому пути и Беларусь?
22: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
10: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Вице-премьер правительства Наталья Питкевич о том, что мировая экономика сегодня функционирует не только в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и подвергнута влиянию политизированных аспектов.
0: Мировая экономика в современных реалиях функционирует не только в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и подвергнута беспрецедентному влиянию исключительно политизированных аспектов. И каждое из наших государств в той или иной мере это испытывает. Это объективная реальность, на которую нам необходимо адекватно реагировать. Следует признать, что отсутствие отвечающих требованиям времени консолидированных практических шагов не идет на пользу ни экономикам наших государств, ни нашим людям. И об этом говорят и главы государств, и главы правительств. Экономическому совету, как ключевому элементу, интеллектуальному штабу и рабочему органу нашей интеграции, надо взять на себя ответственную миссию и в самое ближайшее время вынести на рассмотрение высших органов Содружества конкретные предложения по повышению эффективности работы наших структур, более целенаправленному переходу от рутинных к принципиально важным, дающим конкретный экономический эффект решения. Мы эти все вопросы прекрасно знаем. О них идет речь практически на каждом заседании. Функционирование без надуманных изъятий и ограничения общего рынка товаров и услуг, промкооперация, вопросы продовольственной безопасности, транспорт, логистика, туризм, цифровизация и так далее. Но вместо того, чтобы концентрировать усилия на наиболее актуальных и действительно сложных задачах, мы скатываемся и поставили на поток зачастую подготовку достаточно простых документов, которые вряд ли приносят добавленную стоимость для повышения эффективности развития экономик и интеграции.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян, а до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
1: Ну, на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армению никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
4: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
2: Да, задержан был Кочарян и его старший сын, младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию, так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает, хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
4: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ОДКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
5: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
4: ОДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как ОДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из ОДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
7: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то. Не будет, ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет. Поэтому, по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь. Ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
10: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко Дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
23: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
10: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается. Из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня, традиционно составляют Харьковщинский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Тем не больше 20 боец СВО из Дагестана раскрыл потери своего подразделения и то, скольких его знакомых обманули вербовщики. Адам служит в 80-м мотострелковом полку. Подписал контракт около года тому назад. Парень хотел помогать семье, ведь в Дагестане мало высокооплачиваемой работы. Однако служба оказалась не такой, как он себе представлял. Почти все деньги, которые парень зарабатывает, приходят тратить на снаряжение и взятки командирам. Плюс практически каждый день теряешь товарищей. Потери в его подразделении чудовищные, говорит Адам.
8: Ну, человек 40, наверное, погибло. Молодые пацаны, вот одному 19 было, другому 20-21. Ну, все мои знакомые, ну, не близкие друзья, такие знакомые, да, друзья.
6: При этом родные рассказывают Адаму, что в Дагестане уже полным ходом идет скрытая мобилизация. Людей хватают на улице просто среди бела дня, увозят в военкомат и там добиваются подписания контракта.
8: Сейчас так мобилизация будет на 1,5 ляма, говорят, на 1,2 ляма, но на 1,5. У нас в Дагестане закидывают жестко, бывает там. Просто встретили тебя, закинули, все забрали.
6: Таким образом, в руки черных рекрутеров попался земляк Адама, у которого были проблемы с сердцем. Парня забрали 2 месяца назад, и его уже нет в живых.
8: Ну, короче, забирать нельзя было, они его забрали, что у него с сердцем проблемы были. А так из-за сердца умер.
6: Сослуживец Адама недавно получил серьезное ранение руки и стал инвалидом. Однако после недолгого лечения в госпитале парня снова забирают на передовую, рассказывает Адам.
8: А у одного с рукой проблемы, короче, ему руку, пальцы что-то разорвало, его тоже вот обратно забирают. Ну, уже человек инвалидом стал, но все равно забирают.
6: Такая ситуация связана с огромной нехваткой личного состава. Именно поэтому во многих регионах проводится скрытая мобилизация, а черный рекрутинг набирает обороты, говорят эксперты. О необходимости массового набора людей в армию говорят и аналитики крупнейшего в стране Госбанка. Хакеры слили в сеть аналитическую записку Сбера, в которой рассматривается 8 сценариев окончания войны. Первый из них, самый благоприятный, называется «Решающее военное преимущество России». Он предусматривает новый набор по мобилизации численностью не менее 500 000 человек. Вот что говорится в документе.
9: Без мобилизации численность для масштабного наступления недостижима. Текущий набор контрактников при ежемесячном выбытии от 20 до 25 тысяч военнослужащих покрывает потери, но не дает наращивания. При этом в бюджете недостаточно денег, чтобы увеличивать выплаты для привлечения больше людей на контракт.
6: В сценарий решающего военного преимущества предусматривает контроль над рядом территорий и исключает заморозку, что совпадает с риторикой властей в последние месяцы. Тем временем рекрутинг набирает обороты. Возле столичных станций метро появились стенды с рекламой контракта, но не простого, а альтернативного. Дежурящие рядом агитаторы утверждают, что такое нововведение появилось около месяца назад. Юристы говорят, действительно, альтернативная гражданская служба существует. Ее можно пройти в качестве альтернативы срочной службе по призыву. Однако никаких контрактов для этого подписывать не требуется. И напоминают, что альтернативную службу уже активно предлагали студентам, после чего многие из них оказались на фронте на Украине.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
12: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
11: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
12: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
11: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
13: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
11: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб-Гусар».
12: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громко истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно тихо злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
11: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
18: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок, это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
14: Уже в СИЗО тот, который...
18: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
14: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
18: Ну, это что такое?
14: Бывший руководитель.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: География облав выросла на треть. Жители 20 регионов России сообщили о задержаниях и принудительной мобилизации. За последние полтора месяца жалобы на насильственные задержания и принуждение к подписанию контракта с Минобороны выросли в геометрической прогрессии, говорят адвокаты. В июле и августе к ним поступали десятки обращений в день из Удмуртии, Приморья, Иркутской, Рязанской и Архангельской областей, а также из Бурятии. Об облавах сообщают жители 20 регионов страны, отмечает юрист Григорий Сверклин.
15: Новороссийский мужчину доставили в отдел полиции, избили и, по крайней мере, по словам его сестры, подбросили наркотики, предложили выбор, уголовное дело с возможным сроком до 20 лет или контракт. В Ижевске мужчину задержали 10 августа на улице, доставили в военкомат, там на него давили, он подписал контракт, через 3 дня уже оказался в воинской части в Ростовской области. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали, подписали контракт за него. Тоже нередкая история. Там же в Омске мужчину остановили возле магазина люди в гражданской одежде и под предлогом проверки на наркотики посадили в машину, отвезли на медкомиссию.
4: В большинстве обращений жертвами облав становятся мужчины так называемых уязвимых социальных групп, то есть те, у которых есть проблемы с алкоголем, наркотиками, психическим здоровьем, а также возрастные или больные физически, одинокие или те, у кого проблемы с законом или долги, поясняет адвокат. На днях юрист получил обращение из Уссурийска, где мужчину с инвалидностью по зрению обманом отправили на СВО. Об этом рассказал его брат.
16: В районе 9 утра к нему подъехал на машине человек, представившись военнослужащим, предложил работу по строительству казарменного расположения. Они сказали, что чтобы устроиться официально, получать зарплату на карту, как от Министерства обороны, работал у Министерства обороны в части, на территории части, нужно подписать контракт. Его отвезли в поселок городского типа Сибирцево и расположили в казарме, сказав, что никакой стройки не будет, жди отправки на СВО.
4: В Пензе облавы происходят с начала лета. На улицах чаще всего отлавливают тех, у кого задолженности или незначительные просрочки по кредитам. Похоже, такую же практику уже начали применять и в Москве. Олег Мальцев рассказал, что судебный пристав предложил ему подписать контракт для участия в СВО в обмен на списание долгов.
19: Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, а должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам, и заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности. И мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство.
4: То, что сейчас происходит в стране, в военных кругах называют гибридной мобилизацией. Это когда в одних регионах происходят облавы, а в других мужчинам приходят повестки для уточнения данных. Однако, по мнению Z-военкоров, эта практика не поможет перекрыть огромный дефицит людей на фронте.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
18: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок, это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
14: Уже в СИЗО тот, который вину.
18: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
14: В этом же хозяйстве, позвольте, вчера нашли еще два места.
18: Ну, это что такое?
14: Бывший руководитель.
3: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
0: Сиаха.
3: Синий.
0: Нила.
3: Коричневый.
0: Бура.
3: Зеленый.
0: Сабз.
3: Оранжевый.
0: Наранджи.
3: Фиолетовый.
0: Джамуни.
3: Красный.
0: Сурх.
3: Белый.
0: Сафед.
3: Желтый.
0: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Сегодня мы говорим о цифре, от которой становится не по себе. Жители Беларуси должны банкам 31 миллиард рублей. Это почти 10 миллиардов долларов личных долгов. Не государственных, не корпоративных, а именно ваших и моих. И самое тревожное – не сама сумма, а то, на что эти деньги берут. На холодильники, школьные рюкзаки, детские кровати. На вещи, которые в нормальной ситуации просто покупают из зарплаты. Сегодня разбираемся, как мы оказались в этой долговой ловушке, кто на этом зарабатывает и есть ли выход.
22: Слушай, ну 31 миллиард звучит как просто абстрактная финансовая величина, да? То есть пока не начнешь копать математику этого явления, масштаб вообще непонятен.
21: Абсолютно согласна. И знаешь, если отбросить эмоции, то эту цифру ведь нельзя просто взять и поделить на всех граждан страны подряд. Ну там, включая младенцев и пенсионеров.
22: Стоп, а как это правильно считать тогда? На экономически активных?
21: Именно. В экономике сейчас занято примерно 4 миллиона 100 тысяч человек. И вот если весь этот гигантский банковский портфель раскидать чисто на тех, кто реально генерирует доход...
22: Картина становится уже, ну, очень предметной. Получается где-то 7,5 тысяч рублей на каждого работающего.
21: Да, 7560 рублей, если быть точной. Причем важно понимать, что это же не ипотека, которую там комфортно размазали на 20 лет. Это именно короткие агрессивные долги.
22: Ну да, 7,5 тысяч для многих регионов – это же эквивалент дохода за полгода непрерывной работы, при условии, что человек вообще, ну, перестанет есть и платить за коммуналку.
21: Вот, и самое пугающее – тут даже не объем долга, а та скорость, с которой он пухнет. За год эта цифра подскочила на 12,5%. То есть каждые сутки генерируется 9,4 миллиона рублей новых долгов. Каждые 24 часа, включая выходные.
22: Подожди, я тут хочу поспорить. Как человек, который регулярно смотрит макроэкономические сводки...
21: Давай.
22: Официальные зарплаты-то тоже растут. Средняя зарплата в Беларуси перевалила за 2200 рублей. Возникает логичный парадокс. Если доходы идут вверх, зачем люди кредитуются с такой бешеной скоростью?
21: А этот аргумент разбивается в пух и прах, если посмотреть на реальное распределение доходов. 2200 – это...

0: Природа этого роста, ну, она абсолютно нездоровая. Зарплаты по-хорошему должны расти когда? Когда завод обновил станки, выпустил крутой продукт, продал его...
1: И получил нормальную прибыль.
0: Да. А сейчас в стране жесточайший кадровый дефицит. Демография, отток специалистов, на заводах физически не хватает рабочих рук.
1: То есть директор завода повышает оклад условному токарю не из-за эффективности?
0: Конечно, нет. Он платит больше чисто из страха, потому что это последний токарь в цеху, понимаешь? Если он уволится, вся производственная линия просто встанет намертво.
1: Угу. То есть предприятия банально вытаскивают деньги из оборота и из бюджетов на развитие только чтобы удержать людей.
0: Абсолютно верно. Есть еще второй фактор, который моментально сжирает эти надбавки – инфляция.
1: Но официальная инфляция же вроде как сглаживается за счет регулируемых цен.
0: Официальная – да. А если зайти в магазин и посмотреть на базовую продуктовую корзину, на бытовую химию, технику, там все подорожало на 20% и выше.
1: Понимаю. То есть номинально в расчетнике плюс 100 рублей, а купить на них физически можно меньше, чем год назад.
0: Вот. Реальная покупательная способность падает. И это подводит к самому важному механизму. Как именно эта нехватка денег превращается в кредитную кабалу?
1: Ты имеешь в виду структуру долга? На что уходят эти 31 миллиард?
0: Да. 40,5% – это чистые потребительские кредиты. 12,5 миллиардов рублей.
1: То есть не ипотека и не лизинг для бизнеса?
0: Нет. Это деньги на базовое выживание.
1: Слушай, давай переведем это на какой-то бытовой уровень. Вот живет семья в регионе, получает эту медианную зарплату. Как конкретно они оказываются в этой долговой воронке?
0: О, тут идеальный пример – это августовские сборы детей в школу.
1: А, ну да. Форма, рюкзак, канцелярия – это же сейчас стоит от 450 до 1200 рублей на одного ребенка.
0: Вот представь, семья, двое детей – общий бюджет на месяц 1600 рублей. Если они тратят 1000 на подготовку к школе...
1: У них тупо не остается на еду и коммуналку.
0: И проезд. Баланс сходится только тогда, когда в этот кассовый разрыв вмешивается банк. Семья идет и оформляет карту рассрочки.
1: Ну, потому что альтернативы нет. Иначе дети буквально пойдут в школу без одежды.
0: Да. Кредит перестал быть, ну знаешь, инструментом для покупки предметов роскоши, он стал костылем. Просто чтобы поддержать минимальный уровень жизни.
1: Но подожди, банки же очень красиво это упаковывают. Мол, карты, рассрочки, это супер лояльно, везде реклама, 0,1% выглядит так, будто банк просто раздает бесплатные деньги.
0: И это самая страшная ловушка из всех. Банки – не благотворительные фонды. Эти карты спроектированы как финансовая беговая дорожка.
1: В смысле?
0: В смысле, что пока человек бежит ровно, соблюдая десятки мелких условий, все работает, но система сделана так, чтобы риск ошибки был максимальным.
1: А, то есть оплатил не в том магазине партнере.
0: Или сделал перевод вместо покупки, или, что чаще всего бывает, на день опоздал с минимальным платежом, потому что ту самую зарплату на заводе задержали.
1: И все, год наперед сгорает.
0: Моментально. И вот тут включается реальная стоимость этих бесплатных денег. Штрафная ставка, которая взлетает до 40% годовых. Система изначально математически просчитана на то, что часть людей неизбежно споткнется.
1: Окей. А если без штрафов? Вот ситуация. Ломается холодильник. Это же не тот товар, покупку которого можно отложить на полгода.
0: Да, классика. Белорусский холодильник стоит, ну, где-то 1500 рублей. Отдать две зарплаты сразу нереально. Оформляется обычный потребительский кредит.
1: И сколько он съедает из бюджета?
0: Если разложить ежемесячный платеж, он забирает около 16% от дохода семьи каждый месяц.
1: Шестая часть всех денег просто за право хранить продукты дома. Обалдеть.
0: И переплата за пару лет набегает такая, что человек, по сути, обменивает несколько дней тяжелой физической работы чисто на оплату процентов банку.
1: Слушай, я тут хочу задать провокационный вопрос. На макроуровне. Люди покупают холодильники, рюкзаки. Заводы это производят, магазины продают, банки получают проценты, налоги идут в бюджет. Экономика же крутится. Разве это не позитивный процесс?
0: На первый взгляд кажется, что да. Но если копнуть глубже, налицо так называемый пылесос ликвидности. Это просто разрушает реальный сектор экономики.
1: Как именно?
0: Смотри, у Гванка есть аккумулированный...

0: денежные средства. Ему надо их выгодно разместить. Первый вариант – дать длинный кредит заводу на новые конвейеры.
1: Ну да, модернизация.
0: А кредит заводу – это всегда низкая маржа, куча бумажной волокиты и огромные риски, что стройка затянется на годы.
1: А второй вариант – раздать эти же деньги тысячам людей на телевизоры под 15%.
0: Бинго! Банку выгоднее кредитовать физлиц, риски размазанные, оборот быстрый, ставки высокие. И что происходит? Банковская система тупо теряет интерес к финансированию производства.
1: То есть заводы остаются без дешевых денег?
0: Да. Без новых станков нет роста производительности. А без этого нельзя органически повышать зарплаты. Круг замыкается. Ситуация настолько острая, что Нацбанк был вынужден выдать жесточайшее предупреждение коммерческим банкам. Потому что реальный бизнес просто задыхается от нехватки ликвидности.
1: А у этого пылесоса есть инфляционный эффект?
0: Еще какой. Это самая настоящая инфляционная бомба. Только за май 2026 года было выдано больше 1,5 миллиарда рублей новых кредитов. 1,6 миллиарда за месяц.
1: То есть гигантская масса денег просто возникает из ниоткуда и выплескивается в магазины.
0: Да, это пустые деньги. Люди бегут скупать технику, мебель. Но физическое количество товаров в стране от этого не выросло. Завод не начал делать больше холодильников просто потому, что банк напечатал кредиты.
1: Но это базовый закон экономики. Когда много денег гоняется за малым количеством товаров, цены идут вверх.
0: Классическая монетарная инфляция на кредитном допинге.
1: А как это бьет по курсу валют? Люди же покупают не только местные. Те же телефоны и импортная бытовая техника.
0: Вот, это второй удар. Механика тут железобетонная. Человек берет кредит на телевизор, магазин его продает. Дальше магазину нужно закупить новую партию за границей.
1: И расплачивается он не рублями.
0: Конечно. Магазин берет кредитные рубли, выходит на валютную биржу и начинает массово скупать доллары или юани.
1: Создавая дикий спрос на валюту.
0: Да. И если экспорт не приносит достаточно валютной выручки в ответ, национальная валюта начинает слабеть.
2: Импорт дорожает. И инфляция заходит на новый круг.
0: Именно так.
2: И тут логично спросить, а когда все это начнет рушиться?
0: А уже рвется. Причем стремительно. Главный индикатор здоровья системы – это статистика неплатежей. И просрочка сейчас перевалила за 55 миллионов рублей.
2: Но 55 миллионов в масштабах страны звучит не так, чтобы критично.
0: Дело не в сумме, дело в динамике. За один год эта цифра подпрыгнула на 28%. Неплатежи растут в два раза быстрее, чем выдача новых кредитов.
1: Качество портфеля падает?
0: Очень сильно. И знаешь, что самое интересное в структуре этой просрочки? 98% – это потребкредиты и карта рассрочки. И только 2% – ипотека.
1: Ну, это логично. Ипотека – это крыша над головой. Квартиру потерять страшно. Люди будут экономить абсолютно на всем, но за жилье заплатят.
0: Да. А потребкредит – это такая психологическая абстракция. Как ты изимишь уже съеденные продукты, которые купили по карте рассрочки, или ношенную детскую обувь?
1: Никак.
0: Когда семейный бюджет окончательно лопается, люди в первую очередь машут рукой именно на беззалоговые кредиты.
1: Слушай, я читал, что индекс долговой нагрузки у таких проблемных заемщиков пробил 40%. То есть половина дохода уходит чисто на долги. Что эти люди вообще делают?
0: Они запускают долговую спираль. Брать-то деньги неоткуда. Да, долг обслуживается новым долгом. Это классическая финансовая пирамида внутри одной семьи.
1: И к чему это приведет глобально? Какие вообще есть сценарии?
0: Анализ показывает три возможных пути. Сценарий первый – инерционный. Это если вообще ничего не трогать.
1: Банки продолжают агрессивный маркетинг, люди дальше берут карты рассрочки.
0: Угу. Математика тут неумолима. К декабрю долг пробьет 33,5 миллиарда. Спираль закрутится так, что просрочка начнет бить уже по капиталу самих банков.
1: Отложенный системный кризис. Окей, второй сценарий.
0: Регуляторный.
1: Да.
0: Это если Нацбанк жестко вмешивается. Запрещает выдавать кредиты закредитованным, вводит строгие лимиты.
1: Ну, с точки зрения защиты банков, Это звучит разумно. Но на уровне обычного человека проблема-то не решается. Холодильник сломался, детей в школу собирать надо, банк отказал, и что делать?
0: И это слабое место этого сценария. Спрос на деньги просто уйдет в тень.
1: Начнут плодиться ломбарды и какие-нибудь микрозаймы с безумными процентами.
0: Да, если банк сейчас штрафует под 40%, то ростовщики будут брать сотни процентов годовых. Проблема уйдет из официальной статистики, но станет еще разрушительнее.
1: Получается, остается только третий путь.
0: Структурный. Единственно верный, но самый тяжелый. Проблему кредитной кабалы надо решать на производстве, а не в банковских офисах.
1: То есть людям нужны не дешевые кредиты, а реальные деньги?
0: В точку. Нужен органический рост производительности экономики. Зарплаты должны расти за счет новых технологий и высокой добавленной стоимости продукции.
1: А не потому что кадров нет, и заводы в панике перекупают друг у друга последних рабочих.
0: Да, только это разорвет замкнутый круг. Жизнь на медианную зарплату не должна быть борьбой за выживание. Человек должен мочь купить стиральную машину или зимнюю куртку без того, чтобы подписывать договор с банком на десятки страниц.
1: Но это долгий путь. А пока этого структурного сдвига не произойдет, кредит останется просто банальным способом дожить до следующей получки.
0: Вот такая история. 31 миллиард рублей долга – это не абстрактная цифра в отчете Нацбанка. За ней стоят реальные люди. Мама из Барановичей, которая собирает детей в школу в кредит. Рабочие из Гомеля, которые 2 года платят банку за холодильник. Кредит давно перестал быть инструментом мечты. Он стал инструментом выживания. И пока это так, цифры будут только расти. Спасибо, что были с нами сегодня в «Между строк». Если этот выпуск заставил вас о чем-то задуматься, поделитесь им с теми, кому это важно знать. До следующего раза.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер, как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет, я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
6: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда, и, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место, а наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
5: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
6: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
5: Граница между Латвией и Беларусью растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
6: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
5: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
7: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
5: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
5: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
8: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
5: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
9: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
5: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
10: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
11: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
12: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
13: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
14: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
5: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут, как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Охота на срочников, 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
15: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
0: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
15: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
0: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
16: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52-558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
17: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по отсрочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
18: Его типочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
17: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Премьер-министр Александр Турчин об обнадеживающих результатах торговли Беларуси и России.
20: В принципе, все вопросы, они у нас носят рабочий характер. Но, тем не менее, наверное, есть необходимость обсудить ряд вопросов. Поэтому я думаю, что можем приступить мы к работе. На самом деле, единственное, что хочу добавить, опять результаты нашей торговли, они обнадеживают очень. Товарооборот растет такими темпами, что мы опять в очередной раз будем на заседании Высшего Госсовета докладывать о рекордах нашим президентам. Поэтому, я думаю, все хорошо. Ну и всегда приятно с коллегами работать, потому что вот уровень профессионализма и понимания, он всегда заслуживает большого уважения.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
22: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются, нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
21: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
23: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6-го В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
21: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
1: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
1: Лето.
2: Мосаме гарма.
1: Весна.
2: Бахар.
1: Осень.
2: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
19: Губернатор Архангельской области Александр Цибульский о реализации крупных проектов с Беларусью.
4: Обсудили возможности использования логистических маршрутов через северные порты, через Архангельский порт. Здесь мы видим большие тоже возможности и перспективы. И в части использования существующих мощностей у нас есть возможность переваливать до 5 миллионов груза и дальше через морской путь, соответственно, направлять их на восток. И, кроме того, сегодня мы начинаем реализацию крупного проекта по строительству глубоководного морского порта Архангельска. Здесь тоже с белорусской стороной можем взаимодействовать и даже определить отдельные там участки, которые могли бы использоваться для перевалки грузов из Беларуси. Есть вопрос, связанный с железнодорожными тарифами. Здесь у нас перспективы открываются в новом ключе. Архангельский авиационный отряд становится первым эксплуатантом новейших самолетов Ил-114-300. В конце этого года поступит уже первая машина. И мы хотели бы попробовать этими самолетами наладить прямое сообщение между нашими столицами.
3: Новости регионов на радиосигнал.
21: В Минске в милицию обратились представители десятка организаций, которые пострадали из-за действий аферистов. Штатным бухгалтерам компании приходили одинаковые сообщения в мессенджере, якобы от руководителей, которые просили выслать реквизиты фирмы и указать остаток на расчетном счете. После этого под предлогом закупки компьютеров и иной техники требовали перевести деньги за границу. При этом давили на срочность и убеждали, что от их действий зависит исход важных сделок. А для убедительности высылали поддельное платежное поручение. Работники бухгалтерии терялись и, не уточнив информацию у настоящих директоров, отправляли средства по указанным реквизитам. Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей. Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество. Рейдовая группа при проверке в Новогрудском районе обнаружила в лесу зерно. Как установлено, работники сельхозорганизации в деревне Котлова вывозили отходы после очистки зерна в лесной массив, чем загрязняли территорию. Они же вывозили в лес сырое зерно. Культура попала под дождь, после неполной сушки образовались остатки, которые не высохли и, по мнению должностных лиц предприятия, стали непригодными для дальнейшей реализации. Результат бесхозяйственности. Выброшенное в лес 1650 килограммов зерна. Сейчас проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Окончательная сумма ущерба будет установлена. Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка. В Ильевском районе погиб 6-летний мальчик, который пропал с территории агроусадьбы в деревне Миколаево. Сообщение о пропавшем ребенке 2020 года рождения поступило в 15:10. Мать рассказала, что в последний раз видела сына около 13 часов. По ее словам, она отвлеклась на пару минут, чтобы приготовить еду на костре, а затем обнаружила, что ребенка рядом нет. В 16:58 местный житель, который обследовал реку на надувной лодке, заметил тело мальчика на поверхности воды. Его нашли примерно в 2 километрах от усадьбы, ниже по течению Немана, в 4 метрах от берега. Глубина реки в этом месте составляет около 2 метров. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
21: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
7: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
21: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
8: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь, будущее вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
9: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставит ли пойти по этому пути и Беларусь?
24: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
21: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Новости союзного государства.
26: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее совершения.
5: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
26: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОСК и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
10: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни с другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
26: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
11: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и других факторах.
26: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территорий на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
12: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что продается на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, они же не корову, которую надо лелеять и доить.
25: Про
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
14: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
13: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
15: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
13: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
15: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
13: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
16: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
13: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
12: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что продается на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, же не корову, которую надо лелеять и доить.
25: Радиосигнал. Подробно о важном.
26: Новости союзного государства. Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее завершения.
5: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
26: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
10: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
26: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
11: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная, но на других полях и в других факторах.
26: а фронт действительно практически встал полностью. В июлях российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
2: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
1: Разве нет?
2: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
1: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
2: Угу.
1: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
2: так.
1: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
2: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
1: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
2: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
1: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
2: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
1: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
2: Конечно, нет.
1: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
2: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
1: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
2: Да, тогда рынок перегрелся.
1: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
2: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
1: Ну, логично, да.
2: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
1: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
2: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
1: Ага.
2: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
1: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
2: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
1: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
2: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
1: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
2: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
1: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества транспорту?

0: Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
1: Он считает только деньги.
0: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
1: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
0: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший, системообразующий российский промышленный гигант.
1: Который нужно спасать в первую очередь?
0: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
1: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
0: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
1: Так.
0: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
1: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
0: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
1: А по факту?
0: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
1: И условия пишутся под конкретного победителя?
0: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
1: И побеждает домашний российский производитель.
0: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
1: А чем тогда?
0: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
1: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
0: Есть, да.
1: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
2: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
1: То есть там не важна кредитная ставка банка?
2: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
1: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
2: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
1: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
2: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
1: Почему мизер?
2: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
1: Ну подожди, рынки же там гигантские.
2: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
1: Это правда.
2: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование.

0: оборудование. Нужны обученные местные кадры.
1: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
0: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
1: Замкнутый круг.
0: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
1: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
0: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
1: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
0: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
1: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
2: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
1: Мертвый груз.
2: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
1: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
2: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
1: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
2: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
1: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
2: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
1: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
2: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представ, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
1: Так.
2: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
1: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
2: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
1: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
2: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
3: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем. Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
2: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да, Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
3: Потому что зависимость никуда не делась.
2: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
3: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
2: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
3: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
2: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
3: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
2: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
3: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
2: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
3: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода – не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель председателя Президии Национальной академии наук Сергей Щербаков о разработке беспилотных развозных тележек для больших складов.
6: Проект с легковым автомобилем позволил освоить весь набор вот этих сложнейших технологий. И вот теперь уже переход к нишевым продуктам, где нету такой конкуренции, как такая базовая электромобильность китайская, да, здесь есть над чем поработать. Электромобиль, типа гольф-кара для ботсада, ботанического сада нашего, действительно, сейчас он изготавливается. В этом году мы, я надеюсь, его покажем, и его эксплуатационные испытания будут в следующем году. Он востребован, потому что, действительно, там, где ходят люди, там, где не нужны большие скорости, там, где не нужен выхлоп, а главное, чтобы он не шумел, вот это хорошее такое направление. Еще одно из направлений, над которым мы работаем сейчас, это развозные тележки беспилотные для больших складов, 20-30 тысяч квадратных метров, где сейчас эту работу выполняют люди, но она монотонная, но при этом должна выполняться аккуратно. И это очень востребовано именно логистическими центрами. В интересах МАЗа, в интересах по заказу Министерства промышленности в рамках программы «Интеллавто», это программа союзного государства, совместно разработан привод, мехатронный модуль, по сути, сердце электромобиля на 200 киловатт. Это для электробусов. И вот этот мехатронный модуль будет сейчас проводиться его эксплуатационные испытания. Он предназначен для электробусов для Российской Федерации. Другой пример – это сейчас стадия разработки такой же мехатронный модуль, но более мощный, на 300 киловатт. Это для погрузочно-доставочной машины нашего МУАЗа. Это тоже весьма востребованная тема, весьма востребованное изделие, и мы надеемся, что это тоже пойдет, и на основе нашей компетенции мы сможем помочь нашим промышленникам.
4: Важный сигнал.
7: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
8: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
7: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
9: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
7: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня традиционно составляют Шарковский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
11: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
10: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
11: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
10: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
11: Окей, я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
10: А что мы получим?
11: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
10: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
11: Ну, давай посмотрим на математику.
10: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова таем. И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
11: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт, с этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
10: А вот тут мы подходим к сути проблемы – к экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
11: Угу. Хотя это распределительная система.
10: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
11: Ну, звучит грубо, но технически да.
10: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
11: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
10: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
11: Так.
10: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
11: Ой, да ладно.
10: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
11: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
10: Разве?
11: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
10: Ну, это общий котел. Да.
11: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
10: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
11: Это правда, да, финансово это тяжело.
10: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
11: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
10: Ну, давай.
11: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
10: Но это же небольшой процент.
11: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
12: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
11: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
12: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
11: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
12: Но любое перераспределение требует администрирования.
11: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
12: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложения людей с медицинскими противопоказаниями.
11: И как это доказывать?
12: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков, человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
11: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
12: Почему ад? Принес справку и все.
11: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
12: А это что такое?
11: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
12: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
11: Ага, которая периодически виснет.
12: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
11: Звучит слишком идеально.
12: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
11: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
12: Люди всегда пытаются обойти налоги.
11: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
12: Но это же уголовное преступление.
11: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
12: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
3: Давай.
12: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
11: Восстанавливает баланс. Слушай, да он спровоцирует настоящую войну в офисах.
12: Войну? Из-за 5%?
11: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
12: Это его выбор?
11: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
12: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
11: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
12: Каким образом?
11: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
12: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
11: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
12: Но уедут не все.
11: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
12: А что не так со спросом?
11: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
12: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
11: Но это преувеличение.
12: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
11: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
12: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
11: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
12: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
11: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
12: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
11: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
12: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
11: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
13: Да,
12: Там много всего.
11: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
12: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
11: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
13: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
14: Надо как по фирме.
13: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
14: Да, образцовый.
13: Может, в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет, бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
14: Это деньги надо, да.
13: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
4: Важный сигнал.
15: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
16: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
15: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
17: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
15: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
17: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
15: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
18: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить сохранить баланс, демонстрируют полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяют мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
15: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
13: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30 так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
14: Надо как по фильму.
13: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
14: Да, образцовый.
13: Может, в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже. Что такое дерево? Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
14: Это деньги надо, да.
13: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
19: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
15: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
19: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
15: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
20: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
15: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
21: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
15: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
7: Более 50 потерпевших. В Витебской области раскрыта серия краж из домов. Двое мужчин 31 и 36 лет с сентября 2024 года по январь 2026 по ночам ездили на автомобиле по четырем районам Витебщины – Глубокскому, Докшицкому, Поставскому и Шарковщинскому. Выбирали малолюдные деревни, где приглядывали дома. С собой брали набор взломщика – металлический штырь, плоскогубцы, гаечный ключ – мешки, фонарик, нож и перчатки. Злоумышленники срывали дверные пробои и выставляли оконные рамы. Забирали все, что содержало цветной металл, и можно было сдать в пункт приема. После визита аккуратно возвращали окна и пробои на место, чтобы хозяева не сразу замечали следы проникновения и пропажу вещей. Похищенное отвозили на дачу, там разбирали и сдавали. Вблизи очередного дома злоумышленники увидели мопед и не смогли пройти мимо. Когда они уже возвращались с украденным, их остановил сотрудник ГАИ, чтобы проверить документы. Инспектор поинтересовался, кому принадлежит двухколесный транспорт. Водитель ответил, что купил его на запчасти. Но ранее правоохранителям поступило сообщение о хищении мопеда. И они мгновенно сопоставили факты. Мужчин задержали, а на даче одного из них обнаружили и другое похищенное имущество. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 54 человека, а общая сумма ущерба превысила 9 тысяч рублей. Налоговая инспекция по Октябрьскому району Могилева взыскала с ликвидируемой организации 37 тысяч рублей недоимки по налогам, пеням и штрафам после выявления схемы ухода от налогообложения. Проверка показала, что компания, занимавшаяся оптовой торговлей, оформляла трудовые отношения с двумя работниками как сотрудничество с индивидуальными предпринимателями. В 2020-2021 годах стоимость таких услуг превысила 130 тысяч рублей. Налоговые органы переквалифицировали эти выплаты в доход физических лиц. Организации, как налоговому агенту, предъявили к уплате подоходный налог. По итогам проверки вся начисленная сумма поступила в бюджет в полном объеме. В Минске женщина попыталась угнать автомобиль такси. Все произошло ночью во дворе на улице Петра Мстиславца. Таксист заряжал электромобиль, когда к нему подошла нетрезвая женщина. Она оттолкнула мужчину, села за руль и завела машину. Водитель попытался ее остановить и вытащить из салона, но минчанка укусила его за руку, включила задний ход и поехала. Таксиста несколько метров протащила по земле. Однако далеко уехать минчанке не удалось. Она врезалась в два припаркованных автомобиля. автомобиля. В этот момент водителю удалось забрать ключи и заблокировать машину. В это время женщина сообразила сорвать установленный в машине видеорегистратор. Однако все это происходило на глазах местных жителей, которые и вызвали милицию. Жительницу столицы задержали и впоследствии возбудили уголовное дело. В суде минчанка рассказала, что накануне принимала антидепрессанты, а затем выпила алкоголь. Что происходило после этого, по ее словам, она не помнит. Пришла в себя уже в Первомайском РУВД. Тем не менее, она признала вину и возместила причиненный ущерб. Кроме того, выплатила таксисту 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал угонщицу виновной и назначил ей 2 года домашней химии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Из первых уст.
0: Первый замначальника Республиканского центра по гидрометеорологии Татьяна Четырко о том, почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы.
1: За счет того, что быстро половодье прошло у нас межень началась гораздо раньше. То есть мы уже к низким уровням пришли в апреле. И в период межени отмечались постоянные спады уровней воды. То есть не было роста, который периодически из-за осадков бывает, то есть постоянный спад воды. И поэтому к середине этого года практически на всех реках нашей страны мы видим уровни ниже климатической нормы. Все зависит от характера весенних процессов. Если бурное начало весны, резкое потепление, тогда да, воде некуда уходить. В данном случае, вот как в этом году, весна входила в свои права очень плавно. И вы помните, такой процесс был, когда зимой подмораживает, летом это все, днем это все подтаивает. И поэтому вода не приходила стремительно.
22: Важный сигнал.
2: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
23: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
2: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
23: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
2: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
24: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
2: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
23: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Григорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко-истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
2: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон российского
15: российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о развитии евразийской интеграции.
8: Беларусь нацелена на активную совместную работу по дальнейшему развитию евразийской интеграции. Наша встреча проходит в период острой фазы турбулентности в мировой экономике. Правильнее сказать, очередной фазы. Это еще раз подчеркивает ценность нашей общности в рамках ЕАЭС и необходимость продолжать его строительство. Евразийский союз должен оставаться для нас надежной площадкой, гарантирующей стабильность и уверенный рост экономик. А для других стран служить мощным маяком экономического прагматизма. Важно сохранить главное достижение евразийской интеграции – емкий внутренний рынок без границ, ограничений и излишнего протекционизма, обеспеченный производственными мощностями и исчерпывающей ресурсной базы. Но сегодня стремление более тесной кооперации уже недостаточно. Геополитический контекст заставляет смотреть на задачи региональной экономической интеграции несколько с иного ракурса. Необходимо обеспечить социально-экономическое развитие наших стран, способное устойчиво противостоять широкому спектру внешних вызовов в условиях нарастающей фрагментации мировой экономики. Именно такой стратегический замысел сформулирован лидерами наших государств более 10 лет назад в договоре о создании ЕАЭС. В связи с этим мы ожидаем скорейшего начала слаженной, дебюрократизированной и конкретной работы на площадке комиссии по всем приоритетам, заложенным в плане реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
10: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
9: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
10: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
9: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
10: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
9: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
10: ага,
9: в Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
10: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
9: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику.
10: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
9: И дорога пустая.
10: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
9: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
10: Абсолютно.
9: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
10: О, да, формальдегид.
9: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 25 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
10: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
9: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
10: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
9: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
10: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге

0: задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
1: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
0: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
1: Жлобин – металлургия.
0: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
1: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
0: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
1: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
0: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
1: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
0: Когда ветер уже давно сменился.
1: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
0: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
1: Ну да, на бумаге.
0: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
1: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
0: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
1: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
0: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
1: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
0: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
1: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
0: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
1: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
0: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
1: Звучит как прорыв.
0: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
1: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
0: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
1: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
0: В каком смысле?
1: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов

0: батон против домашних пакетов. Это несопоставимые величины.
1: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
0: И как она учитывает новые реалии?
1: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
0: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
1: Лесов вроде бы не становится меньше.
0: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
1: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
0: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
1: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
0: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
1: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
0: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
1: И закладывать это в издержки.
0: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
2: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали два дня не выходить на улицу.
5: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
4: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
6: Там огонь.
5: Да.
6: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, Свет. Вообще. Офигеть. Вообще.
4: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание одного-двух беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
4: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
8: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько, метров 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Есть три «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
4: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
13: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются – нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
12: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
14: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
12: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
12: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности – провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалко.
15: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
12: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ну скажем так, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
16: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
12: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
17: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там и то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
12: Николай из Луцка считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
18: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали ИИ и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и ЖПУ просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебником и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
12: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
20: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что продается на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, же не корову, которую надо лелеять и доить.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
21: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
12: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
22: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
23: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставит ли пойти по этому пути и Беларусь?
24: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
12: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Вице-премьер правительства Наталья Питкевич о том, что мировая экономика сегодня функционирует не только в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и подвергнута влиянию политизированных аспектов.
0: Мировая экономика в современных реалиях функционирует не только в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и подвергнута беспрецедентному влиянию исключительно политизированных аспектов. И каждое из наших государств в той или иной мере это испытывает. Это объективная реальность, на которую нам необходимо адекватно реагировать. Следует признать, что отсутствие отвечающих требованиям времени консолидированных практических шагов не идет на пользу ни экономикам наших государств, ни нашим людям. И об этом говорят и главы государств, и главы правительств. Экономическому совету, как ключевому элементу, интеллектуальному штабу и рабочему органу нашей интеграции, надо взять на себя ответственную миссию и в самое ближайшее время вынести на рассмотрение высших органов Содружества конкретные предложения по повышению эффективности работы наших структур, более целенаправленному переходу от рутинных к принципиально важным, дающим конкретный экономический эффект решения. Мы эти все вопросы прекрасно знаем. О них идет речь практически на каждом заседании. Функционирование без надуманных изъятий и ограничения общего рынка товаров и услуг, промкооперация, вопросы продовольственной безопасности, транспорт, логистика, туризм, цифровизация и так далее. Но вместо того, чтобы концентрировать усилия на наиболее актуальных и действительно сложных задачах, мы скатываемся и поставили на поток зачастую подготовку достаточно простых документов, которые вряд ли приносят добавленную стоимость для повышения эффективности развития экономик и интеграции.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян, а до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
1: Ну, на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
4: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
2: Да, задержан был Кочарян и его старший сын, младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
5: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ОДКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
6: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
5: ОДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как ОДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из ОДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
7: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
12: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
8: В Беларуси действует централизация налогов, то есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
12: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня традиционно составляют Шарковский, Харьковщинский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Тем не больше 20 боец СВО из Дагестана раскрыл потери своего подразделения и то, скольких его знакомых обманули вербовщики. Адам служит в 80-м мотострелковом полку. Подписал контракт около года тому назад. Парень хотел помогать семье, ведь в Дагестане мало высокооплачиваемой работы. Однако служба оказалась не такой, как он себе представлял. Почти все деньги, которые парень зарабатывает, приходят тратить на снаряжение и...
3: Важный сигнал.
10: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
11: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
10: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
11: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
10: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
13: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
10: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
11: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко-Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократов всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко-истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
10: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон российской российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
20: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строят. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
14: Уже в СИЗО тот, который...
20: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать эту только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
14: В этом же хозяйстве, позавчера, нашли еще два места.
20: Ну, это что такое?
14: Бывший руководитель.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: География облав выросла на треть. Жители 20 регионов России сообщили о задержаниях и принудительной мобилизации. За последние полтора месяца жалобы на насильственные задержания и принуждение к подписанию контракта с Минобороны выросли в геометрической прогрессии, говорят адвокаты. В июле и августе к ним поступали десятки обращений в день из Удмуртии, Приморья, Иркутской, Рязанской и Архангельской областей, а также из Бурятии. Об облавах сообщают жители 20 регионов страны, отмечает юрист Григорий Сверклин.
15: В Новороссийске мужчину доставили в отдел полиции, избили и, по крайней мере, по словам его сестры, подбросили наркотики, предложили выбор, уголовное дело с возможным сроком до 20 лет или контракт. В Ижевске мужчину задержали 10 августа на улице, доставили в военкомат, там на него давили, он подписал контракт, через 3 дня уже оказался в воинской части в Ростовской области. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали, подписали контракт за него. Тоже нередкая история. Там же в Омске мужчину остановили возле магазина люди в гражданской одежде и под предлогом проверки на наркотики посадили в машину, отвезли на медкомиссию.
4: В большинстве обращений жертвами облав становятся мужчины так называемых уязвимых социальных групп. То есть те, у которых есть проблемы с алкоголем, наркотиками, психическим здоровьем, а также возрастные или больные физически, одинокие или те, у кого проблемы с законом или долги, поясняет адвокат. На днях юрист получил обращение из Уссурийска, где мужчину с инвалидностью по зрению обманом отправили на СВО. Об этом рассказал его брат.
16: В районе 9 утра к нему подъехал на машине человек, представившись военнослужащим, предложил работу по строительству казарменного расположения. Они сказали, что чтобы устроиться официально, получать зарплату на карту, как от Министерства обороны, работал у Министерства обороны в части, на территории части, нужно подписать контракт. Его отвезли в поселок городского типа Сибирцево и расположили в казарме, сказав, что никакой стройки не будет, жди отправки на СВО.
4: Пензе облавы происходят с начала лета. На улицах чаще всего отлавливают тех, у кого задолженности или незначительные просрочки по кредитам. Похоже, такую же практику уже начали применять и в Москве. Олег Мальцев рассказал, что судебный пристав предложил ему подписать контракты для участия в СВО в обмен на списание долгов.
17: Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам, и заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности, и мой пристав начал продавать мне контрактное СВО с целью приостановить мое исполнительное производство.
4: То, что сейчас происходит в стране, в военных кругах называют гибридной мобилизацией. Это когда в одних регионах происходят облавы, а в других мужчинам приходят повестки для уточнения данных. Однако, по мнению Z-военкоров, эта практика не поможет перекрыть огромный дефицит людей на фронте.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
20: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
14: Уже в СИЗО тот, который виноват.
20: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать эту только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
14: В этом же хозяйстве, Кузовский, вчера нашли еще два места.
20: Ну, это что такое?
14: Бывший руководитель.
3: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
3: Синий.
18: Нила.
3: Коричневый.
18: Бура.
3: Зеленый.
18: Сабз.
3: Оранжевый.
18: Наранджи.
3: Фиолетовый.
18: Джамуни.
3: Красный.
18: Сурх.
3: Белый.
18: Сафед.
3: Желтый.
18: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Сегодня мы говорим о цифре, от которой становится не по себе. Жители Беларуси должны банкам 31 миллиард рублей. Это почти 10 миллиардов долларов личных долгов. Не государственных, не корпоративных, а именно ваших и моих. И самое тревожное – не сама сумма, а то, на что эти деньги берут. На холодильники, школьные рюкзаки, детские кровати. На вещи, которые в нормальной ситуации просто покупают из зарплаты. Сегодня разбираемся, как мы оказались в этой долговой ловушке, кто на этом зарабатывает и есть ли выход.
0: Слушай, ну 31 миллиард звучит как просто абстрактная финансовая величина, да? То есть пока не начнешь копать математику этого явления, масштаб вообще непонятен.
21: Абсолютно согласна. И знаешь, если отбросить эмоции, то эту цифру ведь нельзя просто взять и поделить на всех граждан страны подряд. Ну там, включая младенцев и пенсионеров.
0: Стоп, а как это правильно считать тогда? На экономически активных.
21: Именно. В экономике сейчас занято примерно 4 миллиона 100 тысяч человек. И вот если весь этот гигантский банковский портфель раскидать чисто на тех, кто реально генерирует доход...
0: Картина становится уже, ну, очень предметной. Получается где-то 7,5 тысяч рублей на каждого работающего.
21: Да, 7560 рублей, если быть точной. Причем важно понимать, что это же не ипотека, которую там комфортно размазали на 20 лет. Это именно короткие агрессивные долги.
0: Ну да, 7,5 тысяч для многих регионов – это же эквивалент дохода за полгода непрерывной работы, при условии, что человек вообще, ну, перестанет есть и платить за коммуналку.
21: Вот, и самое пугающее – тут даже не объем долга, а та скорость, с которой он пухнет. За год эта цифра подскочила на 12,5%. То есть каждые сутки генерируется 9,4 миллиона рублей новых долгов. Каждые 24 часа, включая выходные.
0: Подожди, я тут хочу поспорить. Как человек, который регулярно смотрит макроэкономические сводки...
21: Давай.
0: Официальные зарплаты-то тоже растут. Средняя зарплата в Беларуси перевалила за 2200 рублей. Возникает логичный парадокс. Если доходы идут вверх, зачем люди кредитуются с такой бешеной скоростью?
21: А этот аргумент разбивается в пух и прах, если посмотреть на реальное распределение доходов. 2200 – это просто математическая фикция.
0: То есть средняя температура по больнице.
21: Именно. Это когда сложили зарплату айтишника или топ-менеджера в столице и оклад разнорабочего в провинции. Смотреть надо на медианную зарплату, ту самую точку, ниже которой получают ровно половина всех работников.
0: Ага, и сколько она сейчас в регионах?
1: Всего 800 тысяч рублей. Вот это реальные деньги, которые люди держат в руках.
0: Ну хорошо, даже если 1000. Предприятия все равно постоянно рапортуют о повышении ставок. Казалось бы, экономика генерирует больше денег. Разве это не признак оздоровления?
21: В том-то и дело, что нет. Природа этого роста, она абсолютно нездоровая. Зарплаты по-хорошему должны расти когда? Когда завод обновил станки, выпустил крутой продукт, продал его...
0: И получил нормальную прибыль.
21: Да. А сейчас в стране жесточайший кадровый дефицит. Демография, отток специалистов, на заводах физически не хватает рабочих рук.
0: То есть директор завода повышает оклад условному токарю не из-за эффективности?
21: Конечно, нет. Он платит больше чисто из страха, потому что это последний токарь в цеху, понимаешь? Если он уволится, вся производственная линия просто встанет намертво.
0: Угу. То есть предприятия банально вытаскивают деньги из оборота и из бюджетов на развитие только чтобы удержать людей.
21: Абсолютно верно. Есть еще второй фактор, который моментально сжирает эти надбавки – инфляция.
0: Но официальная инфляция же вроде как сглаживается за счет регулируемых цен.
21: Официальная – да. А если зайти в магазин и посмотреть на базовую продуктовую корзину, на бытовую химию, технику, там все подорожало на 20% и выше.
0: Понимаю. То есть номинально в расчетнике плюс 100 рублей, а купить на них физически можно меньше, чем год назад.
21: Вот. Реальная покупательная способность падает. И это подводит к самому важному механизму. Как именно эта нехватка денег превращается в кредитную кабалу?
0: Ты имеешь в виду структуру долга? На что уходят эти 31 миллиард?
21: Да. 40,5% – это чистые потребительские кредиты. 12,5 миллиардов рублей.
0: То есть не ипотека и не лизинг для бизнеса?
21: Нет. Это деньги на базовое выживание.
0: Слушай, давай переведем это на какой-то бытовой уровень. Вот живет семья в регионе, получает эту медианную зарплату. Как конкретно они оказываются в этой долговой воронке?
21: О, тут идеальный пример – это августовские сборы детей в школу.
0: А, ну да. Форма, рюкзак, канцелярия – это же сейчас стоит от 450 до 1200 рублей на одного ребенка.
21: Вот представь, семья, двое детей – общий бюджет на месяц 1600 рублей. Если они тратят 1000 на подготовку к школе...
0: У них тупо не остается на еду и коммуналку.
21: И проезд. баланс сходится только тогда, когда в этот кассовый разрыв вмешивается банк. Семья идет и оформляет карту рассрочки.
0: Ну, потому что альтернативы нет. Иначе дети буквально пойдут в школу без одежды.
21: Да. Кредит перестал быть, ну, знаешь, инструментом для покупки предметов роскоши. Он стал костылем. Просто чтобы поддержать минимальный уровень жизни.
0: Но подожди, банки же очень красиво это упаковывают. Мол, карты, рассрочки, это супер лояльно, везде реклама, 0,001% выглядит так, будто банк просто раздает бесплатные деньги.
21: И это самая страшная ловушка из всех. Банки – не благотворительные фонды. Эти карты спроектированы как финансовая беговая дорожка.
0: В смысле?
21: В смысле, что пока человек бежит ровно, соблюдая десятки мелких условий, все работает, но система сделана так, чтобы

0: не тот товар, покупку которого можно отложить на полгода.
1: Да, классика. Белорусский холодильник стоит, ну, где-то 1500 рублей. Отдать две зарплаты сразу нереально. Оформляется обычный потребительский кредит.
0: И сколько он съедает из бюджета?
1: Если разложить ежемесячный платеж, он забирает около 16% от дохода семьи каждый месяц.
0: Шестая часть всех денег просто за право хранить продукты дома? Обалдеть!
1: И переплата за пару лет набегает такая, что человек, по сути, обменивает несколько дней тяжелой физической работы чисто на оплату процентов банку.
0: Слушай, я тут хочу задать провокационный вопрос. На макроуровне люди покупают холодильники, рюкзаки. Заводы это производят, магазины продают, банки получают проценты, налоги идут в бюджет. Экономика же крутится. Разве это не позитивный процесс?
1: На первый взгляд кажется, что да. Но если копнуть глубже, налицо так называемый пылесос ликвидности. Это просто разрушает реальный сектор экономики.
0: Как именно?
1: Смотри, у Гванка есть аккумулированные средства. Ему надо их выгодно разместить. Первый вариант – дать длинный кредит заводу на новые конвейеры.
0: Ну да, модернизация.
1: А кредит заводу – это всегда низкая маржа, куча бумажной волокиты и огромные риски, что стройка затянется на годы.
0: А второй вариант – раздать эти же деньги тысячам людей на телевизоры под 15%.
1: Бинго! Банку выгоднее кредитовать физлиц. Риски размазанные, оборот быстрый, ставки высокие. И что происходит? Банковская система тупо теряет интерес к финансированию производства.
0: То есть заводы остаются без дешевых денег?
1: Да. Без новых станков нет роста производительности. А без этого нельзя органически повышать зарплаты. Круг замыкается. Ситуация настолько острая, что Нацбанк был вынужден выдать жесточайшее предупреждение коммерческим банкам. Потому что реальный бизнес просто задыхается от нехватки ликвидности.
0: А у этого пылесоса есть инфляционный эффект?
1: Еще какой. Это самая настоящая инфляционная бомба. Только за май 2026 года было выдано больше 1,5 миллиарда рублей новых кредитов. 1,6 миллиарда за месяц.
0: То есть гигантская масса денег просто возникает из ниоткуда и выплескивается в магазины.
1: Да, это пустые деньги. Люди бегут скупать технику, мебель. Но физическое количество товаров в стране от этого не выросло. Завод не начал делать больше холодильников просто потому, что банк напечатал кредиты.
0: Но это базовый закон экономики. Когда много денег гоняется за малым количеством товаров, цены идут вверх.
1: Классическая монетарная инфляция на кредитном допинге.
0: А как это бьет по курсу валют? Люди же покупают не только местные. Те же телефоны и импортная бытовая техника.
1: Вот, это второй удар. Механика тут железобетонная. Человек берет кредит на телевизор, магазин его продает. Дальше магазину нужно закупить новую партию за границей.
0: И расплачивается он не рублями.
1: Конечно. Магазин берет кредитные рубли, выходит на валютную биржу и начинает массово скупать доллары или юани.
0: Создавая дикий спрос на валюту.
1: Да. И если экспорт не приносит достаточно валютной выручки в ответ, национальная валюта начинает слабеть.
2: Импорт дорожает, и инфляция заходит на новый круг.
1: Именно так.
2: И тут логично спросить, а когда все это начнет рушиться?
1: А уже рвется. Причем стремительно. Главный индикатор здоровья системы – это статистика неплатежей. И просрочка сейчас перевалила за 55 миллионов рублей.
2: Но 55 миллионов в масштабах страны звучит не так, чтобы критично.
1: Дело не в сумме, дело в динамике. За один год эта цифра подпрыгнула на 28%. Неплатежи растут в два раза быстрее, чем выдача новых кредитов.
0: Качество портфеля падает.
1: Очень сильно. И знаешь, что самое интересное в структуре этой просрочки? 98% – это потребкредиты и карта рассрочки. И только 2% – ипотека.
0: Ну, это логично. Ипотека – это крыша над головой. Квартиру потерять страшно. Люди будут экономить абсолютно на всем, но за жилье заплатят.
1: Да. А потребкредит – это такая психологическая абстракция. Как ты изимишь уже съеденные продукты, которые купили по карте рассрочки, или ношеную детскую обувь?
0: Никак.
1: Когда семейный бюджет окончательно лопается, люди в первую очередь машут рукой именно на беззалоговые кредиты.
0: Слушай, я читал, что индекс долговой нагрузки у таких проблемных заемщиков пробил 40%. То есть половина дохода уходит чисто на долги. Что эти люди вообще делают?
1: Они запускают долговую спираль.

0: брать-то деньги неоткуда. Да, долг обслуживается новым долгом. Это классическая финансовая пирамида внутри одной семьи.
1: И к чему это приведет глобально? Какие вообще есть сценарии?
0: Анализ показывает три возможных пути. Сценарий первый – инерционный. Это если вообще ничего не трогать.
1: Банки продолжают агрессивный маркетинг, люди дальше берут карты-рассрочки.
0: Угу. Математика тут неумолима. К декабрю долг пробьет 33,5 миллиарда. Спираль закрутится так, что просрочка начнет бить уже по капиталу самих банков.
1: Отложенный системный кризис. Окей, второй сценарий.
0: Регуляторный.
1: Да.
0: Это если Нацбанк жестко вмешивается. Запрещает выдавать кредиты закредитованным, вводит строгие лимиты.
1: Ну, с точки зрения защиты банков, это звучит разумно. Но на уровне обычного человека проблема-то не решается. Холодильник сломался, детей в школу собирать надо, банк отказал, и что делать?
0: И это слабое место этого сценария. Спрос на деньги просто уйдет в тень.
1: Начнут плодиться ломбарды и какие-нибудь микрозаймы с безумными процентами.
0: Да, если банк сейчас штрафует под 40%, то ростовщики будут брать сотни процентов годовых. Проблема уйдет из официальной статистики, но станет еще разрушительнее.
1: Получается, остается только третий путь.
0: Структурный. Единственно верный, но самый тяжелый. Проблему кредитной кабалы надо решать на производстве, а не в банковских офисах.
1: То есть людям нужны не дешевые кредиты, а реальные деньги?
0: В точку. Нужен органический рост производительности экономики. Зарплаты должны расти за счет новых технологий и высокой добавленной стоимости продукции.
1: А не потому что кадров нет, и заводы в панике перекупают друг у друга последних рабочих.
0: Да, только это разорвет замкнутый круг. Жизнь на медианную зарплату не должна быть борьбой за выживание. Человек должен мочь купить стиральную машину или зимнюю куртку без того, чтобы подписывать договор с банком на десятки страниц.
1: Но это долгий путь. А пока этого структурного сдвига не произойдет, кредит останется просто банальным способом дожить до следующей получки.
0: Вот такая история. 31 миллиард рублей долга – это не абстрактная цифра в отчете Нацбанка. За ней стоят реальные люди. Мама из Барановичей, которая собирает детей в школу в кредит. Рабочие из Гомеля, которые 2 года платят банку за холодильник. Кредит давно перестал быть инструментом мечты. Он стал инструментом выживания. И пока это так, цифры будут только расти. Спасибо, что были с нами сегодня в «Между строк». Если этот выпуск заставил вас о чем-то задуматься, поделитесь им с теми, кому это важно знать. До следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер, как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет, я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
5: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
4: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
5: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
4: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
5: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
4: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
6: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
4: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
4: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
7: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
4: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
4: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
9: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, но меньше себе покупать и больше им отказывать.
12: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
13: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
4: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Охота на срочников, 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
15: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
14: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
15: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, Насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
14: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичны. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
16: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
14: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
17: Его типочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
14: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Премьер-министр Александр Турчин об обнадеживающих результатах торговли Беларуси и России.
19: В принципе, все вопросы, они у нас носят рабочий характер. Но, тем не менее, наверное, есть необходимость обсудить ряд вопросов. Поэтому я думаю, что можем приступить мы к работе. На самом деле, единственное, что хочу добавить, опять результаты нашей торговли, они обнадеживают очень. Товарооборот растет такими темпами, что мы опять в очередной раз будем на заседании Высшего Госсовета докладывать о рекордах нашим президентам. Поэтому, я думаю, все хорошо. Ну и всегда приятно с коллегами работать, потому что вот уровень профессионализма и понимания, он всегда заслуживает большого уважения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
21: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются, нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
20: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
0: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
20: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
22: Мосаме сарма.
1: Лето.
22: Мосаме гарма.
1: Весна.
22: Бахар.
1: Осень.
22: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Из первых уст.
18: Губернатор Архангельской области Александр Цибульский о реализации крупных проектов с Беларусью.
24: Обсудили возможности использования логистических маршрутов через северные порты, через Архангельский порт. Здесь мы видим большие тоже возможности и перспективы и в части использования существующих мощностей. У нас есть возможность переваливать до 5 миллионов груза и дальше через морской путь, соответственно, направлять их на восток. И, кроме того, сегодня мы начинаем реализацию крупного проекта по строительству глубоководного морского порта Архангельска. Здесь тоже с белорусской стороной можем взаимодействовать и даже определить отдельные там участки, которые могли бы использоваться для перевалки грузов из Беларуси. Есть вопрос, связанный с железнодорожными тарифами. Здесь у нас перспективы открываются в новом ключе. Архангельский авиационный отряд становится первым эксплуатантом новейших самолетов Ил-114-300. В конце этого года поступит уже первая машина. И мы хотели бы попробовать этими самолетами наладить прямое сообщение между нашими столицами.
1: Новости регионов на радиосигнал.
20: В Минске в милицию обратились представители десятка организаций, которые пострадали из-за действий аферистов. Штатным бухгалтерам компании приходили одинаковые сообщения в мессенджере, якобы от руководителей, которые просили выслать реквизиты фирмы и указать остаток на расчетном счете. После этого под предлогом закупки компьютеров и иной техники требовали перевести деньги за границу. При этом давили на срочность и убеждали, что от их действий зависит исход важных сделок. А для убедительности высылали поддельное платежное поручение. Работники бухгалтерии терялись и, не уточнив информацию у настоящих директоров, отправляли средства по указанным реквизитам. Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей. Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество. Рейдовая группа при проверке в Новогрудском районе обнаружила в лесу зерно. Как установлено, работники сельхозорганизации в деревне Котлова вывозили отходы после очистки зерна в лесной массив, чем загрязняли территорию. Они же вывозили в лес сырое зерно. Культура попала под дождь, после неполной сушки образовались остатки, которые не высохли и, по мнению должностных лиц предприятия, стали непригодными для дальнейшей реализации. Результат бесхозяйственности. Выброшенное в лес 1650 килограммов зерна. Сейчас проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Окончательная сумма ущерба будет установлена. Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка. В Ивьевском районе погиб 6-летний мальчик, который пропал с территории агроусадьбы в деревне Миколаево. Сообщение о пропавшем ребенке 2020 года рождения поступило в 15:10. Мать рассказала, что в последний раз видела сына около 13 часов. По ее словам, она отвлеклась на пару минут, чтобы приготовить еду на костре, а затем обнаружила, что ребенка рядом нет. В 16:58 местный житель, который обследовал реку на надувной лодке, заметил тело мальчика на поверхности воды. Его нашли примерно в 2 километрах от усадьбы, ниже по течению Немана, в 4 метрах от берега. Глубина реки в этом месте составляет около 2 метров. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
20: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
5: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
20: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
6: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете.
7: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставит ли пойти по этому пути и Беларусь?
8: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
20: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Новости союзного государства.
10: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее завершения.
11: Не первый раз говорит о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
10: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине 2024 года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
12: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны, ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
10: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
13: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная, но на других полях и в других факторах.
10: А а фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
4: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что вы продаете на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, они же не корову, которую надо лелеять и доить.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
15: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
14: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
16: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
14: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
16: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
14: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
0: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
14: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
4: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что вы продаете на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, они же не корову, которую надо лелеять и доить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Новости союзного государства.
19: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее завершения.
11: Не первый раз говорит о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
19: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом
10: военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
12: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
10: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
13: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и в других факторах.
10: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
3: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
1: Разве нет?
3: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
1: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, схлопнулся.
3: Угу.
1: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
3: так.
1: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
3: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. и из этого делается вывод об успехе.
1: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
3: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
1: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
3: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
1: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
3: Конечно, нет.
1: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
3: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
1: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
3: Да, тогда рынок перегрелся.
1: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
3: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
1: Ну, логично, да.
3: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
1: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
3: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
1: Ага.
3: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
1: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
3: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
1: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
3: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
1: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
3: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
1: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroёn, Шаклан, ФАФ, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
3: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
1: То есть склады переполнены.
3: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
1: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
3: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
1: Он считает только деньги.
3: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
1: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
3: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
1: Который нужно спасать в первую очередь?
3: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
1: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
3: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
1: Так.
3: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
1: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
3: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
1: А по факту?
3: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
1: И условия пишутся под конкретного победителя?
3: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
1: И побеждает домашний российский производитель.
3: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
1: А чем тогда?
3: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
1: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
3: Есть, да.
1: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти

0: заказ. Но цифры ведь несопоставимы.
1: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
0: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
1: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
0: Почему мизер?
1: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
0: Ну подожди, рынки же там гигантские.
1: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
0: Это правда.
1: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
0: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
1: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
0: Замкнутый круг.
1: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
0: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
1: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
0: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
1: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
0: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
1: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
0: Мертвый груз.
1: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
0: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
1: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
0: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
1: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
0: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
1: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
0: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
1: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
0: Так.
1: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
0: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
1: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
0: Итог один. Себестоимость конечного продукта.

0: продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы,
1: которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
2: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
1: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
2: Потому что зависимость никуда не делась.
1: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
2: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
1: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. И годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
2: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
1: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
2: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
1: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
2: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
1: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
2: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель председателя Президии Национальной Академии Наук Сергей Щербаков о разработке беспилотных развозных тележек для больших складов.
5: Проект с легковым автомобилем позволил освоить весь набор вот этих сложнейших технологий. И вот теперь уже переход к нишевым продуктам, где нету такой конкуренции, как такая базовая электромобильность китайская, да, здесь есть над чем поработать. А электромобиль, типа гольф-кара для ботсада, ботанического сада нашего, действительно, сейчас он изготавливается. В этом году мы, я надеюсь, его покажем, и его эксплуатационные испытания будут в следующем году. Он востребован, потому что, действительно, там, где ходят люди, там, где не нужны большие скорости, там, где не нужен выхлоп, а главное, чтобы он не шумел, вот это хорошее такое направление. Еще одно из направлений, над которым мы работаем сейчас, это развозные тележки беспилотные для больших складов, 20-30 тысяч квадратных метров, где сейчас эту работу выполняют люди, но она монотонная, но при этом должна выполняться аккуратно. И это очень востребовано именно логистическими центрами. В интересах МАЗа, в интересах по заказу Министерства промышленности в рамках программы «Интелавто», это программа союзного государства, совместно разработан привод, мехатронный модуль, по сути, сердце электромобиля на 200 киловатт. Это для электробусов. И вот этот мехатронный модуль будет сейчас проводиться его эксплуатационные испытания. Он предназначен для электробусов для Российской Федерации. Другой пример – это сейчас стадия разработки такой же мехатронный модуль, но более мощный, на 300 кВт. Это для погрузочно-доставочной машины нашего МУАЗа. Это тоже весьма востребованная тема, весьма востребованное изделие, и мы надеемся, что это тоже пойдет, и на основе нашей компетенции мы сможем помочь нашим промышленникам.
3: Важный сигнал.
6: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
7: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет, ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому, по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
6: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
8: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
6: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня традиционно составляют Шарковский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
10: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
9: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
10: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
9: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
10: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
9: А что мы получим?
10: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
9: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
10: Ну, давай посмотрим на математику.
9: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
10: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
9: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионное отчисление – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
10: Угу. Хотя это распределительная система.
9: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
10: Ну, звучит грубо, но технически да.
9: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
10: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
9: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
10: Так.
9: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
10: Ой, да ладно.
9: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
10: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
9: Разве?
10: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
9: Ну, это общий котел, да.
10: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
9: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
10: Это правда, да, финансово это тяжело.
9: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
10: Да, у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
9: Ну, давай.
10: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
9: Но это же небольшой процент.
10: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
11: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
10: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
11: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
10: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
11: Но любое перераспределение требует администрирования.
10: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
11: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложения людей с медицинскими противопоказаниями.
10: И как это доказывать?
11: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз – от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
10: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
11: Почему ад? Принес справку и все.
10: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом необъяснимое бесплодие?
11: А это что такое?
10: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
11: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
10: Ага, которая периодически виснет.
11: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
10: Звучит слишком идеально.
11: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
10: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
11: Люди всегда пытаются обойти налоги.
10: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
11: Но это же уголовное преступление.
10: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
11: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
12: Давай.
11: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительные экстерналии. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
10: Восстанавливает баланс. Слушай, Дон спровоцирует настоящую войну в офисах.
11: Войну? Из-за 5%?
10: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
11: Это его выбор?
10: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
11: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
10: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
11: Каким образом?
10: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
11: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
10: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
11: Но уедут не все.
10: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
11: А что не так со спросом?
10: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
11: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
10: Но это преувеличение.
11: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
10: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
11: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
10: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
11: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
10: С фискальной? Да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
11: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
10: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
11: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
10: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
11: Да. Там много всего.
10: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
11: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
10: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
12: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30 так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
13: Надо как по фирме.
12: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
13: Да, образцовый.
12: Может, в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже. Что такое дерево? Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть и излишества.
13: Это деньги надо, да.
12: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
3: Важный сигнал.
14: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
15: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
14: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
16: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
14: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
16: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
14: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
17: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
14: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
12: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30 так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
18: Надо как по фирме.
12: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
18: Да, образцовый.
12: Может, в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже. Что такое дерево? Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
18: Деньги надо, да.
12: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
19: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Красловы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
14: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
19: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
14: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
20: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты делают это как угодно и когда угодно.
14: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
21: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
14: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам. И тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
22: Более 50 потерпевших. В Витебской области раскрыта серия краж из домов. Двое мужчин 31 и 36 лет с сентября 2024 года по январь 2026 по ночам ездили на автомобиле по четырем районам Витебщины – Глубокскому, Докшицкому, Поставскому и Шарковщинскому. Выбирали малолюдные деревни, где приглядывали дома. С собой брали набор взломщика. Металлический штырь, плоскогубцы, гаечный ключ – мешки, фонарик, нож и перчатки. Злоумышленники срывали дверные пробои и выставляли оконные рамы. Забирали все, что содержало цветной металл, и можно было сдать в пункт приема. После визита аккуратно возвращали окна и пробои на место, чтобы хозяева не сразу замечали следы проникновения и пропажу вещей. Похищенные отвозили на дачу, там разбирали и сдавали. Вблизи очередного дома злоумышленники увидели мопед и не смогли пройти мимо. Когда они уже возвращались с украденным, их остановил сотрудник ГАИ, чтобы проверить документы. Инспектор поинтересовался, кому принадлежит двухколесный транспорт. Водитель ответил, что купил его на запчасти. Но ранее правоохранителям поступило сообщение о хищении мопеда. И они мгновенно сопоставили факты. Мужчин задержали, а на даче одного из них обнаружили и другое похищенное имущество. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 54 человека, а общая сумма ущерба превысила 9 тысяч рублей. Налоговая инспекция по Октябрьскому району Могилева взыскала с ликвидируемой организации 37 тысяч рублей недоимки по налогам, пеням и штрафам после выявления схемы ухода от налогообложения. Проверка показала, что компания, занимавшаяся оптовой торговлей, оформляла трудовые отношения с двумя работниками как сотрудничество с индивидуальными предпринимателями. В 2020-2021 годах стоимость таких услуг превысила 130 тысяч рублей. Налоговые органы переквалифицировали эти выплаты в доход физических лиц. Организации, как налоговому агенту, документу предъявили к уплате подоходный налог. По итогам проверки вся начисленная сумма поступила в бюджет в полном объеме. В Минске женщина попыталась угнать автомобиль такси. Все произошло ночью во дворе на улице Петра Мстиславца. Таксист заряжал электромобиль, когда к нему подошла нетрезвая женщина. Она оттолкнула мужчину, села за руль и завела машину. Водитель попытался ее остановить и вытащить из салона, но минчанка укусила его за руку, включила задний ход и поехала. Таксиста несколько метров протащила по земле. Однако далеко уехать минчанке не удалось. Она врезалась в два припаркованных автомобиля. В этот момент водителю удалось забрать ключи и заблокировать машину. В это время женщина сообразила сорвать установленный в машине видеорегистратор. Однако все это происходило на глазах местных жителей, которые и вызвали милицию. Жительницу столицы задержали и впоследствии возбудили уголовное дело. В суде минчанка рассказала, что накануне принимала антидепрессанты, а затем выпила алкоголь. Что происходило после этого, по ее словам, она не помнит. Пришла в себя уже в Первомайском РУВД. Тем не менее, она признала вину и возместила причиненный ущерб. Кроме того, выплатила таксисту 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал угонщицу виновной и назначил ей 2 года домашней химии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Первый замначальника Республиканского центра по гидрометеорологии Татьяна Четырко о том, почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы.
0: За счет того, что быстро половодье прошло у нас межень началась гораздо раньше. То есть мы уже к низким уровням пришли в апреле. И в период межени отмечались постоянные спады уровней воды. То есть не было роста, который периодически из-за осадков бывает, то есть постоянный спад воды. И поэтому к середине этого года практически на всех реках нашей страны мы видим уровни ниже климатической нормы. Все зависит от характера весенних процессов. Если бурное начало весны, резкое потепление, тогда да, воде некуда уходить. В данном случае, вот как в этом году, весна входила в свои права очень плавно. И вы помните, такой процесс был, когда зимой подмораживает, летом это все, днем это все подтаивает. И поэтому вода не приходила стремительно.
3: Важный сигнал.
1: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
15: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
1: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
15: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
1: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
2: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
1: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
15: А чего все так удивляются теплым поздравлениям Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма
9: весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко-истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
1: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о развитии евразийской интеграции.
5: Беларусь нацелена на активную совместную работу по дальнейшему развитию евразийской интеграции. Наша встреча проходит в период острой фазы турбулентности в мировой экономике. Правильнее сказать, очередной фазы. Это еще раз подчеркивает ценность нашей общности в рамках ЕАЭС и необходимость продолжать его строительство. Евразийский союз должен оставаться для нас надежной площадкой, гарантирующей стабильность и уверенный рост экономик. А для других стран служить мощным маяком экономического прагматизма. Важно сохранить главное достижение евразийской интеграции – емкий внутренний рынок без границ, ограничений и излишнего протекционизма, обеспеченный производственными мощностями и исчерпывающей ресурсной базы. Но сегодня стремление более тесной кооперации уже недостаточно. Геополитический контекст заставляет смотреть на задачи региональной экономической интеграции несколько с иного ракурса. Необходимо обеспечить социально-экономическое развитие наших стран, способное устойчиво противостоять широкому спектру внешних вызовов в условиях нарастающей фрагментации мировой экономики. Именно такой стратегический замысел сформулирован лидерами наших государств более 10 лет назад в договоре о создании ЕАЭС. В связи с этим мы ожидаем скорейшего начала слаженной, дебюрократизированной и конкретной работы на площадке комиссии по всем приоритетам, заложенным в плане реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
8: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
7: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
8: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
7: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
8: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
7: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
8: ага.
7: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
8: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
7: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
8: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
7: И дорога пустая.
8: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
7: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
8: Абсолютно.
7: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
8: О, да, формальдегид.
7: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
8: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
7: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
8: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
7: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
8: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
7: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
8: Да, это часто вообще не заводы.
7: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
8: Это такой летний токсичный коктейль.
7: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
8: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
7: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
8: Жлобин – металлургия.
7: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
8: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
7: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
8: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
7: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
8: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
7: Когда ветер уже давно сменился.
8: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
7: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
8: Ну да, на бумаге.
7: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
8: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
7: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
8: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
7: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
8: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
7: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
8: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление.

0: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
1: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
0: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
1: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
0: В каком смысле?
1: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
0: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
1: И как она учитывает новые реалии?
0: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
1: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
0: Лесов вроде бы не становится меньше.
1: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать так же эффективно удерживать углерод.
0: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
1: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
0: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
1: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
0: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
1: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
0: И закладывать это в издержки.
1: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
0: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости.

0: союзного государства.
1: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
2: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
1: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
3: Там огонь.
4: Да.
3: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем.
4: Маша, страшно?
3: Во, Свет.
4: Вообще.
1: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
5: Маркетплейсы очень уязвимы, пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад, это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
1: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
6: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Есть 3 «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
1: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год. так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
11: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются – нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
10: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его – за то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
12: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
10: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности – провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалко.
13: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
10: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ну скажем так, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
14: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
10: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
15: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра. А значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора. Но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там. И то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
10: Николай из Луцка считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
16: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и ЖПУ просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебником и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
10: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
18: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что вы продаете на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, же не корову, которую надо лелеять и доить.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
19: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
10: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, который обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
20: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
2: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
21: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
10: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, что мировая экономика сегодня функционирует не только в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и подвергнута влиянию политизированных аспектов.
22: Мировая экономика в современных реалиях функционирует не только в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и подвергнута беспрецедентному влиянию исключительно политизированных аспектов. И каждое из наших государств в той или иной мере это испытывает. Это объективная реальность, на которую нам необходимо адекватно реагировать. Следует признать, что отсутствие отвечающих требованиям времени консолидированных практических шагов не идет на пользу ни экономикам наших государств, ни нашим людям. И об этом говорят и главы государств, и главы правительств. Экономическому совету, как ключевому элементу, интеллектуальному штабу и рабочему органу нашей интеграции, надо взять на себя ответственную миссию и в самое ближайшее время вынести на рассмотрение высших органов Содружества конкретные предложения по повышению эффективности работы наших структур, более целенаправленному переходу от рутинных к принципиально важным, дающим конкретный экономический эффект решения. Мы эти все вопросы прекрасно знаем. О них идет речь практически на каждом заседании. Функционирование без надуманных изъятий и ограничения общего рынка товаров и услуг, промкооперация, вопросы продовольственной безопасности, транспорт, логистика, туризм, цифровизация и так далее. Но вместо того, чтобы концентрировать усилия на наиболее актуальных и действительно сложных задачах, мы скатываемся и поставили на поток зачастую подготовку достаточно простых документов, которые вряд ли приносят добавленную стоимость для повышения эффективности развития экономик и интеграции.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян, а до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
3: Ну, на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
1: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
4: Да, задержан был Кочарян и его старший сын, младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию, так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает, хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
1: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ОДКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
5: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникли идеи подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
1: ОДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как ОДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из ОДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
23: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет, ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому, по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, разве что дискотека на площади. проходит. Мероприятий особо не будет.
10: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным случанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
12: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
10: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается. Из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня, традиционно составляют шар Харьковщинский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Тем не больше 20 боец СВО из Дагестана раскрыл потери своего подразделения и то, скольких его знакомых обманули вербовщики. Адам служит в 80-м мотострелковом полку. Подписал контракт около года тому назад. Парень хотел помогать семье, ведь в Дагестане мало высокооплачиваемой работы. Однако служба оказалась не такой, как он себе представлял. Почти все деньги, которые парень зарабатывает, приходят тратить на снаряжение и взятки командирам. Плюс практически каждый день теряешь товарищей. Потери в его подразделении чудовищные, говорит Адам.
7: Ну, человек 40, наверное, погибло. Молодые пацаны, вот одному 19 было, другому 20-21. Ну, все мои знакомые, ну, не близкие друзья, такие знакомые, да, друзья.
6: При этом родные рассказывают Адаму, что в Дагестане уже полным ходом идет скрытая мобилизация. Людей хватают на улице просто среди бела дня, увозят в военкомат и там добиваются подписания контракта.
7: Сейчас так мобилизация будет на 1,5 ляма, говорят, на 1,2 ляма, но на 1,5. У нас в Дагестане закидывают жестко, бывает там. Просто встретили тебя, закинули, все забрали.
6: Таким образом, в руки черных рекрутеров попался земляк Адама, у которого были проблемы с сердцем. Парня забрали 2 месяца назад, и его уже нет в живых.
7: Ну, короче, забирать нельзя было, они его забрали, что у него с сердцем проблемы были. А так из-за сердца умер.
6: Сослуживец Адама недавно получил серьезное ранение руки и стал инвалидом. Однако после недолгого лечения в госпитале парня снова забирают на передовую, рассказывает Адам.
7: А у одного с рукой проблемы, короче, ему руку, пальцы что-то разорвало, его тоже вот обратно забирают. Уже человек инвалидом стал, но все равно забирают.
6: Такая ситуация связана с огромной нехваткой личного состава. Именно поэтому во многих регионах проводится скрытая мобилизация, а черный рекрутинг набирает обороты, говорят эксперты. О необходимости массового набора людей в армию говорят и аналитики крупнейшего в стране Госбанка. Хакеры слили в сеть аналитическую записку Сбера, в которой рассматривается 8 сценариев окончания войны. Первый из них, самый благоприятный, называется «Решающее военное преимущество России». Он предусматривает новый набор по мобилизации численностью не менее 500 000 человек. Вот что говорится в документе.
8: Без мобилизации численность для масштабного наступления недостижима. Текущий набор контрактников при ежемесячном выбытии от 20 до 25 тысяч военнослужащих покрывает потери, но не дает наращивания. При этом в бюджете недостаточно денег, чтобы увеличивать выплаты для привлечения больше людей на контракт.
6: Сценарий решающего военного преимущества предусматривает контроль над рядом территорий и исключает заморозку, что совпадает с риторикой властей в последние месяцы. Тем временем рекрутинг набирает обороты. Возле столичных станций метро появились стенды с рекламой контракта, но не простого, а альтернативного. Дежурящие рядом агитаторы утверждают, что такое нововведение появилось около месяца назад. Юристы говорят, действительно, альтернативная гражданская служба существует. Ее можно пройти в качестве альтернативы срочной службе по призыву. Однако никаких контрактов для этого подписывать не требуется. И напоминают, что альтернативную службу уже активно предлагали студентам, после чего многие из них оказались на фронте на Украине.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
13: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
11: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
13: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
11: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
14: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
11: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
24: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громко истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно тихо злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
11: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
15: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
16: Уже в СИЗО тот, который вину.
15: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
16: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
15: Ну, это что такое?
16: Бывший руководитель.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: География облав выросла на треть. Жители 20 регионов России сообщили о задержаниях и принудительной мобилизации. За последние полтора месяца жалобы на насильственные задержания и принуждение к подписанию контракта с Минобороны выросли в геометрической прогрессии, говорят адвокаты. В июле и августе к ним поступали десятки обращений в день из Удмуртии, Приморья, Иркутской, Рязанской и Архангельской областей, а также из Бурятии. Об облавах сообщают жители 20 регионов страны, отмечает юрист Григорий Сверклин.
18: В Новороссийске мужчину доставили в отдел полиции, избили и, по крайней мере, по словам его сестры, подбросили наркотики, предложили выбор, уголовное дело с возможным сроком до 20 лет или контракт. В Ижевске мужчину задержали 10 августа на улице, доставили в военкомат, там на него давили, он подписал контракт, через 3 дня уже оказался в воинской части в Ростовской области. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали, подписали контракт за него. Тоже нередкая история. Там же в Омске мужчину остановили возле магазина люди в гражданской одежде и под предлогом проверки на наркотики посадили в машину, отвезли на медкомиссию.
1: В большинстве обращений жертвами облав становятся мужчины так называемых уязвимых социальных групп, то есть те, у которых есть проблемы с алкоголем, наркотиками, психическим здоровьем, а также возрастные или больные физически, одинокие или те, у кого проблемы с законом или долги, поясняет адвокат. На днях юрист получил обращение из Уссурийска, где мужчину с инвалидностью по зрению обманом отправили на СВО. Об этом рассказал его брат.
19: В районе 9 утра к нему подъехал на машине человек, представившись военнослужащим, предложил работу по строительству казарменного расположения. Они сказали, что чтобы устроиться официально, получать зарплату на карту, как от Министерства обороны, работал у Министерства обороны в части, на территории части, нужно подписать контракт. Его отвезли в поселок городского типа Сибирцево и расположили в казарме, сказав, что никакой стройки не будет, жди отправки на СВО.
1: Пензе облавы происходят с начала лета. На улицах чаще всего отлавливают тех, у кого задолженности или незначительные просрочки по кредитам. Похоже, такую же практику уже начали применять и в Москве. Олег Мальцев рассказал, что судебный пристав предложил ему подписать контракт для участия в СВО в обмен на списание долгов.
2: Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, а должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам, и заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности. И мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство.
1: То, что сейчас происходит в стране, в военных кругах называют гибридной мобилизацией. Это когда в одних регионах происходят облавы, а в других мужчинам приходят повестки для уточнения данных. Однако, по мнению Z-военкоров, эта практика не поможет перекрыть огромный дефицит людей на фронте.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
15: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
16: Уже в СИЗО тот, который вину.
15: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
16: В этом же хозяйстве, позвольте, вчера нашли еще два места.
15: Ну, это что такое?
16: Бывший руководитель.
9: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
9: Синий.
20: Нила.
9: Коричневый.
20: Бура.
9: Зеленый.
20: Сабз.
9: Оранжевый.
20: Наранджи.
9: Фиолетовый.
20: Джамуни.
9: Красный.
20: Сурх.
9: Белый.
20: Сафед.
9: Желтый.
20: Пила.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Сегодня мы говорим о цифре, от которой становится не по себе. Жители Беларуси должны банкам 31 миллиард рублей. Это почти 10 миллиардов долларов личных долгов. Не государственных, не корпоративных, а именно ваших и моих. И самое тревожное – не сама сумма, а то, на что эти деньги берут. На холодильники, школьные рюкзаки, детские кровати. На вещи, которые в нормальной ситуации просто покупают из зарплаты. Сегодня разбираемся, как мы оказались в этой долговой ловушке, кто на этом зарабатывает и есть ли выход.
3: Слушай, ну 31 миллиард звучит как просто абстрактная финансовая величина, да? То есть пока не начнешь копать математику этого явления, масштаб вообще непонятен.
22: Абсолютно согласна. И знаешь, если отбросить эмоции, то эту цифру ведь нельзя просто взять и поделить на всех граждан страны подряд. Ну там, включая младенцев и пенсионеров.
3: Стоп, а как это правильно считать тогда? На экономически активных?
22: Именно. В экономике сейчас занято примерно 4 миллиона 100 тысяч человек. И вот если весь этот гигантский банковский портфель раскидать чисто на тех, кто реально генерирует доход...
3: Картина становится уже, очень предметной. Получается где-то 7,5 тысяч рублей на каждого работающего.
22: Да, 7560 рублей, если быть точной. Причем важно понимать, что это же не ипотека, которую там комфортно размазали на 20 лет. Это именно короткие агрессивные долги.
3: Ну да, 7,5 тысяч для многих регионов – это же эквивалент дохода за полгода непрерывной работы, при условии, что человек вообще перестанет есть и платить за коммуналку.
22: Вот, и самое пугающее – тут даже не объем долга, а та скорость, с которой он пухнет. За год эта цифра подскочила на 12,5%. То есть каждые сутки генерируется 9,4 миллиона рублей новых долгов. Каждые 24 часа, включая выходные.
3: Подожди, я тут хочу поспорить. Как человек, который регулярно смотрит макроэкономические сводки...
22: Давай.
3: Официальные зарплаты-то тоже растут. Средняя зарплата в Беларуси перевалила за 2200 рублей. Возникает логичный парадокс. Если доходы идут вверх, зачем люди кредитуются с такой бешеной скоростью?
22: А этот аргумент разбивается в пух и прах, если посмотреть на реальное распределение доходов. 2200 – это просто математическая фикция.
3: То есть средняя температура по больнице.
22: Именно. Это когда сложили зарплату айтишника или топ-менеджера в столице и оклад разнорабочего в провинции. Смотреть надо на медианную зарплату, ту самую точку, ниже которой получает ровно половина всех работников.
3: Ага, и сколько она сейчас в регионах?
4: Всего 800 тысяч рублей. Вот это реальные деньги, которые люди держат в руках.
3: Ну хорошо, даже если 1000. Предприятия все равно постоянно рапортуют о повышении ставок. Казалось бы, экономика генерирует больше денег. Разве это не признак оздоровления?
22: В том-то и дело, что нет. Природа этого роста, она абсолютно нездоровая. Зарплаты по-хорошему должны расти когда? Когда завод обновил станки, выпустил крутой продукт, продал его...
3: И получил нормальную прибыль.
22: Да. А сейчас в стране жесточайший кадровый дефицит. Демография, отток специалистов, на заводах физически не хватает рабочих рук.
3: То есть директор завода повышает оклад условному токарю не из-за эффективности?
22: Конечно, нет. Он платит больше чисто из страха, потому что это последний токарь в цеху, понимаешь? Если он уволится, вся производственная линия просто встанет намертво.
3: Угу. То есть предприятия банально вытаскивают деньги из оборота и из бюджетов на развитие только чтобы удержать людей.
22: Абсолютно верно. Есть еще второй фактор, который моментально сжирает эти надбавки – инфляция.
3: Но официальная инфляция же вроде как сглаживается за счет регулируемых цен.
22: Официальная – да. А если зайти в магазин и посмотреть на базовую продуктовую корзину, на бытовую химию, технику, там все подорожало на 20% и выше.
3: Понимаю. То есть номинально в расчетнике плюс 100 рублей, а купить на них физически можно меньше, чем год назад.
22: Вот. Реальная покупательная способность падает. И это подводит к самому важному механизму. Как именно эта нехватка денег превращается в кредитную кабалу?
3: Ты имеешь в виду структуру долга? На что уходят эти 31 миллиард?
22: Да. 40,5% – это чистые потребительские кредиты. 12,5 миллиардов рублей.
3: То есть не ипотека и не лизинг для бизнеса?
22: Нет. Это деньги на базовое выживание.
3: Слушай, давай переведем это на какой-то бытовой уровень. Вот живет семья в регионе, получает эту медианную зарплату. Как конкретно они оказываются в этой долговой воронке?
22: О, тут идеальный пример – это августовские сборы детей в школу.
3: А, ну да. Форма, рюкзак, канцелярия – это же сейчас стоит от 450 до 1200 рублей на одного ребенка.
22: Вот представь, семья, двое детей – общий бюджет на месяц 1600 рублей. Если они тратят 1000 на подготовку к школе...
3: У них тупо не остается на еду и коммуналку.
22: И проезд. баланс сходится только тогда, когда в этот кассовый разрыв вмешивается банк. Семья идет и оформляет карту рассрочки.
3: Ну, потому что альтернативы нет. Иначе дети буквально пойдут в школу без одежды.
22: Да. Кредит перестал быть, ну, знаешь, инструментом для покупки предметов роскоши. Он стал костылем. Просто чтобы поддержать минимальный уровень жизни.
3: Но подожди, банки же очень красиво это упаковывают. Мол, карты, рассрочки, это супер лояльно, везде реклама, 0,001% выглядит так, будто банк просто раздает бесплатные деньги.
22: И это самая страшная ловушка из всех. Банки – не благотворительные фонды. Эти карты спроектированы как финансовая беговая дорожка.
3: В смысле?
22: В смысле, что пока человек бежит ровно, соблюдая десятки мелких условий, все работает, но система сделана так, чтобы риск ошибки был максимальным.
3: А, то есть оплатил не в том магазине-партнере.
22: Или сделал перевод вместо покупки, или, что чаще всего бывает, на день опоздал с минимальным платежом, потому что ту самую зарплату на заводе задержали.
3: И все, год наперед сгорает.
22: Моментально. И вот тут включается реальность.

0: процентов от дохода семьи каждый месяц.
1: Шестая часть всех денег просто за право хранить продукты дома. Обалдеть.
0: И переплата за пару лет набегает такая, что человек, по сути, обменивает несколько дней тяжелой физической работы чисто на оплату процентов банку.
1: Слушай, я тут хочу задать провокационный вопрос. На макроуровне. Люди покупают холодильники, рюкзаки. Заводы это производят, магазины продают, банки получают проценты, налоги идут в бюджет. Экономика же крутится. Разве это не позитивный процесс?
0: На первый взгляд кажется, что да. Но если копнуть глубже, налицо так называемый пылесос ликвидности. Это просто разрушает реальный сектор экономики.
1: Как именно?
0: Смотри, у банка есть аккумулированные средства. Ему надо их выгодно разместить. Первый вариант – дать длинный кредит заводу на новые конвейеры.
1: Ну да, модернизация.
0: А кредит заводу – это всегда низкая маржа, куча бумажной волокиты и огромные риски, что стройка затянется на годы.
1: А второй вариант – раздать эти же деньги тысячам людей на телевизоры под 15%.
0: Бинго! Банку выгоднее кредитовать физлиц. Риски размазанные, оборот быстрый, ставки высокие. И что происходит? Банковская система тупо теряет интерес к финансированию производства.
1: То есть заводы остаются без дешевых денег?
0: Да. Без новых станков нет роста производительности. А без этого нельзя органически повышать зарплаты. Круг замыкается. Ситуация настолько острая, что Нацбанк был вынужден выдать жесточайшее предупреждение коммерческим банкам. Потому что реальный бизнес просто задыхается от нехватки ликвидности.
1: А у этого пылесоса есть инфляционный эффект?
0: Еще какой. Это самая настоящая инфляционная бомба. Только за май 2026 года было выдано больше 1,5 миллиарда рублей новых кредитов. 1,6 миллиарда за месяц.
1: То есть гигантская масса денег просто возникает из ниоткуда и выплескивается в магазины.
0: Да, это пустые деньги. Люди бегут скупать технику, мебель. Но физическое количество товаров в стране от этого не выросло. Завод не начал делать больше холодильников просто потому, что банк напечатал кредиты.
1: Но это базовый закон экономики. Когда много денег гоняется за малым количеством товаров, цены идут вверх.
0: Классическая монетарная инфляция на кредитном допинге.
1: А как это бьет по курсу валют? Люди же покупают не только местные. Те же телефоны и импортная бытовая техника.
0: Вот, это второй удар. Механика тут железобетонная. Человек берет кредит на телевизор, магазин его продает. Дальше магазину нужно закупить новую партию за границей.
1: И расплачивается он не рублями.
0: Конечно. Магазин берет кредитные рубли, выходит на валютную биржу и начинает массово скупать доллары или юани.
1: Создавая дикий спрос на валюту.
0: Да. И если экспорт не приносит достаточно валютной выручки в ответ, национальная валюта начинает слабеть.
2: Импорт дорожает, и инфляция заходит на новый круг.
0: Именно так.
2: И тут логично спросить, а когда все это начнет рушиться?
0: А уже рвется. Причем стремительно. Главный индикатор здоровья системы – это статистика неплатежей. И просрочка сейчас перевалила за 55 миллионов рублей.
2: Но 55 миллионов в масштабах страны звучит не так, чтобы критично.
0: Дело не в сумме, дело в динамике. За один год эта цифра подпрыгнула на 28%. Неплатежи растут в два раза быстрее, чем выдача новых кредитов.
1: Качество портфеля падает.
0: Очень сильно. И знаешь, что самое интересное в структуре этой просрочки? 98% – это потребкредиты и карта рассрочки. И только 2% – ипотека.
1: Ну, это логично. Ипотека – это крыша над головой. Квартиру потерять страшно. Люди будут экономить абсолютно на всем, но за жилье заплатят.
0: Да. А потребкредит – это такая психологическая абстракция. Как ты изимишь уже съеденные продукты, которые купили по карте рассрочки, или ношеную детскую обувь?
1: Никак.
0: Когда семейный бюджет окончательно лопается, люди в первую очередь машут рукой именно на беззалоговые кредиты.
1: Слушай, я читал, что индекс долговой нагрузки у таких проблемных заемщиков пробил 40%. То есть половина дохода уходит чисто на долги. Что эти люди вообще делают?
0: Они запускают долговую спираль. Брать-то деньги неоткуда. Да, долг обслуживается новым долгом. Это классическая финансовая пирамида внутри одной семьи.
1: И к чему это приведет глобально? Какие вообще есть сценарии?
0: Анализ показывает три возможных пути. Сценарий первый – инерционный. Это если вообще ничего не трогать.
1: Банки продолжают.

0: Продолжают агрессивный маркетинг, люди дальше берут карты рассрочки.
1: Угу. Математика тут неумолима. К декабрю долг пробьет 33,5 миллиарда. Спираль закрутится так, что просрочка начнет бить уже по капиталу самих банков.
0: Отложенный системный кризис. Окей, второй сценарий.
1: Регуляторный.
0: Да.
1: Это если Нацбанк жестко вмешивается. Запрещает выдавать кредиты закредитованным, вводит строгие лимиты.
0: Ну, с точки зрения защиты банков, это звучит разумно. Но на уровне обычного человека проблема-то не решается. Холодильник сломался, детей в школу собирать надо, банк отказал, и что делать?
1: И это слабое место этого сценария. Спрос на деньги просто уйдет в тень.
0: Начнут плодиться ломбарды и какие-нибудь микрозаймы с безумными процентами.
1: Да, если банк сейчас штрафует под 40%, то ростовщики будут брать сотни процентов годовых. Проблема уйдет из официальной статистики, но станет еще разрушительнее.
0: Получается, остается только третий путь.
1: Структурный. Единственно верный, но самый тяжелый. Проблему кредитной кабалы надо решать на производстве, а не в банковских офисах.
0: То есть людям нужны не дешевые кредиты, а реальные деньги?
1: В точку. Нужен органический рост производительности экономики. Зарплаты должны расти за счет новых технологий и высокой добавленной стоимости продукции.
0: А не потому что кадров нет, и заводы в панике перекупают друг у друга последних рабочих.
1: Да, только это разорвет замкнутый круг. Жизнь на медианную зарплату не должна быть борьбой за выживание. Человек должен мочь купить стиральную машину или зимнюю куртку без того, чтобы подписывать договор с банком на десятки страниц.
0: Но это долгий путь. А пока этого структурного сдвига не произойдет, кредит останется просто банальным способом дожить до следующей получки.
1: Вот такая история. 31 миллиард рублей долга – это не абстрактная цифра в отчете Нацбанка. За ней стоят реальные люди. Мама из Барановичей, которая собирает детей в школу в кредит. Рабочие из Гомеля, которые 2 года платят банку за холодильник. Кредит давно перестал быть инструментом мечты. Он стал инструментом выживания. И пока это так, цифры будут только расти. Спасибо, что были с нами сегодня в «Между строк». Если этот выпуск заставил вас о чем-то задуматься, поделитесь им с теми, кому это важно знать. До следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер, как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет, я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
5: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
4: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
5: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
4: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
5: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
4: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
6: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
4: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
4: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
7: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
4: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
4: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
9: Вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится оно меньше себе покупать и больше им отказывать.
12: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
13: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
4: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Охота на срочников, 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
15: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
14: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
15: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
14: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
16: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
14: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
17: Его типочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
14: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Премьер-министр Александр Турчин об обнадеживающих результатах торговли Беларуси и России.
19: В принципе, все вопросы, они у нас носят рабочий характер, но тем не менее, наверное, есть необходимость обсудить ряд вопросов, поэтому я думаю, что можем приступить мы к работе. На самом деле, единственное, что хочу добавить, опять результаты нашей торговли, они обнадеживают очень. Товарооборот растет такими темпами, что мы опять в очередной раз будем на заседании Высшего Госсовета докладывать о рекордах нашим президентам. Поэтому, я думаю, все хорошо. Ну и всегда приятно с коллегами работать, потому что вот уровень профессионализма и понимания, он всегда заслуживает большого уважения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
21: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются: нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
20: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
0: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
20: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
22: Мосаме сарма.
1: Лето.
22: Мосаме гарма.
1: Весна.
22: Бахар.
1: Осень.
22: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Из первых уст.
18: Губернатор Архангельской области Александр Цибульский о реализации крупных проектов с Беларусью.
24: Обсудили возможности использования логистических маршрутов через северные порты, через Архангельский порт. Здесь мы видим большие тоже возможности и перспективы и в части использования существующих мощностей. У нас есть возможность переваливать до 5 миллионов груза и дальше через морской путь, соответственно, направлять их на восток. И, кроме того, сегодня мы начинаем реализацию крупного проекта по строительству глубоководного морского порта Архангельска. Здесь тоже с белорусской стороной можем взаимодействовать и даже определить отдельные там участки, которые могли бы использоваться для перевалки грузов из Беларуси. Есть вопрос, связанный с железнодорожными тарифами. Здесь у нас перспективы открываются в новом ключе. Архангельский авиационный отряд становится первым эксплуатантом новейших самолетов Ил-114-300. В конце этого года поступит уже первая машина. И мы хотели бы попробовать этими самолетами наладить прямое сообщение между нашими столицами.
23: Новости регионов на радиосигнал.
20: В Минске в милицию обратились представители десятка организаций, которые пострадали из-за действий аферистов. Штатным бухгалтерам компании приходили одинаковые сообщения в мессенджере, якобы от руководителей, которые просили выслать реквизиты фирмы и указать остаток на расчетном счете. После этого под предлогом закупки компьютеров и иной техники требовали перевести деньги за границу. При этом давили на срочность и убеждали, что от их действий зависит исход важных сделок. А для убедительности высылали поддельное платежное поручение. Работники бухгалтерии терялись и, не уточнив информацию у настоящих директоров, отправляли средства по указанным реквизитам. Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей. Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество. Рейдовая группа при проверке в Новогрудском районе обнаружила в лесу зерно. Как установлено, работники сельхозорганизации в деревне Котлова вывозили отходы после очистки зерна в лесной массив, чем загрязняли территорию. Они же вывозили в лес сырое зерно. Культура попала под дождь, после неполной сушки образовались остатки, которые не высохли и, по мнению должностных лиц предприятия, стали непригодными для дальнейшей реализации. Результат бесхозяйственности – выброшенное в лес 1650 килограммов зерна. Сейчас проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Окончательная сумма ущерба будет установлена, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка. В Ильинском районе погиб 6-летний мальчик, который пропал с территории агроусадьбы в деревне Миколаево. Сообщение о пропавшем ребенке 2020 года рождения поступило в 15:10. Мать рассказала, что в последний раз видела сына около 13 часов. По ее словам, она отвлеклась на пару минут, чтобы приготовить еду на костре, а затем обнаружила, что ребенка рядом нет. В 16:58 местный житель, который обследовал реку на надувной лодке, заметил тело мальчика на поверхности воды. Его нашли примерно в 2 километрах от усадьбы, ниже по течению Немана, в 4 метрах от берега. Глубина реки в этом месте составляет около 2 метров. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Важный сигнал.
20: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжи. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
3: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
20: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
5: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
6: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставит ли пойти по этому пути и Беларусь?
7: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
20: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее завершения.
9: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
8: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
10: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны, ни у той, ни с другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
8: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
11: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная, но на других полях и других факторах.
8: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территорий на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
4: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что вы продаете на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, они же не корову, которую надо лелеять и доить.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
15: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
13: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
16: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
13: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
16: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
13: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
25: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
13: По По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
4: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что вы продаете на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, они же не корову, которую надо лелеять и доить.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее завершения.
9: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
8: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
10: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
8: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
11: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и других факторах.
8: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам ЗВМКОРов, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
2: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
0: Разве нет?
2: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке. Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
0: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, схлопнулся.
2: Угу.
0: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
2: так.
0: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
2: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
0: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
2: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
0: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
2: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
0: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
2: Конечно, нет.
0: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
2: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
0: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
2: Да, тогда рынок перегрелся.
0: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
2: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
0: Ну, логично, да.
2: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
0: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
2: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
0: Ага.
2: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
0: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
2: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
0: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
2: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
0: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
2: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
0: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
2: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
0: То есть склады переполнены.
2: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
0: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
2: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
0: Он считает только деньги.
2: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
0: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
2: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
0: Который нужно спасать в первую очередь?
2: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
0: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
2: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
0: Так.
2: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
0: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
2: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
0: А по факту?
2: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
0: И условия пишутся под конкретного победителя.
2: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
0: И побеждает домашний российский производитель.
2: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
0: А чем тогда?
2: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
0: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
2: Есть, да.
0: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
2: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно

0: к реальный выход из этой российской ловушки.
1: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех, никто не спорит. Но это экономический мизер.
0: Почему мизер?
1: Завод, производственной мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
0: Ну подожди, рынки же там гигантские.
1: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка – коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
0: Это правда.
1: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
0: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
1: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
0: Замкнутый круг.
1: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
0: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
1: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
0: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
1: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
0: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
2: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
0: Мертвый груз.
2: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
0: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
2: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
0: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
2: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
0: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
2: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
0: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
2: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
0: Так.
2: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
0: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
2: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
0: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
2: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.

0: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
1: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да, склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
0: Потому что зависимость никуда не делась.
1: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
0: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
1: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами. Никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
0: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
1: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
0: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
1: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
0: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
1: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
0: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель председателя Президии Национальной Академии Наук Сергей Щербаков о разработке беспилотных развозных тележек для больших складов.
4: Проект с легковым автомобилем позволил освоить весь набор вот этих сложнейших технологий. И вот теперь уже переход к нишевым продуктам, где нету такой конкуренции, как такая базовая электромобильность китайская, да, здесь есть над чем поработать. Электромобиль, типа гольф-кара для ботсада, ботанического сада нашего, действительно, сейчас он изготавливается. В этом году мы, я надеюсь, его покажем, и его эксплуатационные испытания будут в следующем году. Он востребован, потому что, действительно, там, где ходят люди, там, где не нужны большие скорости, там, где не нужен выхлоп, а главное, чтобы он не шумел, вот это хорошее такое направление. Еще одно из направлений, над которым мы работаем сейчас, это развозные тележки беспилотные для больших складов, 20-30 тысяч квадратных метров, где сейчас эту работу выполняют люди, но она монотонная, но при этом должна выполняться аккуратно. И это очень востребовано именно логистическими центрами. В интересах МАЗа, в интересах по заказу Министерства промышленности в рамках программы «Интелавто», это программа союзного государства, совместно разработан привод, мехатронный модуль, по сути, сердце электромобиля на 200 киловатт. Это для электробусов. И вот этот мехатронный модуль будет сейчас проводиться его эксплуатационные испытания. Он предназначен для электробусов для Российской Федерации. Другой пример – это сейчас стадия разработки такой же мехатронный модуль, но более мощный, на 300 киловатт. Это для погрузочно-доставочной машины нашего МУАЗа. Это тоже весьма востребованная тема, весьма востребованное изделие, и мы надеемся, что это тоже пойдет, и на основе нашей компетенции мы сможем помочь нашим промышленникам.
2: Важный сигнал.
5: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
6: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет, ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому, по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
5: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скуропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
7: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
5: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня, традиционно составляют Шар Харьковский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
9: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
8: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
9: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
8: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – Это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
9: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
8: А что мы получим?
9: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
8: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
9: Ну, давай посмотрим на математику.
8: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова таем. И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
9: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт, с этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
8: А вот тут мы подходим к сути проблемы – к экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионное отчисление – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
9: Угу. Хотя это распределительная система.
8: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
9: Ну, звучит грубо, но технически да.
8: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
9: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
8: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
9: Так.
8: Представь, что наше общество — это огромный IT-стартап. Родители — это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди — это пользователи на бесплатном тарифе.
9: Ой, да ладно.
8: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
9: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
8: Разве?
9: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
8: Ну, это общий котел. Да.
9: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
8: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
9: Это правда, да, финансово это тяжело.
8: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
9: Да, у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
8: Ну, давай.
9: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
8: Но это же небольшой процент.
9: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
8: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
9: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
8: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
9: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
8: Но любое перераспределение требует администрирования.
9: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
8: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложения людей с медицинскими противопоказаниями.
9: И как это доказывать?
8: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков, человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
9: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
8: Почему ад? Принес справку и все.
9: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом необъяснимое бесплодие?
8: А это что такое?
9: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
8: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
9: Ага, которая периодически виснет.
8: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
9: Звучит слишком идеально.
8: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
9: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
8: Люди всегда пытаются обойти налоги.
9: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
8: Но это же уголовное преступление.
9: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
8: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
10: Давай.
8: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией.
10: Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
9: Восстанавливает баланс. Слушай, Дон спровоцирует настоящую войну в офисах.
10: Войну? Из-за 5%?
9: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
10: Это его выбор?
9: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
10: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
9: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
10: Каким образом?
9: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
10: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
9: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
10: Но уедут не все.
9: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
10: А что не так со спросом?
9: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
10: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
9: Но это преувеличение.
10: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
9: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
10: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
9: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
10: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
9: С фискальной? Да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
10: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
9: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
10: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
9: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
10: Да. Там много всего.
9: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
10: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
9: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскавичах.
11: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30 так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
12: Надо как по
11: фильму. Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
12: Да, образцовый.
11: Может, в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
12: Это деньги надо, да.
11: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
2: Важный сигнал.
13: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
14: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
13: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
15: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
13: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
15: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
13: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
16: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
13: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
11: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30 так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
17: Надо как по фирме.
11: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
17: Да, образцовый.
11: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже. Что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
17: Это деньги надо, да.
11: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
18: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда, и, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место, а наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
13: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
18: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
13: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
19: We don't have evidence that government.
18: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, мигранты делают это как угодно и когда угодно.
13: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
20: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
13: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
5: Более 50 потерпевших. В Витебской области раскрыта серия краж из домов. Двое мужчин 31 и 36 лет с сентября 2024 года по январь 2026 по ночам ездили на автомобиле по четырем районам Витебщины – Глубокскому, Докшицкому, Поставскому и Шарковщинскому. Выбирали малолюдные деревни, где приглядывали дома. С собой брали набор взломщика. Металлический штырь, плоскогубцы, гаечный ключ – мешки, фонарик, нож и перчатки. Злоумышленники срывали дверные пробои и выставляли оконные рамы. Забирали все, что содержало цветной металл, и можно было сдать в пункт приема. После визита аккуратно возвращали окна и пробои на место, чтобы хозяева не сразу замечали следы проникновения и пропажу вещей. Похищенное отвозили на дачу, там разбирали и сдавали. Вблизи очередного дома злоумышленники увидели мопед и не смогли пройти мимо. Когда они уже возвращались с украденным, их остановил сотрудник ГАИ, чтобы проверить документы. Инспектор поинтересовался, кому принадлежит двухколесный транспорт. Водитель ответил, что купил его на запчасти. Но ранее правоохранителям поступило сообщение о хищении мопеда. И они мгновенно сопоставили факты. Мужчин задержали, а на даче одного из них обнаружили и другое похищенное имущество. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 54 человека, а общая сумма ущерба превысила 9 тысяч рублей. Налоговая инспекция по Октябрьскому району Могилева взыскала с ликвидируемой организации 37 тысяч рублей недоимки по налогам, пеням и штрафам после выявления схемы ухода от налогообложения. Проверка показала, что компания, занимавшаяся оптовой торговлей, оформляла трудовые отношения с двумя работниками как сотрудничество с индивидуальными предпринимателями. В 2020-2021 годах стоимость таких услуг превысила 130 тысяч рублей. Налоговые органы переквалифицировали эти выплаты в доход физических лиц. Организации, как налоговому агенту, клиенту предъявили к уплате подоходный налог. По итогам проверки вся начисленная сумма поступила в бюджет в полном объеме. В Минске женщина попыталась угнать автомобиль такси. Все произошло ночью во дворе на улице Петра Мстиславца. Таксист заряжал электромобиль, когда к нему подошла нетрезвая женщина. Она оттолкнула мужчину, села за руль и завела машину. Водитель попытался ее остановить и вытащить из салона, но минчанка укусила его за руку, включила задний ход и поехала. Таксиста несколько метров протащила по земле. Однако далеко уехать минчанке не удалось. Она врезалась в два припаркованных автомобиля. В этот момент водителю удалось забрать ключи и заблокировать машину. В это время женщина сообразила сорвать установленный в машине видеорегистратор. Однако все это происходило на глазах местных жителей, которые и вызвали милицию. Жительницу столицы задержали и впоследствии возбудили уголовное дело. В суде минчанка рассказала, что накануне принимала антидепрессанты, а затем выпила алкоголь. Что происходило после этого, по ее словам, она не помнит. Пришла в себя уже в Первомайском РУВД. Тем не менее, она признала вину и возместила причиненный ущерб. Кроме того, выплатила таксисту 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал угонщицу виновной и назначил ей 2 года домашней химии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Первый замначальника Республиканского центра по гидрометеорологии Татьяна Четырко о том, почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы.
1: За счет того, что быстро половодье прошло у нас межень началась гораздо раньше. То есть мы уже к низким уровням пришли в апреле. И в период межени отмечались постоянные спады уровней воды. То есть не было роста, который периодически из-за осадков бывает, то есть постоянный спад воды. И поэтому к середине этого года практически на всех реках нашей страны мы видим уровни ниже климатической нормы. Все зависит от характера весенних процессов. Если бурное начало весны, резкое потепление, тогда да, воде некуда уходить. В данном случае, вот как в этом году, весна входила в свои права очень плавно. И вы помните, такой процесс был, когда зимой подмораживает, летом это все, днем это все подтаивает, и поэтому вода не приходила стремительно.
2: Важный сигнал.
21: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
14: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
21: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
14: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
21: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
22: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться, поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
21: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб-Гусар».
14: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма письма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко-истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
21: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
2: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о развитии евразийской интеграции.
0: Беларусь нацелена на активную совместную работу по дальнейшему развитию евразийской интеграции. Наша встреча проходит в период острой фазы турбулентности в мировой экономике. Правильнее сказать, очередной фазы. Это еще раз подчеркивает ценность нашей общности в рамках ЕАЭС и необходимость продолжать его строительство. Евразийский союз должен оставаться для нас надежной площадкой, гарантирующей стабильность и уверенный рост экономик. А для других стран служить мощным маяком экономического прагматизма. Важно сохранить главное достижение евразийской интеграции – емкий внутренний рынок без границ, ограничений и излишнего протекционизма, обеспеченный производственными мощностями и исчерпывающей ресурсной базой. Но сегодня стремление более тесной кооперации уже недостаточно. Геополитический контекст заставляет смотреть на задачи региональной экономической интеграции несколько с иного ракурса. Необходимо обеспечить социально-экономическое развитие наших стран, способное устойчиво противостоять широкому спектру внешних вызовов в условиях нарастающей фрагментации мировой экономики. Именно такой стратегический замысел сформулирован лидерами наших государств более 10 лет назад в договоре о создании ЕАЭС. В связи с этим мы ожидаем скорейшего начала слаженной, дебюрократизированной и конкретной работы на площадке комиссии по всем приоритетам, заложенным в плане реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
6: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
4: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
6: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
4: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
6: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
4: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
6: ага.
4: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
6: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
4: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
6: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
4: И дорога пустая.
6: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
4: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
6: Абсолютно.
4: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
6: О, да, формальдегид.
4: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
6: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
4: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
6: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
4: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
6: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
4: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
6: Да, это часто вообще не заводы.
4: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
6: Это такой летний токсичный коктейль.
4: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
6: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
4: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
6: Жлобин – металлургия.
4: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
6: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
4: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
6: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
4: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит, трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
6: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью, лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
4: Когда ветер уже давно сменился.
6: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
4: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
6: Ну да, на бумаге.
4: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
6: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
4: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
6: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
4: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
6: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
4: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
6: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
4: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
6: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
4: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунального

0: не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
1: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
0: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
1: В каком смысле?
0: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
1: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
0: И как она учитывает новые реалии?
1: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
0: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
1: Лесов вроде бы не становится меньше.
0: На бумаге – да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
1: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
0: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
1: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
0: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
1: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
0: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
1: И закладывать это в издержки.
0: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
1: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
4: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
3: В ночь на 26 августа

0: Тестированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
1: Там огонь.
2: Да.
1: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, Свет, вообще.
0: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
3: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
0: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
4: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну здесь сколько, метров 200, ты будешь стоять, наверное, ну минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть и вот такая пробка. Здесь 3 «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
0: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
9: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются: нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
8: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и к кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
10: Они хотя бы в суде начали нервничать. и всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
8: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности – провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалка.
11: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
8: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ну скажем так, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
12: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
8: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
13: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там, и то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, вера и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
8: Николай из Луцка считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
14: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и ЖПУ просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебников и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
8: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
16: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что вы продаете на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, они же не корову, которую надо лелеять и доить.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжи. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
17: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
8: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, который обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
18: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете.
19: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
20: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
8: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, что мировая экономика сегодня функционирует не только в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и подвергнута влиянию политизированных аспектов.
21: Мировая экономика в современных реалиях функционирует не только в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и подвергнута беспрецедентному влиянию исключительно политизированных аспектов. И каждое из наших государств в той или иной мере это испытывает. Это объективная реальность, на которую нам необходимо адекватно реагировать. Следует признать, что отсутствие отвечающих требованиям времени консолидированных практических шагов не идет на пользу ни экономикам наших государств, ни нашим людям. И об этом говорят и главы государств, и главы правительств. Экономическому совету, как ключевому элементу, интеллектуальному штабу и рабочему органу нашей интеграции, надо взять на себя ответственную миссию и в самое ближайшее время вынести на рассмотрение высших органов Содружества конкретные предложения по повышению эффективности работы наших структур, более целенаправленному переходу от рутинных к принципиально важным, дающим конкретный экономический эффект решениям. Мы эти все вопросы прекрасно знаем. О них идет речь практически на каждом заседании. Функционирование без надуманных изъятий и ограничения общего рынка товаров и услуг, промкооперация, вопросы продовольственной безопасности, транспорт, логистика, туризм, цифровизация и так далее. Но вместо того, чтобы концентрировать усилия на наиболее актуальных и действительно сложных задачах, мы скатываемся и поставили на поток зачастую подготовку достаточно простых документов, которые вряд ли приносят добавленную стоимость для повышения эффективности развития экономик и интеграции.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян, а до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Армении. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
22: Но на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим. всех уважаем, и они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
0: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
1: Да, задержан был Кочарян и его старший сын, младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
0: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ОДКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
3: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
0: ОДКБ – это организация договора коллективной безопасности. Кроме Армении и России в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как ОДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из ОДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
4: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет, ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому, по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
8: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтеров в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
19: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
8: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня, традиционно составляют Шар Харьковский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Тем не больше 20 боец СВО из Дагестана раскрыл потери своего подразделения и то, скольких его знакомых обманули вербовщики. Адам служит в 80-м мотострелковом полку. Подписал контракт около года тому назад. Парень хотел помогать семье, ведь в Дагестане мало высокооплачиваемой работы. Однако служба оказалась не такой, как он себе представлял. Почти все деньги, которые парень зарабатывает, приходится тратить на снаряжение и взятки командирам. Плюс практически каждый день теряешь товарищей. Потери в его подразделении чудовищные, говорит Адам.
6: Ну, человек 40, наверное, погибло. Молодые пацаны, вот одному 19 было, другому 20-21. Ну, все мои знакомые, ну, не близкие друзья, такие знакомые, да, друзья.
5: При этом родные рассказывают Адаму, что в Дагестане уже полным ходом идет скрытая мобилизация. Людей хватают на улице просто среди бела дня, увозят в военкомат и там добиваются подписания контракта.
6: Сейчас так мобилизация будет на 1,5 ляма, говорят, на 1,2 ляма, но на 1,5. У нас в Дагестане закидывают жестко, бывает там. Просто встретили тебя, закинули, все забрали.
5: Таким образом, в руки черных рекрутеров попался земляк Адама, у которого были проблемы с сердцем. Парня забрали 2 месяца назад, и его уже нет в живых.
6: Ну, короче, забирать нельзя было, они его забрали, все, но с сердцем проблемы были. А так из-за сердца умер.
5: Сослуживец Адама недавно получил серьезное ранение руки и стал инвалидом. Однако после недолгого лечения в госпитале парня снова забирают на передовую, рассказывает Адам.
6: А у одного с рукой проблемы, короче, ему руку, пальцы что-то разорвало, его тоже вот обратно забирают. Ну, уже человек инвалидом стал, но все равно забирают.
5: Такая ситуация связана с огромной нехваткой личного состава. Именно поэтому во многих регионах проводится скрытая мобилизация, а черный рекрутинг набирает обороты, говорят эксперты. О необходимости массового набора людей в армию говорят и аналитики крупнейшего в стране Госбанка. Хакеры слили в сеть аналитическую записку Сбера, в которой рассматривается 8 сценариев окончания войны. Первый из них, самый благоприятный, называется «Решающее военное преимущество России». Он предусматривает новый набор по мобилизации численностью не менее 500 000 человек. Вот что говорится в документе.
9: Без мобилизации численность для масштабного наступления недостижима. Текущий набор контрактников при ежемесячном выбытии от 20 до 25 тысяч военнослужащих покрывает потери, но не дает наращивания. При этом в бюджете недостаточно денег, чтобы увеличивать выплаты для привлечения больше людей на контракт.
5: Сценарий решающего военного преимущества предусматривает контроль над рядом территорий и исключает заморозку, что совпадает с риторикой властей в последние месяцы. Тем временем рекрутинг набирает обороты. Возле столичных станций метро появились стенды с рекламой контракта, но не простого, а альтернативного. Дежурящие рядом агитаторы утверждают, что такое нововведение появилось около месяца назад. Юристы говорят, действительно, альтернативная гражданская служба существует. Ее можно пройти в качестве альтернативы срочной службе по призыву. Однако никаких контрактов для этого подписывать не требуется. И напоминают, что альтернативную службу уже активно предлагали студентам, после чего многие из них оказались на фронте на Украине.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
11: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология, мы поменять ее не можем. Как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. Как бы, с точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой ОС, за деньги, которые могут там получать.
10: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
11: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
10: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
23: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
10: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
23: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали на Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
10: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
11: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Ункала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
10: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
23: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на ночь, все это будет не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
10: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко созвал совещание по вопросам социально-экономического развития.
12: Тема нашего сегодняшнего разговора, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решений по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, а про комитет госконтроля я и не говорю, это ваш хлеб. Государственная собственность, деньги, бюджет и прочее – это, прежде всего, ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов, частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите. Но это как пример.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Из итератора дронов штурмовики за 7 дней. О чем молчат верповщики студентов войска ППЛА? Последние полгода Минобороны развернула массовую агитацию студентов по всей стране в беспилотные войска. Вербовщики обещают золотые горы, отдельный контракт, служба вдали от фронта и возможность уволиться через год. Но в реальности все иначе. Студентам дают на подпись стандартный контракт с Минобороны, который автоматически продлевается после его завершения. Но самое важное, операторы дронов находятся в непосредственной близости от линии фронта и часто гибнут. Максим Кубский подписал контракт в мае. Его сразу отправили на первую линию. Сказали, лучше учиться в реальных условиях. Там он потерял многих своих товарищей.
13: Шин тоже получил ранение, отличился и попал просто в штурма. Сначала перебило ногу, он остался лежать в поле, пытался ползти, добили сброса. Все. Потом акула недолго служил, ему лет было 20, по-моему, просто на сбросах работал. Мавик взлетел, у него граната расчекованная в руке осталась, но не среагировал. Он ее успел откинуть, В общем, когда-то ему осколок попал, и то ли не увидели, то ли еще что-то такое, пока его довезли на эвак, он уже вытек.
0: Данные о количестве студентов, подписавших контракт, разглашать строго запрещено, особенно после того, как стало известно о нескольких погибших парнях. На сегодняшний день известно о более чем 1300 студентов, которые подписали контракт. Вербовщики работают не только со студентами. Они размещают объявления о работе, которое не соответствует действительности. Недавно для афиши использовали фото действующего военного без его согласия. В объявлении говорилось, что требуются повара в тыловые войска. Однако таких войск не существует, говорит солдат.
14: Такие объявления – это обман. Идут в военкомат, чтобы быть на спецоперации тыловиками, а по итогу оказываются в штурмах. Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать.
0: Все это только подтверждает слова военкоров о нехватке людей на фронте, поэтому командиры часто возвращают недолеченных бойцов прямо из госпиталей. Таких историй становится все больше, говорит юрист Юрий Кривенко.
16: Раненых очень много. Наверное, те мощности, которые запланированы на военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они их не хватает. И поэтому у нас нет таких документов, но нельзя исключить из того, что есть какие-то приказы о том, что сокращать количество дней, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
0: По словам военкора, все эти методы не покрывают дефицит в живой силе. В последнее время все чаще звучат фразы о второй волне мобилизации, хотя официально ее отрицают на всех уровнях. Однако в Госдуме на днях проговорились, что СВО может продлиться до 2030 года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко созвал совещание по вопросам социально-экономического развития.
12: Тема нашего сегодняшнего разговора, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решения по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, а про комитет госконтроля я и не говорю. Это ваш хлеб, государственная собственность, деньги, бюджет и прочее, это прежде всего ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов, частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите. Но это как пример.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
18: Дас.
17: 20.
18: Бис.
17: 30.
18: Тис.
17: 40.
18: Чалис.
17: 50.
18: Пачас.
17: 60.
18: Сат.
17: 70.
18: Саттар.
17: 80.
18: Асси.
17: 90.
18: Навве.
17: 100.
18: Эксо.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
20: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
1: Давай.
20: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
1: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
20: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
1: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
20: Mm-hmm.
1: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
20: Подожди. Кофейня не покупает оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
1: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
20: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
1: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
20: 5 недель на обычный перевод?
1: Именно. И это если повезет.
20: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
1: И что с того?
20: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
1: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
20: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
1: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
20: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
1: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
20: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
1: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
20: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
1: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят насчет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
20: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
1: Точно.
20: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
1: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
20: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
1: Конечно, нет.
20: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценники.

0: на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
1: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
0: Ну да, через Литву и Латвию.
1: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
0: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
1: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
0: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
1: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
0: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
1: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
0: И какой тогда смысл работать?
1: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
0: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
1: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
0: Поясни.
1: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
0: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
1: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
0: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
1: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей. И окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
0: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
1: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-26 года.
0: Не хватило дров?
1: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
0: И котельные встали?
1: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод. У него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
0: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
1: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
0: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
1: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
0: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
1: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
0: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
1: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному.

0: главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
1: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
0: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
1: Ну подожди. Я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
0: Ведет.
1: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
0: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
1: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
0: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
1: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
0: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
1: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
0: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
1: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
0: Ну, на словах можно назвать как угодно.
1: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
0: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
1: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
0: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
1: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
0: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
1: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
0: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
1: Где выживает только самое базовое примитивное производство?
0: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
1: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
0: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Это Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
4: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
3: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
4: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
3: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
4: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
3: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
5: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
3: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
4: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
3: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
6: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
3: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
6: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
3: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Это не как в кино. Солдаты 70-го мотострелкового полка показали, как добывают воду из луж. Снабжения нет уже 2 недели. Ситуация на фронте сложная. С этой фразы в последнее время начинают свои обзоры все военкоры. По их словам, у ВСУ сейчас появилось огромное количество беспилотников. Это затрудняет передвижение солдат, влияет на логистику и снабжение. Военнослужащие 70-го мотострелкового полка на Донецком направлении после одного из налетов дронов оказались отрезанными от своих. Вернуться на позиции бойцы не могут уже 2 недели. Свои запасы закончились, а подвести продукты сложно. Солдаты вынуждены пить воду из луж, которую они фильтруют с помощью влажных салфеток.
8: Садим воду, муляку.
9: Из лужи.
8: Из лужи, да. Пить хочется. Через влажные салфетки.
7: Командование ситуации знает, но помочь бойцам не может. Отправить провизию в зону, которую контролируют дроны, нереально. Подобных случаев на фронте очень много. Жительница Перми Анастасия Сауся рассказала, что ее брат на нуле. Он жалуется на ужасные условия. У них нет ни еды, ни воды, ни много раненых. В отчаянии девушка записала видеообращение к президенту.
10: Путин Владимир Владимирович, обращаюсь к вам. Пацанам на передке живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Их расстреливают там. А вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я записываю видео. И хочу, чтобы это видео до вас дошло.
7: Эвакуация раненых с поля боя – это огромная проблема. Военнослужащий Максим Морощуков получил тяжелое ранение в результате налета беспилотника. Из своего отряда он остался один. В эвакуации ему отказали из-за опасной зоны. Командир сказал спасаться самому. Почти 2 недели Максим полз к своим позициям. На половине дороги у него закончились продукты.
11: Чуть руку не оторвало. В болоте воды набрал. За 2 недели. 2 полторашки воды, все. Всех наших. Я в ужасе. Мне еще откатываться 10 километров. Трупов просто.
7: Максиму Морщукову чудом удалось добраться до своих. Говорит, что на 10-й день уже перестал верить, что выживет. Сейчас он в госпитале, лишился ноги и руки. На СВО возвращаться больше не хочет. Говорит, что командованию нет никакого дела на жизни солдат. Главное – это выполнить поставленную задачу любым способом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: председатель правления Национального банка Роман Головченко об увеличении доли национальных валют в расчетах между Беларусью и Узбекистаном.
12: Мы находимся на восходящем таком треке торгово-экономического сотрудничества в первую очередь. Товарооборот очень серьезные цифры демонстрирует. В прошлом году порядка 30% прибавил, да, и по итогам первого полугодия текущего года тоже примерно такая же цифра в прибавке. Отрадно то, что речь сейчас идет уже не только о торговле, но и о совместных проектах, о инвестиционном сотрудничестве. Мы со своей стороны также удовлетворены и финансовым, банковским сотрудничеством с Республикой Узбекистан. С большим количеством узбекистанских банков наши банки имеют отношения. Несколько десятков счетов типа Лора и Ностра открыты. Единственное, что хотелось бы, наверное, подчеркнуть в качестве такого пожелания, это большую часть наших расчетов осуществлять в национальных валютах, тем более, что все условия для этого есть. Мы много внимания обращали именно на сбалансированность товарооборота. Видим сейчас, что, так скажем, узбекский экспорт в Беларусь подтягивается. И это создает хорошие условия для того, чтобы больше расчетов производить в национальных валютах. Это задача и правительств, и центральных банков стран. Но скажу сразу, что мы к этому готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
14: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
13: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
15: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил, никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется? Да? Подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками – а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высокие риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения, за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом?
13: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сад.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
9: Профессор Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова о том, что у белорусского образования есть большой экспортный потенциал.
18: В моем университете, который имеет химический профиль, очень много обучается у узбекских студентов по химическим специальностям. Мы уже готовим, и это уже не первый год, это уже, наверное, года 2-3 мы готовим этих специалистов. Поэтому нужно подумать в сфере образования. Мы можем быть полезными, потому что образование, вы знаете, я не просто так говорю, я работала во многих странах мира, была приглашенным профессором, читала и в Западной Европе, читала лекции в Соединенных Штатах. Я хочу сказать, что образование, которое нам в Беларуси удалось сохранить, оно на достаточно высоком уровне. Ведь многие уезжают на Запад, думают, что там что-то сверхъестественное. Поверьте мне, я специально изучала учебные планы, ничего сверхъестественного там нет. Подготовка, например, в Беларуси, я хочу сказать, в сфере образования на очень высоком уровне. Поэтому нужно вот посмотреть стратегически, я не буду касаться кооперационных связей, стратегически в сфере науки необходимо сотрудничать. Потому что, конечно, мы можем торговать, мы можем традиционную продукцию производить, но мир уходит вперед. И нам необходимо, чтобы не отстать, заниматься те школы, которые сохранились, вполне возможно, в Узбекистане, которые имеются в России, в Беларуси, объединить усилия для создания не только цифровых, новых цифровых технологий, а вообще новых технологий в принципе, потому что наступает новый технологический уклад. От того, как мы вот вскакиваем на эту волну, как эта волна потянет нас, так и будет, такое и будет у нас развитие.
2: Новости регионов на радиосигнал.
13: Под Минском, недалеко от Боровлян, нашли тело мужчины с ножевым ранением. Сообщение об обнаружении тела поступило в Боровлянский отдел милиции. Мужчину, на теле которого зафиксировали ножевое ранение, нашли на 12-м километре трассы Минск-Витебск. Погибшим оказался житель агрогородка Лесной. В УВД Миноблсполкома заявили, что по предварительной информации смерть мужчины не связана с преступлением. На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Гомельская таможня перехватила очередную партию одежды, обуви и других импортных товаров, которые пытались везти без необходимых документов из России. Mercedes-Benz с товарами ехал в Гомель. Когда его проверили, оказалось, что на более чем 21 тысячу единиц отсутствуют сопроводительные документы. Общая стоимость партии составила свыше 540 тысяч рублей. На индивидуального предпринимателя, перевозившего товара, составили административный протокол. Санкция статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения. В Гродно начальник отдела охраны на протяжении 5 лет фиктивно оформлял на работу людей, которые фактически не выполняли никаких трудовых обязанностей. Начисленную им зарплату более 120 тысяч рублей мужчина присвоил себе. При этом мертвым душам необоснованно засчитали этот период в трудовой стаж. Суд признал мужчину виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Приказы о приеме на работу, переводе и увольнении эффективных работников были отменены. Кроме того, проверка показала, что торговая сеть необоснованно перечисляла взносы в Фонд социальной защиты населения за эффективных работников. Их общая сумма составила 52 тысячи рублей. Прокуратура потребовала исправить сведения ФФЗН и решить вопрос о возврате необоснованно перечисленных средств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
13: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
19: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
13: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
20: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
21: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
22: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
13: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства. Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
1: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-20 года в марте-апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
0: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода с февраля по июль россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
5: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спасти, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки, люди снимают деньги, идут в оплату кэшем, мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
0: Как следствие, страдают банки, даже самое стабильное в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ, крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала, а он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
0: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
4: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службу, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
3: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
4: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
3: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
4: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
3: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
4: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения, вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
3: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
8: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату Дзержинский и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, потому, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле, но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
1: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-2020 года в марте и в апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
2: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода, с февраля по июль, россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
5: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спасти, уходя в кэш, чтобы их не задушили какими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки, люди снимают деньги, идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
2: Как следствие, страдают банки, даже самое стабильное в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ. Крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала. А он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
2: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
17: Дас.
2: 20.
17: Бис.
2: 30.
17: Тис.
2: 40.
17: Чалис.
2: 50.
17: Пачас.
2: 60.
17: Сат.
2: 70.
17: Саттар.
2: 80.
17: Асси.
2: 90.
17: Навве.
2: 100.
17: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть «Между строк» мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
10: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь — это сама земля.
7: Полесье.
10: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
7: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
10: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
7: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
10: Угу.
7: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
10: Буквально по нажатию кнопки.
7: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
10: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
7: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
10: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
7: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
10: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
7: Слушай, ну давай тут сделаем паузу. Потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
10: Возникает скепсис?
7: Но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепции середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
10: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
7: Ага.
10: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступает широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
7: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
10: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
7: И у него критически высокое давление на грунт.
10: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
7: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
10: Да.
7: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
10: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
7: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
10: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
7: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
10: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
7: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
10: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
7: Ну почему же?
10: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
7: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
10: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
7: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
10: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
7: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
10: Которые реагируют на металл или тепло.
7: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
10: Время реакции.
7: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
10: Полторы минуты. Ничего себе.
7: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
10: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
7: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систему управления огнем.
10: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
7: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
10: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машина горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
7: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
10: И вся колонна замирает.
7: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
10: Буквально отрезают путь к отступлению?
7: Да, запечатывают мешок.
10: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
7: Глушилки.
10: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
7: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ с другой стороны приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
10: В смысле их штатные рации?
7: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
10: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
7: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
10: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
7: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
10: Датчики это моментально засекают.
7: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
10: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
7: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
10: пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
7: А это огромные медленные машины.
10: И идеальные цели.
7: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
10: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
7: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
10: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
7: А танк без солярки – это просто дорогой гроб.
10: И финал. Часы 48-96.
7: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог – полная потеря боеспособности.
10: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
7: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление 75-80% потерь.
10: Ну там сплошные болота.
7: А Ровненское и Сарненское, там дюны, леса.
10: Тоже до 75%.
7: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.

0: это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
1: Вот именно.
0: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
1: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
0: Ну да, весь опыт — это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны, обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
1: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
0: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
1: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
0: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
1: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
0: Лишь бы не доехать до границы.
1: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь — это не трусость,
0: а единственная форма рационального тактического мышления.
1: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить — это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
0: Логично.
1: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной — это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня — сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц о перспективах развития сельских территорий.
4: Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Видите, указ номер 146, постановление сотоминистра 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.
2: Важный сигнал.
5: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
6: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
5: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
7: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Ну, значит, ускоримся.
5: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
8: Предлагали мне вообще метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
5: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан,

0: изменения. Так, сначала кольцевую резали 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую. А затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему зеленому бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
1: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
0: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о внесении изменений в закон о мелиорации.
4: Сегодня в Палате представителей завершается работа по подготовке начала очередной сессии, которая откроется 15 сентября. И в частности, один из законопроектов, который будет рассматриваться во втором чтении и приниматься, о внесении изменений в закон о мелиорации, который был принят в свое время в 2008 году. Но, наверное, за это время назрела необходимость внесения определенных изменений. Новации, которые предлагаются в данный законопроект, исходят, естественно, из практики, и они в русле тех требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. И поэтому было решено провести на заключительном этапе вот это расширенное совещание с участием депутатского корпуса, части депутатского корпуса, которые наиболее посвящены в эту тему и представляют собой и аграрную комиссию, и Витебскую область, ну и другие направления деятельности, а также специалистов, практиков, руководителей системы мелиорации нашей страны, ключевых звеньев областных структур, услышать их мнение, учесть все те предложения, которые прозвучали. Какие новации? Я их назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется, вводится новое понятие, которое не было введение мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. Пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
6: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
5: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, ну, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
6: Ого, прямо от племенных?
5: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
6: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
5: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
6: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
5: Слияние?
6: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
5: Ну, ошибка – это сильное слово.
6: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
7: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
6: Давай, цифры там впечатляющие.
7: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
6: 25 тысяч. С ума сойти.
7: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
6: А что же тогда?
7: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
6: Угу.
7: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
6: Рискует чем? Сэкономить деньги?
7: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
6: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
7: Давай посмотрим.
6: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
7: Ну, не так уж и рассеивается.
6: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
7: Угу.
6: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
8: Ну, ради воспоминаний.
6: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
7: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
6: И как же это устроено?
7: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
6: Ох, конверты.
7: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
6: А завтра вы должны всем этим людям.
7: Завтра вы идете к ним на торжество, и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
6: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
7: Почему?
6: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
7: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
6: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
7: Ну, бывает.
6: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
7: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
6: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
7: В чем же?
6: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
7: Это звучит очень цинично.
6: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
7: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
6: Давай.
7: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
6: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
7: Почему опасная?
6: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
7: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
6: Любовь, измеряемая в долларах.
7: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
6: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
7: Ну, должна сближать в идеале.
6: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
7: Опять корпорации?
6: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
7: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
6: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
7: Ага.
6: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
7: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
6: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
7: Почему?
6: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
7: Понимаю.
6: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
7: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
6: Абсолютно.
7: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
6: А что это значит?
7: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найди компромисс.
6: Компромисс за счет своих нервов?
7: Сказать «Мам!». Мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин. Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
6: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
7: Согласен, финансовая независимость важна.
6: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
7: Какой?
6: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться, вырезать этот больной орган?
7: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
6: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
7: Просто улететь?
6: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
7: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
6: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
7: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
6: Право.
7: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
6: Угу.
7: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
6: А другое дело?
7: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
6: Красивые слова.
7: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
6: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
7: Ну, почему работают? Они празднуют?
6: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
7: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
6: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
7: Зато фотографии красивые остаются.
6: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
7: Угу.
6: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
7: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
6: Да, пора бы.
7: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
6: И какой же?
7: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
6: Абсолютно точно.
7: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
6: Угу.
7: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
6: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
7: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
8: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
6: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о политике отношений государства и частников.
9: Железобетонно. С них будет спрос. Смошенского за то, чтобы свое сырье было. Из Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые, колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем.
2: Важный сигнал.
10: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
11: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномоченные для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
10: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
11: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
10: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
11: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
10: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
11: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
10: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о политике отношений государства и частников.
9: Железобетонно. С них будет спрос. Смошенского за то, чтобы свое сырье было. Из Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, тень вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
13: Эк.
2: 2.
13: До.
2: 3.
13: Тин.
2: 4.
13: Чар.
2: 5.
13: Пач.
2: 6.
13: Че.
2: 7.
13: Сат.
2: 8.
13: Ат.
2: 9.
13: Но.
2: 10.
13: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
10: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
14: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
10: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
14: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
10: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
14: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
10: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
15: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
10: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Представители ГКК Гомельской области пресекли реализацию импортной обуви без средств идентификации. Товары без необходимой маркировки, то есть везенные нелегально, были выявлены в торговых объектах 5 индивидуальных предпринимателей на рынке Прудковский в областном центре. В общей сложности у них продавалось более 2000 пар импортной обуви стоимостью 60 тысяч рублей. Также у продавцов не было документов, подтверждающих качество и безопасность продававшейся обуви. Информация о нарушениях направлена в областную налоговую службу, виновные оштрафованы на более чем 6 тысяч рублей. В Гродно 21-летняя девушка во время ссоры порвала паспорт своего парня, который собирался уехать за границу. Девушка приехала из деревни в гости к своему молодому человеку. Во время застолья выяснилось, что тот собирается в путешествие и не планирует брать ее с собой. Между парой разгорелась ссора. Девушка пыталась убедить парня отказаться от поездки, а когда это не помогло, взяла его паспорт и разорвала. Молодой человек после этого позвонил в милицию. В отношении девушки возбудили уголовное дело за уничтожение чужого документа. В Пинске правоохранители изъяли у 58-летнего мужчины маковую соломку. В поле зрения сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГВД попался местный житель. Во время личного обыска правоохранители обнаружили и изъяли у него более 80 граммов маковой соломки. По словам пинчанина, он нашел ее в поле в Лунинецком районе, а потом привез домой и собирался использовать для собственных нужд. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Православный священник Павел Островский дал совет слушательнице на вопрос о том, что делать, если ее супруг ноет на протяжении 10 лет брака.
16: «Мой муж все время ноет, уже 10 лет нытье терплю. Можно ли развестись? Брак венчанный, сил нет и работать, и семью тащить, и его утешать». Светлана, во-первых, я не знаю подробностей. Зачастую люди ноют туда, куда можно поныть. Может быть, есть смысл, ну, так скажем, и свое тоже поведение изменить и посмотреть, что будет с мужем. Потому что вы прям хотите развестись. Может быть, если вы как-то себя будете вести иначе, и муж и ныть перестанет. Это я не к тому, что оправдываю вашего мужа. Поверьте, если он как-то ведет себя неприлично, то тут поощрять это не стоит. Но вы же говорите уже прям про развод, и тут у вас такой срок 10 лет. Попробуйте с своей стороны как-то, ну, занять какую-то позицию. Ну, например, сами начните ныть. Вот, посмотрим, вдруг вас муж утешать начнет. Ну, прям ныть начните вот специально. Перестаньте быть такой, знаете, такой бабой, глава семьи. Да? Попробуйте вот быть, вот, не тащить ничего. Вот, может быть, даже где-то на диван лечь и посмотреть, как поведет себя муж. Сказать: муж, я устала, я тебя люблю, все, ухаживай за мной, давай. Прямо рядом ложитесь, вот он ноет, и вы рядом ныть начинаете. И посмотрим, чье нытье возьмет. А то так прям разводиться, ну, тоже как-то странно.
2: Важный сигнал.
10: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
17: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. Как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. Как бы, с точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой ОС, за деньги, которые могут там получать.
10: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
17: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
10: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
18: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
10: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
18: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали на Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
10: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
17: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это, по большому счету, просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Ункала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может, даже не траншея, может, просто куча курганного типа, так называемое, хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
10: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
18: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на Нарочь, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
10: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о динамичном развитии экономики Узбекистана.
19: Поэтому мы с таким хорошим чувством удовлетворения следим за темпами развития Узбекистана. На самом деле, та политика, которую проводит и глава государства, и правительство, она выражается в таких очень приличных цифрах макроэкономических. И валовый внутренний продукт растет темпами, существенно превышающим среднемировые. Инвестиционный климат в стране мы оцениваем как очень позитивный, да, и привлекательный. Ну и, собственно говоря, все вот макропараметры, которые мы видим, они, ну, достаточно такие серьезно, о серьезных достижениях говорят, поэтому я вас с этим поздравляю. Вот. И это тоже создает хорошую основу. Экономика Узбекистана растет высокими темпами, белорусская экономика тоже растет, может быть, чуть сдержанными темпами, но этот взаимный рост создает как раз-таки условия для того, чтобы мы еще более активно взаимодействовали, добивались еще лучших результатов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
21: Угу.
20: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
21: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
20: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
21: Ого, в 2,5 раза урезали.
20: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
21: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
20: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
21: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
20: Да. Никаких громких заявлений.
21: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
20: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
21: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
20: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
21: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
20: То есть, чтобы не быть крайним?
21: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
20: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
21: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
20: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
21: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
20: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
21: А теперь 123 позиции освободили.
20: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
21: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
20: А в чем тогда?
21: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
20: То есть выжать все, что можно?
21: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
20: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
21: Ой, только не учебник.
20: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
21: В теории.
20: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
21: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
20: Не работают.
21: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
20: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
21: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
1: Так.
21: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
1: Платные мосты – это как?
21: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
1: А заводы и фермеры?
21: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
1: То есть диктуют условия поставщикам?
21: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
1: Ничего себе.
21: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
1: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
21: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
1: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
21: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
1: У них просто нет логистических скидок.
21: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
1: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
21: Давай.
1: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
21: Система трещала по швам.
1: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
21: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
1: Логично.
21: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
1: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
21: Ну-ка.
1: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
21: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
1: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
21: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
1: Какой?
21: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
1: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
21: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
1: Проще гнать то же самое.
21: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
1: Понятно.
21: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
1: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
21: Угу.
1: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
21: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
1: Да уж.
21: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
1: Но это превращается в некий аналитический квест.
21: Это точно.
1: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком — это еще старое правило игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами — это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
21: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
1: Угу.
21: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
1: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Вы

0: 76 товаров с железобетонной гарантией.
1: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
0: Угу.
1: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
0: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
1: Посмотрит на реакцию.
0: Да.
1: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
0: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
1: Думаешь, дойдет до этого?
0: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняться, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
1: Их отпустят тоже.
0: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
1: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
0: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
1: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
0: Никогда не остается в минусе.
1: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Болгарещенске, в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов.

0: увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
1: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
1: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и «Стерлитамак» в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
7: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
6: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. «Кардиурекс» не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Это совершенно очевидно трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нету, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высокие риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
6: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
6: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
9: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот, ну как так?
6: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
10: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик. Есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
6: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
11: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава Богу, я на пенсии. И вот вопрос, а как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
6: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
12: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот мне интересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться – будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться – выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
6: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
14: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающему грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, потому, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам. что да, он заинтересован, он патриот. Конечно, патриот, конечно, заинтересован. Но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Васкин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Бензотуризм под запретом. На россияне проехали как минимум 10 СЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
15: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трасса, приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
6: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
16: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
17: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
18: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
6: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о внесении изменений в закон о мелиорации.
19: Сегодня в Палате представителей завершается работа по подготовке к началу очередной сессии, которая откроется 15 сентября. И в частности, один из законопроектов, который будет рассматриваться во втором чтении и приниматься, о внесении изменений в закон о мелиорации, который был принят в свое время в 2008 году. Ну, наверное, за это время назрела необходимость внесения определенных изменений. Инновации, которые предлагаются в данный законопроект, исходят, естественно, из практики, и они в русле тех требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. И поэтому было решено провести на заключительном этапе вот это расширенное совещание с участием депутатского корпуса, части депутатского корпуса, которые наиболее посвящены в эту тему и представляют собой и аграрную комиссию, и Витебскую область, ну и другие направления деятельности, а также специалистов, практиков, руководителей системы мелиорации нашей страны, ключевых звеньев областных структур, услышать их мнение, учесть все те предложения, которые прозвучали. Какие инновации? Я их назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется, вводится новое понятие, которое не было введение мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот, пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
20: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нету, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
1: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
21: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
22: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
1: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
23: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
1: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать все выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина, а И-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил Атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин. Говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
24: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
25: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
1: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Контенсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики, порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
0: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
6: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
2: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Ну, значит, ускоримся.
6: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
3: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
6: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую. А затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
4: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
6: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Ушье организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. в организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертвы уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, и у Гизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
8: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
7: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
9: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
7: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
9: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
7: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бесараб.
11: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология, мы поменять ее не можем. Как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. С точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная, потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой АЭС, за деньги, которые могут там получать.
10: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
11: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
10: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
12: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
10: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
12: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
10: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
11: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это, по большому счету, просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Онкалов в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может, даже не траншея, может, просто куча курганного типа, так называемое, хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
10: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
12: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на Нарыч, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
10: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко созвал совещание по вопросам социально-экономического развития.
14: Тема нашего сегодняшнего разговора, ну, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решений по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, ну а про комитет госконтроля я и не говорю, это ваш хлеб. Государственная собственность, деньги, бюджет и прочее – это, прежде всего, ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, ну так скажем, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов, частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите. Но это как пример.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Из итератора дронов штурмовики за 7 дней. О чем молчат верпощики студентов войска ППЛА? Последние полгода Минобороны развернула массовую агитацию студентов по всей стране в беспилотные войска. Вербовщики обещают золотые горы, отдельный контракт, служба вдали от фронта и возможность уволиться через год. Но в реальности все иначе. Студентам дают на подпись стандартный контракт с Минобороны, который автоматически продлевается после его завершения. Но самое важное, операторы дронов находятся в непосредственной близости от линии фронта и часто гибнут. Максим Кубский подписал контракт в мае. Его сразу отправили на первую линию. Сказали, лучше учиться в реальных условиях. Там он потерял многих своих товарищей.
15: Шин тоже получил ранение, отличился и попал просто в штурма. Типу сначала перебило ногу, он остался лежать в поле, пытался ползти, но добили сброса. Все. Потом Акула недолго служил, считай, ему лет было 20, по-моему, просто на сбросах работал. Мавик взлетел, у него граната расчекованная в руке осталась, но не среагировал. Ну, он ее успел откинуть, но там что-то... В общем, когда-то ему осколок попал, и там то ли не увидели, то ли еще что-то такое, пока его довезли на эвак, он уже вытек.
1: Данные о количестве студентов, подписавших контракт, разглашать строго запрещено, особенно после того, как стало известно о нескольких погибших парнях. На сегодняшний день известно о более чем 1300 студентов, которые подписали контракт. Вербовщики работают не только со студентами. Они размещают объявления о работе, которое не соответствует действительности. Недавно для афиши использовали фото действующего военного без его согласия. В объявлении говорилось, что требуются повара в тыловые войска. Однако таких войск не существует, говорит солдат.
16: Такие объявления – это обман. Идут в военкомат, чтобы быть на спецоперации тыловиками, а по итогу оказываются в штурмах. Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать.
1: Все это только подтверждает слова военкора о нехватке людей на фронте, поэтому командиры часто возвращают недолеченных бойцов прямо из госпиталей. Таких историй становится все больше, говорит юрист Юрий Кривенко.
17: Раненых очень много. Наверное, те мощности, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они их не хватает. И поэтому у нас нет таких документов, но нельзя исключить из того, что есть какие-то приказы о том, что сокращать количество дней, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
1: По словам военкора, все эти методы не покрывают дефицит в живой силе. В последнее время все чаще звучат фразы о второй волне мобилизации, хотя официально ее отрицают на всех уровнях. Однако в Госдуме на днях проговорились, что СВО может продлиться до 2030 года.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко созвал совещание по вопросам социально-экономического развития.
14: Тема нашего сегодняшнего разговора, ну, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решений по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, ну а про комитет госконтроля я и не говорю, это ваш хлеб. Государственная собственность, деньги, бюджет и прочее – это, прежде всего, ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, ну, так скажем, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов, частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите, но это как пример.
18: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
19: Дас.
18: 20.
19: Бис.
18: 30.
19: Тис.
18: 40.
19: Чалис.
18: 50.
19: Пачас.
18: 60.
19: Сат.
18: 70.
19: Саттар.
18: 80.
19: Асси.
18: 90.
19: Навве.
18: 100.
19: Эксо.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого беларуса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
21: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
20: Давай.
21: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
20: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
21: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
20: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
21: Угу.
20: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
21: Подожди. Кофейня не покупает оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
20: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
21: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
20: Да, а сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
21: 5 недель на обычный перевод?
20: Именно. И это если повезет.
21: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
20: И что с того?
21: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
20: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
21: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
20: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
21: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
20: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
21: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
20: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
21: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
20: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Беларусью.
21: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
20: Точно.
21: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
20: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
21: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
20: Конечно, нет.
21: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
20: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
21: Как привезти сам товар?
20: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
21: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
20: Ну-ну. И что же они предлагают?
21: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
20: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
21: Ну да, через Литву и Латвию.
20: от условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
21: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
20: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
21: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
20: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
21: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
20: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
21: И какой тогда смысл работать?
20: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
21: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
20: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главное,

0: внутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
1: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
0: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
2: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
0: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
2: Не хватило дров?
0: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
2: И котельные встали?
0: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
1: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
0: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
1: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
0: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
1: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
0: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
1: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
0: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
1: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
0: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
1: Ну подожди. Я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
0: Ведет.
1: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
0: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
1: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
0: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
1: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
0: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
1: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
0: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
1: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
0: Ну, на словах можно назвать как угодно.
1: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
0: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент.

0: И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
1: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
0: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
1: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
0: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
1: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
0: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
1: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
0: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
1: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
0: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
4: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
3: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
4: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
3: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
4: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
3: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
5: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
3: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
6: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
3: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
7: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
3: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
7: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
3: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Это не как в кино. Солдаты 70-го мотострелкового полка показали, как добывают воду из луж. Снабжения нет уже 2 недели. Ситуация на фронте сложная. С этой фразы в последнее время начинают в свои обзоры все военкоры. По их словам, у ВСУ сейчас появилось огромное количество беспилотников. Это затрудняет передвижение солдат, влияет на логистику и снабжение. Военнослужащие 70-го мотострелкового полка на Донецком направлении после одного из налетов дронов оказались отрезанными от своих. Вернуться на позиции бойцы не могут уже 2 недели. Свои запасы закончились, а подвести продукты сложно. Солдаты вынуждены пить воду из луж, которую они фильтруют с помощью влажных салфеток.
9: Садим воду, муляку.
10: Из лужи.
9: Из лужи, да. Пить хочется. Через влажные салфетки.
8: Командование ситуации знает, но помочь бойцам не может. Отправить провизию в зону, которую контролируют дроны, нереально. Подобных случаев на фронте очень много. Жительница Перми Анастасия Сауся рассказала, что ее брат на нуле. Он жалуется на ужасные условия. У них нет ни еды, ни воды, ни много раненых. В отчаянии девушка записала видеообращение к президенту.
10: Путин Владимир Владимирович, обращаюсь к вам. Пацанам на передке живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Их расстреливают там. А вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я записываю видео. Я хочу, чтобы это видео до вас дошло.
8: Эвакуация раненых с поля боя – это огромная проблема. Военнослужащий Максим Морощуков получил тяжелое ранение в результате налета беспилотника. Из своего отряда он остался один. В эвакуации ему отказали из-за опасной зоны. Командир сказал спасаться самому. Почти 2 недели Максим полз к своим позициям. На половине дороги у него закончились продукты.
11: Птичка, чуть руку не оторвала. В болоте воды набрал. За 2 недели. 2 полторашки воды, все. Всех наших. Я в ужасе. Мне еще откатываться 10 километров. Трупов просто.
8: Максиму Морщукову чудом удалось добраться до своих. Говорит, что на 10-й день уже перестал верить, что выживет. Сейчас он в госпитале, лишился ноги и руки. На СВО возвращаться больше не хочет. Говорит, что командованию нет никакого дела на жизни солдат. Главное – это выполнить поставленную задачу любым способом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об увеличении доли национальных валют в расчетах между Белоруссией и Узбекистаном.
13: Мы находимся на восходящем таком треке торгово-экономического сотрудничества в первую очередь. Товарооборот очень серьезные цифры демонстрирует. В прошлом году порядка 30% прибавил, да? И по итогам первого полугодия текущего года тоже примерно такая же цифра в прибавке. Отрадно то, что речь сейчас идет уже не только о торговле, но и о совместных проектах, о инвестиционном сотрудничестве. Мы со своей стороны также удовлетворены и финансовым, банковским сотрудничеством с Республикой Узбекистан. С большим количеством узбекистанских банков наши банки имеют отношения. Несколько десятков счетов типа Лора и Ностра открыты. Единственное, что хотелось бы, наверное, подчеркнуть в качестве такого пожелания, это большую часть наших расчетов осуществлять в национальных валютах, тем более, что все условия для этого есть. Мы много внимания обращали на именно сбалансированность товарооборота. Видим сейчас, что, так скажем, узбекский экспорт в Беларусь подтягивается. И это создает хорошие условия для того, чтобы больше расчетов производить в национальных валютах. Это задача и правительств, и центральных банков стран. Но скажу сразу, что мы к этому готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
15: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
14: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
16: Это совершенно очевидно трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего и это, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье. Это на самом деле сырье с Китая или Индии. А сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высоки риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
14: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
17: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
17: 2.
18: До.
17: 3.
18: Тин.
17: 4.
18: Чар.
17: 5.
18: Пач.
17: 6.
18: Че.
17: 7.
18: Сат.
17: 8.
18: Ат.
17: 9.
18: Но.
17: 10.
18: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
12: Профессор Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова о том, что у белорусского образования есть большой экспортный потенциал.
19: В моем университете, который имеет химический профиль, очень много обучается у узбекских студентов по химическим специальностям. Мы уже готовим, и это уже не первый год, это уже, наверное, года 2-3 мы готовим этих специалистов. Поэтому нужно подумать в сфере образования. Мы можем быть полезными, потому что образование, вы знаете, я не просто так говорю, я работала во многих многих странах мира, была приглашенным профессором, читала и в Западной Европе, читала лекции в Соединенных Штатах. Я хочу сказать, что образование, которое нам в Беларуси удалось сохранить, оно на достаточно высоком уровне. Ведь многие уезжают на Запад, думают, что там что-то сверхъестественное. Поверьте мне, я специально изучала учебные планы, ничего сверхъестественного там нет. Подготовка, например, в Беларуси, я хочу сказать, в сфере образования на очень высоком уровне. Поэтому нужно вот посмотреть стратегически, я не буду касаться кооперационных связей, стратегически в сфере науки необходимо сотрудничать. Потому что, конечно, мы можем торговать, мы можем традиционную продукцию производить, но мир уходит вперед. И нам необходимо, чтобы не отстать, заниматься те школы, которые сохранились, вполне возможно, в Узбекистане, которые имеются в России, в Беларуси, объединить усилия для создания не только цифровых, новых цифровых технологий, а вообще новых технологий, в принципе, потому что наступает новый технологический уклад. От того, как мы вот вскакиваем на эту волну, как эта волна потянет нас, так и будет, такое и будет у нас развитие.
2: Новости регионов на радиосигнал.
14: Под Минском, недалеко от Боровлян, нашли тело мужчины с ножевым ранением. Сообщение об обнаружении тела поступило в Боровлянский отдел милиции. Мужчину, на теле которого зафиксировали ножевое ранение, нашли на 12-м километре трассы Минск-Витебск. Погибшим оказался житель агрогородка Лесной. В УВД Миноблсполкома заявили, что по предварительной информации смерть мужчины не связана с преступлением. На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Гомельская таможня перехватила очередную партию одежды, обуви и других импортных товаров, которые пытались везти без необходимых документов из России. Mercedes-Benz с товарами ехал в Гомель. Когда его проверили, оказалось, что на более чем 21 тысячу единиц отсутствуют сопроводительные документы. Общая стоимость партии составила свыше 540 тысяч рублей. На индивидуального предпринимателя, перевозившего товара, составили административный протокол. Санкция статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения. В Гродно начальник отдела охраны на протяжении 5 лет фиктивно оформлял на работу людей, которые фактически не выполняли никаких трудовых обязанностей. Начисленную им зарплату более 120 тысяч рублей мужчина присвоил себе. При этом мертвым душам необоснованно засчитали этот период в трудовой стаж. Суд признал мужчину виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Приказы о приеме на работу, переводе и увольнении фиктивных работников были отменены. Кроме того, проверка показала, что торговая сеть необоснованно перечисляла взносы в Фонд социальной защиты населения за фиктивных работников. Их общая сумма составила 52 тысячи рублей. Прокуратура потребовала исправить сведения ФФЗН и решить вопрос о возврате необоснованно перечисленных средств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
14: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
20: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск, трасса, приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году. Короче, всю жизнь ездили, мне нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли. Сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал. Бензина нет, нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
14: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
1: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
21: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
22: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
14: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
23: Новости союзного государства. Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
24: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населения и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-2020 года в марте-апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
23: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода, с февраля по июль, россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
0: это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спасти, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки, люди снимают деньги, идут в оплату кэшем, мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
23: Как следствие, страдают банки, даже самое стабильное в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ, крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала, а он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
23: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
5: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Паскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говоря, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
2: Важный сигнал.
3: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
6: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
3: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
6: есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
3: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
6: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
3: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
6: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения, вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
3: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
5: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающему грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государство нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, потому, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Паскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говоря, продать подороже. Ну, вот это, по-моему, нормальный вариант.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
24: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-2020 года в марте и в апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
23: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода, с февраля по июль, россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
0: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спастись, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки. Люди снимают деньги, идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
23: Как следствие, страдают банки, даже самые стабильные в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ, крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала, а он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
23: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
18: Дас.
2: 20.
18: Бис.
2: 30.
18: Тис.
2: 40.
18: Чалис.
2: 50.
18: Пачас.
2: 60.
18: Сат.
2: 70.
18: Саттар.
2: 80.
18: Асси.
2: 90.
18: Навэ.
2: 100.
18: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл.
2: мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть между строк мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
8: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь – это сама земля.
7: Полесье.
8: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
7: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
8: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
7: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
8: Угу.
7: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
8: Буквально по нажатию кнопки.
7: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
8: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
7: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
8: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
7: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
8: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
7: Слушай, ну давай тут сделаем паузу, потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
8: Возникает скепсис?
7: Но... Ну да, рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепция середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
8: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
7: Ага.
8: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступать широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
7: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
8: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
7: И у него критически высокое давление на грунт.
8: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
7: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
8: Да.
7: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
8: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
7: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
8: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
7: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
8: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
7: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
8: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
7: Но почему же?
8: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
7: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
8: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
7: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
8: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
7: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
8: Которые реагируют на металл или тепло.
7: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
8: Время реакции.
7: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
8: 1,5 минуты. Ничего себе.
7: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
8: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
7: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систем управления огнем.
8: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
7: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
8: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
7: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
8: И вся колонна замирает.
7: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
8: Буквально отрезают путь к отступлению?
7: Да, запечатывают мешок.
8: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
7: Глушилки.
8: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
7: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ с другой стороны приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
8: В смысле их штатные рации?
7: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
8: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
7: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
8: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
7: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
8: Датчики это моментально засекают.
7: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
8: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
7: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
8: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
7: А это огромные медленные машины.
8: И идеальные цели.
7: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
8: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
7: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
8: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
7: А танк без солярки – это просто дорогой гроб.
8: И финал. Часы 48-96.
7: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог – полная потеря боеспособности.
8: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
7: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление 75-80% потерь.
8: Ну, там сплошные болота.
7: А Ровненское и Сарненское, там дюны, леса.
8: Тоже до 75%.
7: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
8: А Киевское направление?
7: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
8: Подожди, 85-90%?
7: Да.
8: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?

0: подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
1: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
0: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
1: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
0: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
1: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
0: Лишь бы не доехать до границы.
1: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь — это не трусость,
0: а единственная форма рационального тактического мышления.
1: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить — это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
0: Логично.
1: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной — это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня — сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц о перспективах развития сельских территорий.
4: Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Видите, указ номер 146, постановление сотоминистра 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.
2: Важный сигнал.
5: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
6: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
5: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
7: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Ну, значит, ускоримся.
5: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
8: Предлагали мне вообще метро это закрыть, метрополитен закрыть, а метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
5: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую. А затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать

0: минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
1: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
0: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях мы расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о внесении изменений в закон о мелиорации.
4: Сегодня в Палате представителей завершается работа по подготовке к началу очередной сессии, которая откроется 15 сентября. И в частности, один из законопроектов, который будет рассматриваться во втором чтении и приниматься, о внесении изменений в закон о мелиорации, который был принят в свое время в 2008 году. Но, наверное, за это время назрела необходимость внесения определенных изменений. Новации, которые предлагаются в данный законопроект, исходят, естественно, из практики, и они в русле тех требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. И поэтому было решено провести на заключительном этапе вот это расширенное совещание с участием депутатского корпуса, части депутатского корпуса, которые наиболее посвящены в эту тему и представляют собой и аграрную комиссию, и Витебскую область, ну и другие направления деятельности, а также специалистов-практиков, руководителей системы мелиорации нашей страны, ключевых звеньев областных структур, услышать их мнение, учесть все те предложения, которые прозвучали. Какие новации? Я их назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется, вводятся новые понятия, которые не было введения мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот, пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Точнее спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
6: Тема, ну, действительно горячая, особенно сейчас.
5: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, ну, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
6: Ого, прямо от племенных?
5: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
6: Старейшины – это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
5: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
6: Слушай, племенные ритуалы – это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
5: Слияние?
6: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
5: Но ошибка – это сильное слово.
6: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
5: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
6: Давай, цифры там впечатляющие.
5: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
6: 25 тысяч. С ума сойти.
5: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
6: А что же тогда?
5: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
6: Угу.
5: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
6: Рискует чем? Сэкономить деньги?
5: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
6: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
5: Давай посмотрим.
6: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
5: Ну, не так уж и рассеивается.
6: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
5: Угу.
6: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
7: Ну, ради воспоминаний.
6: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
5: Математически с тобой спорить очень сложно, цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
6: И как же это устроено?
5: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
6: Ох, конверты.
5: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд. Ну, или семейный краудфандинг. Называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
6: А завтра вы должны всем этим людям.
5: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
6: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
5: Почему?
6: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
7: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
6: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
7: Ну, бывает.
6: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет тоже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
7: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
6: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
7: В чем же?
6: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
7: Это звучит очень цинично.
6: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
7: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание 100% окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
6: Давай.
7: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
6: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
7: Почему опасная?
6: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
7: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
6: Любовь, измеряемая в долларах.
7: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
6: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
7: Ну, должна сближать в идеале.
6: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
7: Опять корпорации?
6: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
7: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
6: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
7: Ага.
6: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
7: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
6: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
7: Почему?
6: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
7: Понимаю.
6: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
7: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
6: Абсолютно.
7: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
6: А что это значит?
7: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
6: Компромисс за счет своих нервов?
7: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
6: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
7: Согласен, финансовая независимость важна.
6: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
7: Какой?
6: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
7: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
6: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
7: Просто улететь?
6: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
7: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
6: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
7: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
6: Право.
7: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха, смысл их собственных усилий по сохранению семьи, лишить их этого ради удобства.
6: Угу.
7: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
6: А другое дело?
7: Совершенно другое. Произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
6: Красивые слова.
7: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
6: Опять это романтизация, эмоциональный якорь, взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают, причем работают в должности кризис-менеджеров.
7: Ну, почему работают? Они празднуют.
6: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
7: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
6: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
7: Зато фотографии красивые остаются.
6: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
7: Угу.
6: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
7: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
6: Да, пора бы.
7: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
6: И какой же?
7: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
6: Абсолютно точно.
7: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
6: Угу.
7: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
6: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
5: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
7: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
6: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о политике отношений государства и частников.
8: Железобетонно. С них будет спрос. Смошенского за то, чтобы свое сырье было. Из Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые, колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, тень вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем.
2: Важный сигнал.
9: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
10: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
9: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
10: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
9: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
10: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
9: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
10: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения, вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
9: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. «Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию?» Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о политике отношений государства и частников.
8: Железобетонно. С них будет спрос. Смошенского за то, чтобы свое сырье было. И с Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать. Тень вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
13: Эк.
12: 2.
13: До.
12: 3.
13: Тин.
12: 4.
13: Чар.
12: 5.
13: Пач.
12: 6.
13: Че.
12: 7.
13: Сат.
12: 8.
13: Ат.
12: 9.
13: Но.
12: 10.
13: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
14: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
9: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
14: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
9: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
14: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
9: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
15: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
9: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
0: Представители ГКК Гомельской области пресекли реализацию импортной обуви без средств идентификации. Товары без необходимой маркировки, то есть ввезенные нелегально, были выявлены в торговых объектах 5 индивидуальных предпринимателей на рынке Прутковский в областном центре. В общей сложности у них продавалось более 2000 пар импортной обуви стоимостью 60 тысяч рублей. Также у продавцов не было документов, подтверждающих качество и безопасность продававшейся обуви. Информация о нарушениях направлена в областную налоговую службу, виновные оштрафованы на более чем 6 тысяч рублей. В Гродно 21-летняя девушка во время ссоры порвала паспорт своего парня, который собирался уехать за границу. Девушка приехала из деревни в гости к своему молодому человеку. Во время застолья выяснилось, что тот собирается в путешествие и не планирует брать ее с собой. Между парой разгорелась ссора. Девушка пыталась убедить парня отказаться от поездки, а когда это не помогло, взяла его паспорт и разорвала. Молодой человек после этого позвонил в милицию. В отношении девушки возбудили уголовное дело за уничтожение чужого документа. В Пинске правоохранители изъяли у 58-летнего мужчины маковую соломку. В поле зрения сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГВД попался местный житель. Во время личного обыска правоохранители обнаружили и изъяли у него более 80 граммов маковой соломки. По словам пинчанина, он нашел ее в поле в Лунинецком районе, а потом привез домой и собирался использовать для собственных нужд. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Православный священник Павел Островский дал совет слушательнице на вопрос о том, что делать, если ее супруг ноет на протяжении 10 лет брака.
16: «Мой муж все время ноет, уже 10 лет нытье терплю. Можно ли развестись? Брак венчанный, сил нет и работать, и семью тащить, и его утешать». Светлана, во-первых, я не знаю подробностей. Зачастую люди ноют туда, куда можно поныть. Может быть, есть смысл, и свое тоже поведение изменить и посмотреть, что будет с мужем. Потому что вы прям хотите развестись. Может быть, если вы как-то себя будете вести иначе, и муж и ныть перестанет. Это я не к тому, что оправдываю вашего мужа. Поверьте, если он как-то ведет себя неприлично, то тут поощрять это не стоит. Но вы же говорите уже прям про развод, и тут у вас такой срок 10 лет. Попробуйте с своей стороны как-то занять какую-то позицию. Например, сами начните ныть. Вот, посмотрим, вдруг вас муж утешать начнет. Прям ныть начните специально. Перестаньте быть такой, такой бабой, глава семьи. Да? Попробуйте не тащить ничего. Может быть, даже где-то на диван лечь и посмотреть, как поведет себя муж. Сказать: муж, я устала, я тебя люблю, все, ухаживай за мной, давай. Прямо рядом ложитесь, тот ноет, и вы рядом ныть начинаете. И посмотрим, чье нытье возьмет. А то так прям разводиться, тоже как-то странно.
2: Важный сигнал.
9: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хоникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
17: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. А вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. С точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой АЭС, за деньги, которые могут там получать.
9: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
17: С другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
9: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
18: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
9: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
18: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
9: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
17: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Онкала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
9: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
18: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения, но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на Нарочь, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
9: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились, строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о динамичном развитии экономики Узбекистана.
19: Поэтому мы с таким хорошим чувством удовлетворения следим за темпами развития Узбекистана. На самом деле, та политика, которую проводит и глава государства, и правительство, она выражается в таких очень приличных цифрах макроэкономических. И валовый внутренний продукт растет темпами, существенно превышающим среднемировые. Инвестиционный климат в стране мы оцениваем как очень позитивный, да, и привлекательный. Ну и, собственно говоря, все вот макропараметры, которые мы видим, они, ну, достаточно такие серьезные, о серьезных достижениях говорят, поэтому я вас с этим поздравляю. Вот. И это тоже создает хорошую основу. Экономика Узбекистана растет высокими темпами, белорусская экономика тоже растет, может быть, чуть сдержанными темпами, но этот взаимный рост создает как раз-таки условия для того, чтобы мы еще более активно взаимодействовали, добивались еще лучших результатов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
21: Угу.
20: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
21: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
20: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
21: Ого, в 2,5 раза урезали.
20: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
21: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
20: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
21: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
20: Да, никаких громких заявлений.
21: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
20: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
21: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
20: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
21: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
20: То есть, чтобы не быть крайним?
21: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
20: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
21: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
20: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
21: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
20: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
21: А теперь 123 позиции освободили.
20: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
21: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
20: А в чем тогда?
21: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
20: То есть выжать все, что можно?
21: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
20: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
21: Ой, только не учебник.
20: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
21: В теории.
20: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
21: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
20: Не работают.
21: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
20: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
21: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
20: Так.
21: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
1: Платные мосты – это как?
21: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
1: А заводы и фермеры?
21: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
1: То есть диктуют условия поставщикам?
21: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
1: Ничего себе.
21: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
1: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
21: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
1: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
21: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
1: У них просто нет логистических скидок.
21: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
1: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
21: Давай.
1: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
21: Система трещала по швам.
1: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
21: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
1: Логично.
21: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
1: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
21: Ну-ка.
1: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
21: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
1: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену, и пусть покупатель голосует рублем?
21: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
1: Какой?
21: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
1: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
21: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
1: Проще гнать то же самое.
21: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
1: Понятно.
21: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
1: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
21: Угу.
1: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
4: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
1: Да уж.
21: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
4: Но это превращается в некий аналитический квест.
21: Это точно.
4: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
21: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
4: Угу.
21: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
4: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
21: Точно.
4: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе. Фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
21: Да. Но если посмотреть на динамику...
4: Вот-вот.
21: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 100...

0: раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
1: Посмотрит на реакцию.
0: Да.
1: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
0: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
1: Думаешь, дойдет до этого?
0: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняться, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
1: И их отпустят тоже.
0: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
1: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
0: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
1: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
0: Никогда не остается в минусе.
1: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: Благовещенске, а в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Вот.
2: Ой, ничего себе. Прям шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса – 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Гляди, беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
3: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, приведет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти.

0: быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
1: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
1: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и «Стерлитамак» в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
7: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
6: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиорекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил, никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется, да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высоки риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
6: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
6: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
9: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
6: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
10: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик, есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
6: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
11: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава Богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
6: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
12: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот мне интересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться, будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться, выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
6: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
14: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государство нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Паскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 СЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
15: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трасса, приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
6: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
16: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
17: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
18: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
6: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о внесении изменений в закон о мелиорации.
19: Сегодня в Палате представителей завершается работа по подготовке начала очередной сессии, которая откроется 15 сентября. И в частности, один из законопроектов, который будет рассматриваться во втором чтении и приниматься, о внесении изменений в закон о мелиорации, который был принят в свое время в 2008 году. Но, наверное, за это время назрела необходимость внесения определенных изменений. Новации, которые предлагаются в данный законопроект, исходят, естественно, из практики, и они в русле тех требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. И поэтому было решено провести на заключительном этапе вот это расширенное совещание с участием депутатского корпуса, части депутатского корпуса, которые наиболее посвящены в эту тему и представляют собой и аграрную комиссию, и Витебскую область, ну и другие направления деятельности, а также специалистов, практиков, руководителей системы мелиорации нашей страны, ключевых звеньев областных структур, услышать их мнение, учесть все те предложения, которые прозвучали. Какие инновации? Я их назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется, вводится новое понятие, которое не было введением мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. Пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
20: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нету, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
1: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
21: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
22: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
1: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
23: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
1: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина, а И-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил Адыраусский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин, говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
24: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
25: Приехала на следующую заправку. Стояла еще 2 часа в очереди. И, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
1: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Контенсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики, порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербурге. Курской товарно-сырьевой бирже.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
0: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
6: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
2: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Ну, значит, ускоримся.
6: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
3: Предлагали мне вообще метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
6: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему зеленому бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
4: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
6: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях мы расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Ущье организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовы оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлагаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, и у Гизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
8: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
7: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
9: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
7: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
9: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
7: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
10: Мосаме сарма.
5: Лето.
10: Мосаме гарма.
5: Весна.
10: Бахар.
5: Осень.
10: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
11: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
12: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем, как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. Как бы, с точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой АЭС, за деньги, которые могут там получать.
11: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
12: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
11: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
13: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
11: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
13: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
11: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
12: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это, по большому счету, просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Ункала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может, даже не траншея, может, просто куча курганного типа, так называемое, хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
11: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
13: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на Нарочь, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
11: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко созвал совещание по вопросам социально-экономического развития.
15: Тема нашего сегодняшнего разговора, ну, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решений по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, ну а про комитет госконтроля я и не говорю, это ваш хлеб. государственная собственность, деньги, бюджет и прочее, это прежде всего ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов, частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите. Но это как пример.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Из итератора дронов штурмовики за 7 дней. О чем молчат верповщики студентов войска ППЛА? Последние полгода Минобороны развернула массовую агитацию студентов по всей стране в беспилотные войска. Вербовщики обещают золотые горы, отдельный контракт, служба вдали от фронта и возможность уволиться через год. Но в реальности все иначе. Студентам дают на подпись стандартный контракт с Минобороны, который автоматически продлевается после его завершения. Но самое важное, операторы дронов находятся в непосредственной близости от линии фронта и часто гибнут. Максим Кубский подписал контракт в мае. Его сразу отправили на первую линию. Сказали, лучше учиться в реальных условиях. Там он потерял многих своих товарищей.
16: Шин тоже получил ранение, отличился и попал просто в штурма. Типу сначала перебило ногу, он остался лежать в поле, пытался ползти, но добили сбросом. Все. Потом акула недолго служил, считай, ему лет было 20, по-моему, просто на сбросах работал. Мавик взлетел, у него граната расчехованная в руке осталась, но не среагировал. Ну, он ее успел откинуть, но там что-то... В общем, куда-то ему осколок попал, и там то ли не увидели, то ли еще что-то такое, пока его довезли на эвак, он уже вытек.
1: Данные о количестве студентов, подписавших контракт, разглашать строго запрещено, особенно после того, как стало известно о нескольких погибших парнях. На сегодняшний день известно о более чем 1300 студентов, которые подписали контракт. Вербовщики работают не только со студентами. Они размещают объявления о работе, которое не соответствует действительности. Недавно для афиши использовали фото действующего военного без его согласия. В объявлении говорилось, что требуются повара в тыловые войска. Однако таких войск не существует, говорит солдат.
17: Такие объявления – это обман. Идут в военкомат, чтобы быть на спецоперации тыловиками, а по итогу оказываются в штурмах. Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать.
1: Все это только подтверждает слова военкоров о нехватке людей на фронте, поэтому командиры часто возвращают недолеченных бойцов прямо из госпиталей. Таких историй становится все больше, говорит юрист Юрий Кривенко.
18: Раненых очень много. Наверное, те мощности, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они их не хватает. И поэтому у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сокращать количество дней, стараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
1: По словам военкора, все эти методы не покрывают дефицит в живой силе. В последнее время все чаще звучат фразы о второй волне мобилизации, хотя официально ее отрицают на всех уровнях. Однако в Госдуме на днях проговорились, что СВО может продлиться до 2030 года.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко созвал совещание по вопросам социально-экономического развития.
15: Тема нашего сегодняшнего разговора, ну, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решения по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, ну а про комитет госконтроля я и не говорю, это ваш хлеб. Государственная собственность, деньги, бюджет и прочее – это, прежде всего, ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, ну, так скажем, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите. Но это как пример.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
19: 20.
10: Бис.
19: 30.
10: Тис.
19: 40.
10: Чалис.
19: 50.
10: Пачас.
19: 60.
10: Сат.
19: 70.
10: Саттар.
19: 80.
10: Асси.
19: 90.
10: Навве.
19: 100.
10: Эксо.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
21: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
20: Давай.
21: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
20: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
21: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
20: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике. Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
21: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
20: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
21: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
20: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
21: 5 недель на обычный перевод?
20: Именно. И это если повезет.
21: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
20: И что с того?
21: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
20: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплаенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
21: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
20: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
21: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
20: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
21: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
20: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
21: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
20: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
21: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
20: Точно.
21: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
20: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
21: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
20: Конечно, нет.
21: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
20: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
21: Как привести сам товар?
20: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
21: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
20: Ну-ну. И что же они предлагают?
21: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
20: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
21: Ну да, через Литву и Латвию.
20: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
21: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
20: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
21: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
20: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
21: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
20: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
21: И какой тогда смысл работать?
20: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
21: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
20: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев.

0: настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
1: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
0: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей. И окупаемость – от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
2: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
0: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-26 года.
2: Не хватило дров?
0: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
2: И котельные встали?
0: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
2: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
0: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
2: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
0: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
2: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
0: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
2: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
0: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
2: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
0: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
2: Ну подожди. Я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
0: Ведет.
2: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
0: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
2: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
0: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
2: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
0: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
2: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
0: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
2: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
0: Ну, на словах можно назвать как угодно.
2: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
0: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фонарь.

0: фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
1: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
0: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
1: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
0: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
1: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
0: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
1: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
0: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
1: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
0: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
4: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
3: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
4: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
3: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
4: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
3: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
5: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
3: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
4: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
3: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
6: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
3: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
6: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
3: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Это не как в кино. Солдаты 70-го мотострелкового полка показали, как добывают воду из луж. Снабжения нет уже 2 недели. Ситуация на фронте сложная. С этой фразы в последнее время начинают свои обзоры все военкоры. По их словам, у ВСУ сейчас появилось огромное количество беспилотников. Это затрудняет передвижение солдат, влияет на логистику и снабжение. Военнослужащие 70-го мотострелкового полка на Донецком направлении после одного из налетов дронов оказались отрезанными от своих. Вернуться на позиции бойцы не могут уже 2 недели. Свои запасы закончились, а подвести продукты сложно. Солдаты вынуждены пить воду из луж, которую они фильтруют с помощью влажных салфеток.
8: Садим воду, муляку.
9: Из лужи.
8: Из лужи, да. Пить хочется. Через влажные салфетки.
7: Командование ситуации знает, но помочь бойцам не может. Отправить провизию в зону, которую контролируют дроны, нереально. Подобных случаев на фронте очень много. Жительница Перми Анастасия Сауся рассказала, что ее брат на нуле. Он жалуется на ужасные условия. У них нет ни еды, ни воды, ни много раненых. В отчаянии девушка записала видеообращение к президенту.
10: Путин Владимир Владимирович, обращаюсь к вам. Пацанам на передке живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Их расстреливают там. А вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я записываю видео. И хочу, чтобы это видео до вас дошло.
7: Эвакуация раненых с поля боя – это огромная проблема. Военнослужащий Максим Морщуков получил тяжелое ранение в результате налета беспилотника. Из своего отряда он остался один. В эвакуации ему отказали из-за опасной зоны. Командир сказал спасаться самому. Почти 2 недели Максим полз к своим позициям. На половине дороги у него закончились продукты.
11: Птичка, чуть руку не оторвала. В болоте воды набрал. За 2 недели. 2 полторашки воды, все. Всех наших. Я в ужасе. Мне еще откатываться 10 километров. Трупов просто.
7: Максиму Морщукову чудом удалось добраться до своих. Говорит, что на 10-й день уже перестал верить, что выживет. Сейчас он в госпитале, лишился ноги и руки. На СВО возвращаться больше не хочет. Говорит, что командованию нет никакого дела на жизни солдат. Главное – это выполнить поставленную задачу любым способом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об увеличении доли национальных валют в расчетах между Белоруссией и Узбекистаном.
13: Мы находимся на восходящем таком треке торгово-экономического сотрудничества в первую очередь. Товарооборот очень серьезные цифры демонстрирует. В прошлом году порядка 30% прибавил, да? И по итогам первого полугодия текущего года тоже примерно такая же цифра в прибавке. Отрадно то, что речь сейчас идет уже не только о торговле, но и о совместных проектах, инвестиционном сотрудничестве. Мы со своей стороны также удовлетворены и финансовым, банковским сотрудничеством с Республикой Узбекистан. С большим количеством узбекистанских банков наши банки имеют отношения. Несколько десятков счетов типа Лора и Ностра открыты. Единственное, что хотелось бы, наверное, подчеркнуть в качестве такого пожелания, это большую часть наших расчетов осуществлять в национальных валютах, тем более, что все условия для этого есть. Мы много внимания обращали на именно на сбалансированность товарооборота. Видим сейчас, что, так скажем, узбекский экспорт в Беларусь подтягивается. И это создает хорошие условия для того, чтобы больше расчетов производить в национальных валютах. Это задача и правительств, и центральных банков стран. Но скажу сразу, что мы к этому готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
15: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
14: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще. Говорит экономист Ярослав Романчук.
16: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нету, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высокие риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
14: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
17: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
17: 2.
18: До.
17: 3.
18: Тин.
17: 4.
18: Чар.
17: 5.
18: Пач.
17: 6.
18: Че.
17: 7.
18: Сат.
17: 8.
18: Ат.
17: 9.
18: Но.
17: 10.
18: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
12: Профессор Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова о том, что у белорусского образования есть большой экспортный потенциал.
19: В моем университете, который имеет химический профиль, очень много обучается у узбекских студентов по химическим специальностям. Мы уже готовим, и это уже не первый год, это уже, наверное, года 2-3 мы готовим этих специалистов. Поэтому нужно подумать в сфере образования. Мы можем быть полезными, потому что образование, вы знаете, я не просто так говорю, я работала во многих странах мира, была приглашенным профессором, читала и в Западной Европе, читала лекции в Соединенных Штатах. Я хочу сказать, что образование, которое нам в Беларуси удалось сохранить, оно на достаточно высоком уровне. Ведь многие уезжают на Запад, думают, что там что-то сверхъестественное. Поверьте мне, я специально изучала учебные планы, ничего сверхъестественного там нет. Подготовка, например, в Беларуси, я хочу сказать, в сфере образования на очень высоком уровне. Поэтому нужно вот посмотреть стратегически, я не буду касаться кооперационных связей, стратегически в сфере науки необходимо сотрудничать. Потому что, конечно, мы можем торговать, мы можем традиционную продукцию производить, но мир уходит вперед. И нам необходимо, чтобы не отстать, заниматься те школы, которые сохранились, вполне возможно, в Узбекистане, которые имеются в России, в Беларуси, объединить усилия для создания не только цифровых, новых цифровых технологий, а вообще новых технологий в принципе, потому что наступает новый технологический уклад. От того, как мы вот вскакиваем на эту волну, как эта волна потянет нас, так и будет, такое и будет у нас развитие.
2: Новости регионов на радиосигнал.
14: Под Минском, недалеко от Боровлян, нашли тело мужчины с ножевым ранением. Сообщение об обнаружении тела поступило в Боровлянский отдел милиции. Мужчину, на теле которого зафиксировали ножевое ранение, нашли на 12-м километре трассы Минск-Витебск. Погибшим оказался житель агрогородка Лесной. В УВД Миноблсполкома заявили, что по предварительной информации смерть мужчины не связана с преступлением. На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Гомельская таможня перехватила очередную партию одежды, обуви и других импортных товаров, которые пытались везти без необходимых документов из России. Mercedes-Benz с товарами ехал в Гомель. Когда его проверили, оказалось, что на более чем 21 тысячу единиц отсутствуют сопроводительные документы. Общая стоимость партии составила свыше 540 тысяч рублей. На индивидуального предпринимателя, перевозившего товара, составили административный протокол. Санкция статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения. В Гродно начальник отдела охраны на протяжении 5 лет фиктивно оформлял на работу людей, которые фактически не выполняли никаких трудовых обязанностей. Начисленную им зарплату более 120 тысяч рублей мужчина присвоил себе. При этом мертвым душам необоснованно засчитали этот период в трудовой стаж. Суд признал мужчину виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Приказы о приеме на работу, переводе и увольнении фиктивных работников были отменены. Кроме того, проверка показала, что торговая сеть необоснованно перечисляла взносы в Фонд социальной защиты населения за фиктивных работников. Их общая сумма составила 52 тысячи рублей. Прокуратура потребовала исправить сведения ФФЗН и решить вопрос о возврате необоснованно перечисленных средств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
14: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандала в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
20: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
14: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
21: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
22: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
23: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
14: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
24: Новости союзного государства. Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
0: а сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид 2020 года в марте и в апреле. Это уже макроэкономическая, макрофинансовая угроза.
24: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода, с февраля по июль, россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
1: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спастись, уходя в кэш, чтобы их не задушили какими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки. Люди снимают деньги, идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они так